сели на корабль и умчали, уплыли куда-то далеко-далеко за горизонт этой реки Анастасии Истоцкой, которую она так прекрасно пела. Хотя иногда, вы знаете, хочется и одному побыть, устроить себе разлуку с окружением своим, особенно шумным, таким активным, и погрустить тоже полезно бывает. Не всегда же всем улыбаться вокруг, да, и смеяться не впопад. Всему свое время, место и количество. Когда все в жизни дозировано, тогда и столовая ложка дорогая, как к обеду, и даже чайный, который мы сахар на дне кружки и с чаем помешиваем. Кто чай или кофе попивает, приятного чаепития вам на Русском радио. Меня зовут Илья Крылов. Параллельно пью кофе вместе с вами и включаю любимые песни.

0: Новый музыкальный мир под названием «Русское радио». Вот уже 31 год мы дарим каждому из вас. Был только что презент от Валерии. Получили, насладились. Дальше встречайте Артема Качера и Ирину Дубцову, Филатова и Кэроса, а еще группу «Бис». Кстати, не только вам будем дарить их песню «Кораблики», но еще и пригласительные на концерт, который состоится у них в Москве 19 сентября. Так что внимательно сегодня слушайте эфир «Русского радио», и, возможно, именно вы пойдете абсолютно бесплатно на шоу Влада Соколовского и Дмитрия Бикбаева. А вместе это группа «Бис». И тогда мимо вас ничего не пролетит.
1: На «Русском радио» Илья Крылов.

0: Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение.
1: Что слушает страна?

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
2: Когда жена сказала, что купила себе новые туфли с бантиками розовые и на шпильках, мне и в голову не пришло, что это три разные пары. А? Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Можно, конечно, такси вызвать, когда утром едешь на работу, но не будет там такого кино, как в метро, автобусах или маршрутках. Столько героев там обычно, образов, ситуаций разных. Можно смотреть на все на это, запоминать, а потом воспроизводить, играть роли, если ты актер театра или кино. Так что всем приятной дороги в общественном транспорте, если там прямо сейчас вы едете и слушаете «Русское радио».

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.
1: Вкусная жизнь.
2: Вкусная жизнь.
0: Вы вегетарианец или убежденный мясоед?
3: Нет.
0: Всю жизнь на диете или любите хорошую кухню? Тогда для вас
1: вкусная жизнь.
0: Вкусная жизнь. Ноль калорий. Зато сколько всего аппетитного. В понедельник в 11:30. На русском.

Кто-то скажет, не песня, а черешенка. Да, а еще клубничка и персик. Все это любит каждая королева. Да и мы, парни, кстати, тоже с удовольствием рады таким сочным, сладким, ароматным дарам природы. А если еще и поставить чашу с горячим шоколадом и макать туда фрукты, то вообще получится изысканное удовольствие, изысканное угощение. У кого есть возможность, организуйте уже прямо сейчас. Приятного аппетита! Ну, а я, Крылов Илья, приготовил на русском радио десерт музыкальный из песен группы «Моя Мишель», Стаса Пьехи и Гузель Хасановой. И встречайте команду «Винтаж». Вместе поем песню «Ева». Поехали! Поехали!

Кстати, я, Крылов Илья, вчера в одном кондитерском магазине столицы неожиданно для себя нашел торт под названием «Малиновая луна». Вспомнил, что есть у нас на русском радио такая песня. Постоял-постоял у витрины, не удержался, купил себе этот торт. Был он очень-очень вкусным, с малиновым джемом внутри, а сверху украшен малинками такими красивыми. Так что на малиновой луне я вчера покатался, побывал. А кто из вас там еще не был, давайте исправим это уже прямо сейчас.

все будет хорошо. Осень. Золотое настроение.

Все будет хорошо.

0: новая песня на русском.
1: Всем привет, с вами Сиви, солистка группы Артик и Асти. И вы слушаете наш новый трек «Бриллиант» на русском.
0: Русское радио.

0: Вот что значит бриллиант, вот что значит драгоценности. Обращаете вы все больше и больше внимания на эту новую песню «Сивиль» группы «Артик Асти» и голосуете все активнее и активнее за композицию в золотом граммофоне. Просто какой-то невероятный взлет за прошлую неделю. Плюс 6 строчек и 7 место на данный момент из 20 возможных позиций. Это очень хорошо, отличный результат. Давайте еще поднадавим, и окажется песня «Бриллиант» на вершине золотого граммофона. Заходите прямо сейчас на сайт rusradio.ru и голосуйте.
1: На русском радио Илья Крылов.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

танцуй и фантазируй. Если устал от однообразия, от серых дней, дождливых и холодных осенних, если такая погода установилась в вашем городе вещания Русского радио, давайте представим, что рядом теплый океан, мы туда можем нырнуть, светит солнышко, птички поют, и все хорошо. Согласитесь, приятнее же, да, вот с такими мыслями просыпаться утром в понедельник на работу. А если это вообще не мечты, а реальность, ну, значит, мы с вами вообще в унисон прогоняем сон. И доброе утро. В Москве уже 5 часов 4 минуты. Меня зовут Илья Крылов. Не сплю. Страна и мир. Всем большой привет.

0: всю любовь, всю историю, все самые золотые хиты мы, Русское радио, собрали на виниле и готовы подарить вам эту уникальную пластинку, дорогие наши слушатели. К 30-летию золотого граммофона мы выпустили лимитированную виниловую пластинку с песнями самых титулованных артистов Русского радио. В продаже такую пластинку не найти, но 5 экземпляров мы уже разыгрываем на нашем канале в Максе. Подписывайтесь прямо сейчас, нажимайте на кнопочку «Участвовать», ну а победителей мы узнаем 18 сентября.
1: На Русском радио Илья Крылов.

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
2: Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
7: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: Сервис 5 звезд – это когда вас понимают с первого звука. В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатна и скидка 15% на ремонт, если потребуется. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на free.fitauto.ru.
9: Нужен повод для хорошего настроения? С «Ловитой» на Авито это просто. Заходите на «Ловиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Ловита» на Авито.
10: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru. 12+.
11: У меня дело выгорело.
12: И сам я выгорел. Это не дело.
13: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
14: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
15: Вы владелец бизнеса.
16: А значит, работаете за...
17: Троих.
18: Четверых.
19: Пятерых не хотите?
20: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
21: Часто бывает, умная мысль пришла и ушла, а глупая голова осталась. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Бандерас про красивую жизнь на русском. Да, можно, конечно, про нее петь до бесконечности, говорить, мечтать о красивой жизни. Но пока не начнешь жить красиво, не почувствуешь всей прелести с одной стороны и всей ответственности с другой стороны. Чтобы жить красиво, надо и выглядеть красиво, и делать красивые поступки, и любить красиво, и думать красиво масштабно. Но главное начать, не бояться, а дальше все пойдет как по маслу, и все будет хорошо.
1: Слышь!

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

работу в понедельник и просто что-нибудь подарил коллегам. Ну, мало ли, где вы за выходные успели там побывать. В каких местах, городах, а может быть даже и странах. Вот, знаете, вот магнитик на холодильник. И то приятно, когда тебе дарят из поездок. Ну, или хотя бы улыбку подарите всем, кто рядом с вами. Я так, между прочим, и делаю. Улыбаюсь у микрофона в студии Русского радио. Зовут меня Илья Крылов. Всем добра, тепла. Пусть ваше утро, а потом и день будут самыми-самыми классными. Благодаря любимым песням на осеннем русском.

0: Радиоканал «Русское радио Ростов». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, западный ветер до 6 метров в секунду, температура воздуха утром плюс 16 градусов, днем плюс 21.
0: Реклама на русском.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
3: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
4: Деньги как кислород. Мало – задыхаешься. Много – голова кружится.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Русское радио. Радио

0: Хотел бы человек хорошее, а место, куда его забрать, всегда найдется. Или это должность вакантная, ты себя проявил, а тебя из рядовых сотрудников начальник взял, да и в управление забрал. Или в девушку ты влюбился и понимаешь, ничего для нее не жалко. Красавица, умница, ну прям по всем фронтам молодец. Взял и забрал ее с собой в путешествие, оплатил все расходы и подарил ей отдых мечты. Имеем право? Вполне легко. Тем более девушка на миллион у нас скоро. На русском радио будет Юлианна Караулова. Еще послушаем Сергея Лазарева и певицу Жасмин.
1: Русское радио. Золотая история. Андрей Губин. Лиза.

0: кто про что? Про авто.
1: Про автомобили. Внутри и снаружи. Рассказывает Андрей Осипов.
2: Во вторник в 20:30.
0: Про автомобили. На русском.

0: погодные, всесезонные. Мы с вами, что нам снег, что нам зной, что нам дождик проливной, когда русское радио со мной. И дальше в радиоэфире ребята, которым любая погода по плечу. Русские перцы. И разбудят, и пошутят, и подарки подарят. Слушайте и забирайте с 7 до 10 утра по столице. Ну, а мне пора домой. Вернусь теперь уже в ночь со вторника на среду. Илья Крылов, русское радио. Пока.
1: Что слушает страна?
2: Позвони мне.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо подмывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
0: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
5: Сервис 5 звезд – это когда вас приятно удивляют. В автосервисах «Фитсервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на замена.fitauto.ru.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел.
8: Это не дело.
9: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
10: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
11: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования – вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
12: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие линии. И безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
13: Музыка для романтических встреч нужна, чтобы заглушить хруст суставов. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Как сообщает Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, западный ветер до 6 метров в секунду, температура воздуха утром плюс 16 градусов, днем плюс 21.
1: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ Дон».
2: Почему сразу сам топай?
3: Потому что топать совсем чуть-чуть. Мы только за угол завернули. Вот же твой садик. Видишь воспитательницу в окошке? Давай, бегом. Я пойду твою сестру в школу отведу.
4: Жилой комплекс «Движение 61». Социальная инфраструктура в пределах квартала. Звоните. Звездочка 19-00.
1: Ростов-на-Дону. Застройщик ОАЭ «За 1 ЮСИ Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Реклама на русском.
5: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи.
6: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
5: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
7: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу, 17:00.
8: Категория 16+.
9: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
10: Чтобы руки не пахли рыбой, достаточно на пару минут опустить их в керосин. И будут пахнуть керосином.
1: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
11: Русское радио в твоем мобильном.
12: Русское радио.
11: В любое время. В любом месте. Вместе.
13: Русское радио. Радио. Радио большой страны. Все будет хорошо. Что слушает страна?
14: Сладкий вкус.

напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня, дома ждут меня друзья. Говорят, что ты по мне скучаешь. Вот-вот, девчонок, так всегда ждет солдат от вас письма. Отойдет сто раз, перечитает. Крошка моя, я по тебе скучаю.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Спецпосланники президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер в минувшие выходные после долгого перерыва посетили Москву и Киев. В Кремле они больше 3 часов обсуждали с Владимиром Путиным мирное предложение Вашингтона, после чего продолжили консультации с Зеленским. Американские переговорщики рассчитывают добиться прогресса еще до наступления холодов. В Европе итоги этой миссии пока оценивают сдержанно из-за глубоких разногласий сторон. По информации Financial Times, Уиткоф и Кушнер не привезли в Киев новые идеи, скорее обновленные версии уже известных планов. До конца года власти хотят разработать унифицированную систему оплаты труда медицинских работников. Основная цель – сократить межрегиональные различия в уровнях заработных плат. Согласно предлагаемым подходам, размер оклада должен составлять не менее 50% от общей зарплаты без учета компенсации. Оставшаяся половина будет приходиться на стимулирующие выплаты, включая премии. Внедрить систему хотят в следующем.

0: В следующем году, пишут «Ведомости». Маркетологи выяснили, что более 50% россиян не смогли найти полноценную замену ушедшим брендам. При этом 41% респондентов за последний год несколько раз покупал зарубежные товары. Самыми востребованными зарубежными брендами остаются спортивные и бренды одежды из сегмента масс-маркета. Только 16% опрошенных сказали, что предпочитают российские марки зарубежным. И о спорте. Россиянки выиграли бронзу на чемпионате мира по водному полу 4-4. Наша женская сборная одержала победу над командой Австралии в матче за третье место. Встреча завершилась со счетом 3-0. Турнир проходил в Хорватии. Мужская сборная России ранее завоевала серебряные медали, уступив в финале Испании. Этот турнир стал первым в истории всемирным соревнованием по водному полу 4-4. В Москве 7:02. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».
1: Сияет голосами утро, и новый день пришел. У них все будет круто, все будет хорошо.
2: Доброе утро, большая страна. Доброе утро, маленькая планета.
3: Что доброе так? Утро все. Я просто, представляешь, за выходные уже не могла сейчас понять, с какой стороны наушники на голову должны налезть у меня.
2: Слушай, ну у тебя оперативная память маловато. Да. Я понимаю, конечно, что из-за нейросетей сейчас вот это все подорожало, но ты возьми себя в руки.
3: Я буду брать себя в руки, конечно. Сейчас определю сначала, где у меня R, а где у меня L ухо.
2: У нас стерео, у нас не важно, в какую сторону идет звук. Он хорошо. Всегда идет туда, куда нужно, к нашим любимым слушателям, конечно. Полина Жукова здесь.
3: Дима Морозов рядышком.
2: Ждем Антона Юрьева, совсем скоро он появится. У него, говорит, деревня там встала.
3: Мы узнаем, что за деревня встала и куда она пошла.
2: На пробках будет обязательно тоже информация из первых уст. Ну, а еще, естественно, мы сегодня поиграем с вами в игрушку «Слово не воробей».
3: Да, уже в этом часе разыграем классную колонку. Мы, кстати, с Димкой увидели в пятницу, как она выглядит.
2: Эта колонка реально классная.
3: И обзавидовались вам.
2: Там в ней есть функция беспроводной зарядки.
3: Да.
2: Ну ладно, расскажем об этом позже. А еще у нас будет, конечно, раздача денег в следующем часе.
3: Игра против правил. А в этом встретимся со звездами буквально. Да, перченый гороскоп будет от нас. Мы все выходные разговаривали с ними, чтобы выдать вам важную и нужную информацию.
2: Я понимаю, почему Антон опоздал. Потому что Татьяна Куртукова не спела песню «Антошенька».
3: О, Антош, ну не расстраивайся, не обижайся, мы тебе все споем.
2: Ну и в крайнем случае мы можем тебе паспорт поменять и будешь Алеша. Алёшенька Юрьев.
1: Русские перцы на русском радио.

0: Русские перцы на русском радио.
1: Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень

0: Поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе.
1: Русские перцы на русском радио.
2: Ну, сейчас, кстати, многие воплощают свои фантазии, свои креативные какие-то идеи с помощью нейросетей.
3: Да.
2: Но потом после них приходится, знаете ли, уборку устраивать.
3: Где?
2: Там. У фрилансеров появилась новая профессия. Уборщик нейрослопа.
3: Я даже не знаю, что это такое.
2: Нейрослоп, ну, это вот когда, допустим, что-то ты там сделала в нейросетях, а у тебя 6 пальцев получилось.
3: Ага.
2: Или там, не знаю, в чайнике 2 носика.
3: Угу.
2: Ну, нейросети не все умеют, к сожалению, пока делать идеально. И компании массово используют, конечно, искусственный интеллект для экономии бюджета. Затем они нанимают людей, которые вот эти косяки подчищают. Понимаешь? Суть в том, чтобы доводить результат до нормальных итогов. Убрать лишние пальцы, оживить текст, например, потому что бывает... Классные такие видео мне попадаются, там, стилизация под старый сериал какой-то. Но, допустим, там главная героиня идет с журналом, а на журнале абракадабра написано вместо нормальных букв.
3: Это что за язык у них там такой?
2: Ну, вот так вот они генерируют некрасиво.
3: Ой, вообще, конечно, эти ваши ИИ, это вроде
2: это
3: бы...
2: Это не наши ИИ.
3: А чьи?
2: Это общие ИИ.
3: Общие ИИ, конечно, такое будущее наше, ИИшное. Я тут зависла на выходных на ИИ-сериале.
2: Да.
3: Это сейчас какая-то новая тема.
2: Мода, да.
3: И прям вот действительно интересно стало.
2: Но это теперь еще и тема для заработка. То есть, если вам хочется где-то подзаработать, пожалуйста, вот чистите нейрослоп.
3: Чистите нейрослоп. Хорошо.
1: Русские перцы на русском радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
4: Как сообщает Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, западный ветер до 6 метров в секунду, температура воздуха утром плюс 16 градусов, днем плюс 21.
1: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
5: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
6: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 128-739-244-741, 16+.
1: Скажи счастью «да» вместе с домашним. Расскажи свою историю любви в столе заказов на русском радио Ростов-на-Дону с 14 до 15.00. Участвуй в конкурсе и выигрывай призы от телеканала «Домашний».
6: Сроки проведения конкурса со 2 по 11 сентября 2026 года. Подробности о организаторе конкурса, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в группе ВКонтакте «Домашний Ростов-на-Дону» 16+.
1: Космос. Ближе, чем вы думаете. Развлекательный центр «Космодом» приглашает вас в мир ярких впечатлений и виртуальных приключений. Космические VR-арены, всесезонный лазертаг, развлечения для детей и взрослых. У нас есть все, чтобы провести время незабываемо. Отпразднуйте свой день рождения с друзьями в наших космически улетных банкетных залах. Ждем вас ежедневно с 10.00 до 22.00 на третьем этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Космодом».
7: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка, застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
8: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
9: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
10: Существует легенда, что под утро стены для перфоратора мягче.
11: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
1: Русское радио. Что слушает страна?
12: Если все не так на твоем пути, просто дай мне знак, чтоб вдвоем его пройти.
1: Русское радио.

0: только любимая.
1: Давай с тобой навсегда, давай с тобой насовсем, давай с тобой до утра гулять по желтой листве.
0: Только лучшее.

Слушайте лучшее, любимое на русском. Русские перцы. На русском радио.

0: перцев.
1: 12 красивых знаков пожаловали в гости к русским перцам, и мы сейчас расскажем, чего ждать от сегодняшнего дня. Овны, сегодня кто-то попробует вас поторопить. Не позволяйте чужим дедлайнам управлять вашей жизнью.
2: Тельцы, самое приятное событие дня может оказаться совершенно бесплатным. Редкий случай, когда кошелек отдыхает вместе с вами.
1: Ух ты, коллеги-близнецы, сегодня стоит записывать хорошие мысли сразу. К вечеру память решит, что ничего такого вообще не было.
2: Да, и фотографируйте, да, чтобы потом в ленте посмотреть. Старый семейный рецепт раком, история или традиция сегодня напомнит о себе очень кстати.
1: А львы, не превращайте чужую похвалу в повод для новой гонки. Иногда достаточно просто принять ее.
2: Но, девы, вы неожиданно обнаружите, что умеете то, чему когда-то боялись научиться.
1: Весы, сегодня не соглашайтесь на компромисс, который вас заранее раздражает.
2: Скорпионы, появится возможность узнать правду. Подумайте, действительно ли вы ее готовы услышать.
1: Стрельцы, возьмите выходной от серьезности. Иногда ценный вывод рождается из полной ерунды.
2: Козероги, человек, которого вы считали слишком несерьезным, даст дельную мысль.
1: И водолеи, а еще и рыбы дадут. Вам захочется поменять свое мнение, и тут нечего стыдиться, вы меняетесь, и это говорит о развитии.
2: И рыбы, найдите время для того, что делаете исключительно для удовольствия. Без пользы, без цели. Привет, Антон. Саморазвитие, просто потому что нравится.
0: Перченый гороскоп на русском радио. Реклама на русском.
3: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
4: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
6: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
7: Вы владелец бизнеса.
8: А значит, работаете за...
9: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
11: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах. И храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
12: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
13: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
14: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте плати частями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
0: Готовые блюда теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица от «Капитан Вкусов». Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
15: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
16: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
17: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
18: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
9: Если вещь лежит не на своем месте, значит, ее туда положила жена. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Не, ну если мы улетим, мы же эту песню не услышим больше.
1: Конечно.
0: Поэтому мы останемся.
1: Хотя, я думаю, даже в космосе слышно Александра Панайотова.
0: И самое главное, что в космосе слышно Панайотова и видно Антона Юрьева, да, который уже здесь, в этой студии.
2: Че, прямо оттуда видно?
0: Конечно.
2: Ну что, все люди, здорово, космонавты, привет вам, да. Здрасте. Я пришел с новостью. Я пришел с новостью, что 80% зумеров признались, наконец-то. Ну, вот я не знаю, кто такой зумер, бумер, клявер, не знаю. Вот, а на работе зумеры эти, значит, имитируют бурную деятельность. Это исследование такое прошло. Вот, в среднем на создание видимости занятости у них уходит около 5 часов в неделю. Вот, хотелось бы, чтобы еще и 5 дней уходил. Самый популярный способ — постоянно двигать мышкой, чтобы статус на компьютере не переключался на неактивен, потому что, видимо, кто-то проверяет.
0: Ой, зумеры. Что, вы не знаете, что на компьютере есть эта замечательная программа, который называется «Пасьянс Паук».
2: Косынка.
0: Косынка, да. Пожалуйста, да, заходите, вот, и ваша неактивность не включится.
2: Потому что,
0: да,
2: многим бумерам вот эта вот раскладка «Пасьянс Косынка», она помогла
0: это,
2: им.
0: Сапер — это сложно.
1: Сложно,
0: там,
1: да,
0: там думать надо.
2: Там постоянно взрываешься, там ни о чем, все там.
0: Да. Не, ну на самом деле я видел эти курсы.
2: Какие?
0: Для зумеров, ага, как изобразить бурную деятельность. М-м-м. Первый, значит, пункт — это с таким серьезным видом ходить по офису с кипой бумаг. Быстро, главное, ходить.
2: Ну это офис-менеджер делает, да. Всем, да, скрепки раздаются,
0: да,
2: нормально.
0: Вот,
2: да.
0: То есть ты, когда идешь очень быстро с пакетом бумаг, значит, у тебя какое-то важное дело.
2: Качать
0: ты...
2: головой с напряженным лицом можно еще.
1: Автоматически уже KPI растет.
0: Конечно.
2: Я KPI-ю, хожу, KPI-ю.
0: Вот, там надо, значит, еще кому-то звонить, делать вид, что ты звонишь. Хотя зумеры не умеют пользоваться телефонами вот этими вот нашими.
2: Почему?
1: Кнопочными, обычными.
2: Ну, слушай, у некоторых там...
0: Там надо решетку нажать, звезды.
2: И 6-цифр номер телефона стоит.
1: А еще сложная задача — перевести в тоновый режим.
2: Да, вот, а им сразу отвечают еще. Они только поднимают трубку, сразу же алло говорят, ни с того, ни с сего.
0: Уже и телефонов таких нет, которые надо в тоновый режим
2: есть
0: переводить, а фраза жива.
2: У меня дома есть. Есть, приезжай, я тебя научу.
3: Русские перцы на русском радио.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Вот что я, за что я люблю нашу игрушку «Слово не воробей»?
2: Перечисляй.
1: За то, что там нет нейрослопа.
2: Почему?
1: Там все натуральное, там нет никаких шести пальцев.
2: А не знаю, может, кто-нибудь успеет набрать потихонечку. Быстренько, Андрей, набери ко мне вот эти песни со словом таким-то, вот это вот.
1: Нет, все должно быть по-настоящему, потому что человек эту песню должен будет спеть. Не просто там где-то вычитать в разных соцсетях и в разных этих поисковиках.
3: А мы можем допустить такой вариант, что нам позвонит искусственный интеллект?
2: Можем, но не дозвониться.
1: Кстати, искусственный интеллект поет плохо.
2: Почему?
3: Мы сразу распознаем.
1: Да.
2: Потому что
1: у нас тоже есть подписка на этот сайт. Кроме шуток, давайте, пожалуйста, нам позвоните. Надо два человека, поиграем в «Слово не воробей». 8495-995-105,7.
2: Споемте, друзья.
0: Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
4: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
5: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе правил, количестве призов, сроках мечты.

0: роутеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Угрен 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Онлайн-кинотеатр Винк представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре Винк.
5: Реклама 18+.
6: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая, пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
8: «Пятерочка» доставляет.
9: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
10: «Чанган» предлагает максимум драйва с бестселлером «Юниэс». Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на «Чанган Юниэс» в комплектации «Техно» 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом «Чанган».
12: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
13: В этом весь ты.
12: И в этом весь ты. Т-банк.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
15: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
16: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
17: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Порто Пятти в ассортименте 400 граммов 89 рублей 99 копеек с 3 по 9 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
18: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
19: Купил сковородку-гриль? Теперь у меня дома все подгорает, но зато с красивыми профессиональными полосочками. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: слово. Слово, слово, слово. Слово не воробей. Хотя
1: никто, кроме русских перцев, не устраивает караоке в понедельник утром. Только мы. Сейчас будем петь, будем танцевать, будем веселиться. У нас слово не воробей, и два человека на нас дозвонились. Два реальных пацана. Значит, сначала дозвонился Коля из Волгодонска. Николай, здравствуйте.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Шикарно. Так, потом Евгений дозвонился из Питера. Жень, привет.
2: Здравствуйте.
4: Доброе утро.
5: Доброе утро. Доброе утро.
1: Ну и все, значит, сейчас начнется интеллигентное здоровканье. Николай с Евгением поздоровайтесь, Евгений с Николаем.
3: Доброе утро.
5: Николай, доброе утро, да.
1: Все, теперь Лига джентльменов закрыта. Да начнется битва.
4: Хорошо, кстати, что у вас голоса немножко отличаются. Мы вас идентифицируем легко.
1: Можете дуэтно спеть как-нибудь.
4: Да, можно, но сначала по очереди. Сначала у нас должна быть все-таки битва, правильно Антон сказал. Дорогие Николай и Евгений, сейчас вам предстоит по очереди петь песни, со словом звезда, звездный, звездочка. Да, звездой. Ну, то есть все, что касается звезды.
1: Звезды.
2: И начнет у нас первый...
4: Николай.
1: Николай начнет, конечно. Николай, Коля.
2: Коль, мы заждались уже, хотим услышать вас.
4: Главное условие мы принимаем только, если это известная песня, и если вы ее споете.
2: Итак, 3, 2, 1. Николай.
4: Времени на раздумье нет.
2: Так, Коль.
3: Белый снег, серый лед. Над растрескавшейся землей.
4: Угу. Звезда по имени Солнце.
2: Когда дойдем на эти Солнце, уже закончится эфир.
4: Мы поняли,
1: финал эфира, где все в 11 уже дано.
4: Да, так.
2: Женя.
5: Ух, ну задачу вы поставили.
2: Это легко, на самом деле.
1: Это не мы.
5: Ой, я суперзвезда. Это Клава Кока.
1: Да, Клава Кока действительно суперзвезда. А вы-то спойте нам что-нибудь.
2: Мы не можем пока понять песню.
4: Да, нам надо песню, чтобы хотя бы припев был.
1: Жень, давай, давай, жги. Сколько песен, господи.
4: Женя, нету времени думать. К сожалению, ход переходит к Николаю.
5: Да, ладно.
3: Звезда моя далекая.
2: Да.
1: Да, да, очень хорошо, да, да.
2: Молодец, Николай.
1: Правильно, Коль, наплевать на ноты, главное, чтобы песня была.
4: Жень, если вы сейчас не споете нам ничего, то колонка улетит в Волгодонск.
1: Да. Жень, давай, спой, Жень, спой.
5: Вот, да, крутится на языке, в ледовый.
1: То, что на языке крутится, сплю, сейчас спой нам просто.
4: Ну, Жень, ну давайте.
5: Ладно. Ну что ж, Николай, поздравляю.
1: Я не понял. Так, мужики, а теперь давайте хором, да. Где же ты, где?
2: Звездочка алая.
1: Где же ты, где?
2: А можно я,
1: Конечно.
2: Такие девушки, как звезды, что светят в небе до утра.
4: А вот это звезды в лужах делить с тобой.
2: Звездный ужин делить с тобой.
4: Ну, ребят, ну волновались, понятно.
1: Ладно, короче, значит, Евгений, колонка отправляется в славный город Волгодонск. Мы вас обнимаем, крепенько целуем.
2: Пока.
4: Пока.
0: Слово не воробей на русском радио. Реклама на русском. В эфире новости.
6: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
7: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
8: Застройщик ООО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неофита». Брать на декларацию на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
9: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
7: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
10: Мой сын никуда не поедет от меня.
7: На телеканале «Ю».
11: Для зрителей старше 16 лет.
12: Ростов, встречай! Народная артистка России Мария Аронова и Владимир Большов в комедии «Актриса». 10 и 11 сентября. Конгресс-холл ДГТУ, 15:00 и 19:00. Долгожданная премьера. Билеты на сайте Кассир.ру. Возрастное ограничение 16+.
13: О, Кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-95-84.
14: Скажи счастью «да» вместе с домашним. Расскажи свою историю любви в столе заказов на русском радио Ростов-на-Дону с 14 до 15.00. Участвуй в конкурсе и выигрывай призы от телеканала «Домашний».
15: Сроки проведения конкурса со 2 по 11 сентября 2026 года. Подробности об организаторе конкурса, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в группе ВКонтакте «Домашний Ростов-на-Дону» 16+.
16: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
17: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
18: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форта».
19: Погнали!
18: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форт. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
20: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
21: Высотаремстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаремстрой. Покупайте Технониколь в Высотаремстрой.
22: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
23: Воскресная компьютерная школа при Институте математики, механики и компьютерных наук Южного федерального университета объявляет набор новых групп. Гибкий подход к ученикам. 4 ступени обучения IT-технологиям. Специальные методики. Узнайте подробности на сайте компьютерная школа.рф. Компьютерная школа.рф.
24: Кто сказал, что любовь и деньги несовместимы? Я люблю деньги.
25: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
26: Русское радио.

0: Русское радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии Марина Лихачева. Более 1000 магазинов могут закрыться в торговых центрах к концу года, а посещаемость ТЦ снизится примерно на 10%. Об этом сообщил президент Союза торговых центров Булат Шакиров, передает ТАСС. Он отметил, что сейчас все чаще появляются новости о сносе торговых центров и строительстве на их месте жилых или многофункциональных комплексов. При этом Шакиров подчеркнул, что есть и успешные ТЦ, где посещаемость практически не сократилась, и выразил мнение, что в дальнейшем они станут досуговыми и развлекательными центрами. В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение. Сегодня местами по региону ожидается комплекс неблагоприятных явлений. Будет идти сильный дождь, местами ливень, возможно гроз, град, усиление ветра с порывами до 25 метров в секунду. Донскому МЧС рекомендуют жителям соблюдать правила безопасности. Водителям советуют по возможности отказаться от поездок на личном авто и снизить скорость, быть внимательными и осторожными. В Ростове 87 водителей мотоциклов привлекли к ответственности по итогам рейда мотошума. Об этом сообщили при службе Донского главка МВД. Особое внимание сотрудники уделяли пресечению грубых нарушений, влияющих на безопасность дорожного движения. Госавтоинспекция напоминает о недопустимости передачи управления мототранспортом лицам, не имеющим прав, и призывает строго соблюдать ПДД. Чаще всего россияне негативно относятся к сборам на подарки коллегам по случаю дня рождения. Так ответили 27% опрошенных. Еще 21% раздражают подарки руководителю

0: коллектива по случаю личных событий, например, рождения ребенка, юбилея или свадьбы. Об этом свидетельствуют результаты опроса. Сейчас в Ростове плюс 15 градусов. Это вся информация к этому часу. С вами была Марина Лихачева.
1: Новости. На русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Спонсор часа ООО «Фит Автосервис». Пятизвездочные автосервисы, доступные каждому. До конца октября замена масла в двигателе бесплатно при его покупке в автосервисах «Фит Сервис». Запись на maslofree.fitauto.ru.
1: С утра идут на ура! Русские перцы на русском радио.
3: Здорово, дорогие любимые люди! На второй час в компании главного утреннего шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Морозов здесь, Жуков здесь, Юрьев здесь. Вы тоже здесь, а это значит, что все в сборе. Привет!
4: Доброе утро!
5: Как говорится, остерегайтесь подделок.
4: Да-да-да-да-да-да-да. Вот чего интересного у кого случилось?
5: Ну, я про подделки вот тоже хочу поговорить. Я тут, значит, ну ты знаешь, я все выходные сейчас ходил по магазинам, искал себе новый телевизор.
4: Да.
5: Не нашел пока, но зато недавно у меня была классная абсолютно покупка. Случайно добавил в корзину на маркетплейсе набор из двух подушек.
4: Так.
5: Не очень дорогих, рекламы никакой я не видел, просто вот добавил и все. И когда я их получил, я понял, что это вообще лучшие подушки в моей жизни.
4: Вау. Почему у меня нет ссылок?
5: Я сплю как ребенок, я тебе скидывал ссылку.
4: Ты мне скидывал
3: подушек не 6, а 2 всего заказал.
5: Антон, ну я же не это самое.
3: Мне
5: и двух нормально.
4: Он же немного подушечник у нас.
3: Я думал, я на подарки намекал, ну да ладно, хорошо.
4: Тебе тоже нужна подушка.
3: Нет, если нормально прокатил у человека 2 подушки, он сказал, лучшие подушки, то значит нужно заказать еще 2 тебе и 2 мне.
5: Лучшие подушки у нас в клубе.
3: Это очень хорошо.
4: Подружки.
5: Кстати, я предлагаю сделать открытие клуба нового.
4: Подушки.
5: Где можно будет поспать нормально.
3: А этот клуб уже открыт, называется гостиница.
5: Да,
3: он
5: все.
3: Практически везде, через каждые 10 метров.
5: Хорошо. Ну ладно, давайте просто спросим у наших слушателей, какая их случайная покупка оказалась неожиданно удачной.
4: Сегодня про шопинг разговариваем.
3: Ну,
4: а когда зарплата?
3: Сначала наговориться.
5: Не, у нас
3: накопить,
5: не будет.
3: Накопить, как говорится.
5: Да.
3: В смысле, не будет.
5: У нас после отпуска никакой зарплаты. Нам не положено, Антон.
4: Ну не надо с плохих новостей начинать, надо... а?
3: Это опять вся витрина будет в слюнях моих, что ли?
5: Но корзину наполнить можно.
3: Потребительскую,
5: да. Поэтому напишите нам, пожалуйста, ваши истории. Можно артикулы, фотки ваших покупок в личные сообщения в наших мессенджерах.
4: Да, в группе ВКонтакте тоже можете написать, рассказать. Ну, приложите ссылочку.
3: Сейчас мы сделаем карточки для маркетплейса, ребятки. Подожди, сейчас.
1: Русские перцы на русском радио.

0: кстати, покупка просто года. Людмила нам написала, медсестра. Она говорит, что гуляла с собакой на днях и зашла в новый магазин купить воды. А там по чекам был розыгрыш. И сегодня ей позвонили. Оказывается, что у нее первое место, и она выиграла 5000 рублей.
1: Классно.
2: Ну, 5000 рублей, это деньги, извини меня, тоже. Вот мы разыгрываем 10, да, но большинство людей выигрывают 4, 5, 6, 7. Вот
0: это. Ну, 5 это прекрасно, тем более ты просто пришла за водичкой.
2: Ни с того, ни с сего.
0: Ушла с 5000. Супер.
1: Вот, а вот еще пишет нам Галина. 15 лет назад на экскурсии на пирамиды в Египте купила у бедуинов арафатку. Зачем, не знаю, все покупали. Ну, все покупали,
2: все покупали, да.
1: И я купила, вот пишет Галя. Однажды у меня заболело горло, и я завязала на шее.
0: Так.
1: Ее, и оказалось, что в ней ни жарко и ни холодно. Я быстро попала. Правилось. Теперь в период простуд она дома на расхват у всех уже 15 лет.
2: Одна арафатка на всех.
1: Да.
0: Но она неубиваемая, потому что хорошая, если арафатка.
1: А я, кстати, помню, что ты мне, Димка, арафатку привозил.
0: Да.
1: Да.
2: И тюбетейку.
0: Она у тебя жива?
1: Жива.
0: Вот. Будет болеть горло?
2: И паранжу еще ей, помнишь, привозил? Но она ее что-то не носит.
1: Чего-чего-чего привозил?
2: Паранжу.
0: Такую красоту просто нельзя скрывать.
2: А я такая.
0: Вот Оленька нам написала. Она, когда появились деньги, поехала за продуктами, но получилось совсем другое. Как-то в советское время она мечтала надеть все джинсовое. Тут она зашла в магазин брендовый какой-то, купила джинсовую рубашку, штаны, кепку, кроссовки. И вышла такая джинсовая тетка. Итог, мечты сбываются.
1: Мы такое любим.
2: И теперь ее муж ковбой.
0: Ну, слушай... Неважно, что думают окружающие о твоем луке.
1: Да.
2: Действительно.
0: Главное, что он у тебя, собственно,
2: репчатый.
0: Да, вот.
1: И вам нравится.
3: Русские перцы. Смеяться обязательно. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
4: Как сообщает Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, западный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха утром плюс 16 градусов, днем плюс 21.
3: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском. Тачанка Ростовчанка, набережные Доны, театр в форме трактора. Это все Ростов-на-Дону. И за каждым названием стоит история, которую стоит услышать. С 7 по 20 сентября слушайте на русском радио программу «Истории и факты». Знакомьтесь с любимым городом заново.
5: Партнер проекта – строительная компания «СК-10».
3: В эфире новости.
6: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
7: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в «СК-10», пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в «СК-10». Звездочка 3110.
8: Застройщик ОСЗ «СК-10» номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
8: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украинская 27-39-24-4741. 16+.
3: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
10: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
3: Новый сезон мелодрам.
11: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
3: Но... Скажи счастью «да».
12: Ты выйдешь за меня замуж?
11: Да.
3: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19:00 на «Домашнем». 16+.
13: Природная вода. Серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода. Серебряная. Производится там, где нет водопровода.
14: Высотаримстрой продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высотаримстрой».
15: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
16: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
17: Чем вам лето-то не нравится? Кто хочет, купается. Кто не хочет, то в проруби сидит. А?
18: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
19: Русский.
3: Русское радио. Радио большой страны. Русское радио. Это родные нулевые.
12: Твой малыш растет не по годам и уже читает по слогам.
3: Крылатые десятые.
19: Я и не знала, как люблю дождь, туман в городе моем серый.
3: Восходящее, настоящее.
20: На крыше городских домов мы прятались от лишних глаз.
3: Слушайте Русское радио. Все будет хорошо.
7: На Русском радио.

0: Если кофе пил холодный, если плащ надел не модный, ты не слушал русских перцев.
1: Какая ваша самая классная покупка оказалась неожиданной? Вот так вот случайно купили, а потом вау. Вот слушай, у тебя просят, кстати, ссылку
2: просят,
1: на подушке.
2: Да, ссылку на подушке. Я вчера, кстати, у меня продюсер, наша Василиса, которая тоже эту историю от меня услышала.
1: Угу.
2: Она тоже попросила ссылку. Я начал искать. Все, этих подушек уже нет. Есть похожие какие-то, но вот именно этих, как у меня, с серым кантиком, все, их уже не существует.
1: А я у тебя скидывала подушку, это не та?
2: Нет. Это прям вот классные были. Но у Ниночки, ну если я найду, я вам обязательно всем скину.
1: Хорошо.
2: Надо только производителю написать, чтобы они мне процентик какой-то там отстегнули.
3: Ничего себе, вот рекламный контрактик ты заключил.
2: Да, а Ниночка пишет нам, она купила пряжу год назад, не знаю для чего именно она, а в августе из нее вышли прекрасные сервировочные салфетки.
1: Вот как. Умничка. Да. Наши руки не для скуки.
3: Однозначно.
2: Да. Мне, кстати, знаете, что не нравится? Вот возвращаясь к телевизорам, которые я сейчас выбираю себе новый, мне не нравится, что они плоские. Что вот такие сервировочные салфетки, как раньше, ты на телевизор не положишь сверху и вазочку не поставишь с цветами. Падает.
3: Почему?
1: Ну, хочешь, мы тебе найдем?
2: Ну, там тонкая вот эта штука.
1: Давай найдем ему большой телевизор.
3: Давай.
1: Такой, который задником был.
3: Да, старый вот этот, да. Который, знаешь.
2: Нет, там к нему PlayStation не подключается.
3: Почему можно? Он как аквариум такой большущий телек.
0: На русском радио. Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.
4: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
5: Берем кредиты.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пауза «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.

0: рекомендация специалиста.
1: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Пауэрбанк ВТБ. Указана цена на Чанган UNES в комплектации техно 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
3: Хоромах своих. Аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
4: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту Клуб Чемпионов. Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел.
8: Это не дело.
9: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
10: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
11: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
12: «Джили Ситирей». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. «Джили Ситирей». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
13: Не оферты. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jilidofismotors.com.
14: Товарищ инспектор, ну какие документы? Я же неделю назад вам их отдал. Вы что, потеряли? Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499. Yeah.

0: на русском радио.
1: Эх, судьба моя, судьба, не один я на столбах. Кем я был и кем я стал, все свое сполна.

0: Ой, вот Наталья нам написала в Максе сообщение. Поехали с мужем в сервисный центр автосалона, чтобы поменять какие-то ремни, а купили новый автомобиль. У меня такая же была история. Я приехал менять тормозные колодки, а уехал на новой машине.
1: Вы, конечно, у нас богачи.
2: Ну как богачи? Кредитные истории!
0: Конечно. У нас хорошая кредитная история.
2: Да, кредитная история. Прощай, прости, до скорого.
0: Вот еще одна Наталья нам написала тоже в Максе. Ехали в отпуск, купили на всякий случай канистру с бензином. И не пожалели. Очень нас выручало. А сейчас возвращаемся из отпуска. У нас уже три канистры.
1: А почему они размножились?
0: А мог бы быть томатный
2: сок от
0: свекрови. Всем, кто в пути хорошей дороги, полных заправок. Наташ, ну а чего вы? Ну, две, допустим, ладно, пусть будут для бензина. Но треть это для томатного сока могла бы быть.
1: Почему? Конечно.
2: Ну, нет, ну слушай, тут даже можете там морс можно заливать.
0: Конечно.
2: Вот на съемке привозят в огромных канистрах. Я думаю, что бензин раздаешь? Да. Нет, там морс реально.
0: А знаешь, в Америке у них вот почему-то в магазине вот в этих канистрах продается сок.
2: Так и в Россию тоже раньше вставляли этот непонятный концентрат мехукати, или как его там называли. Вот, ты разбавляешь там 20 литров апельсинового сока. Да нет, это не апельсиновый сок, это как это...
0: Это называлось инвайт или юпи.
1: Нет,
2: это эти порошки.
3: Русские перцы на русском радио.

0: Новая песня на русском.
1: Это Юлианна Караулова, и вы слушаете мою новую песню «Самолеты» на русском.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Шесть, семь, восемь, пятьсот.
2: 9 500.
1: Я хорошо умею считать.
2: Молодец.
3: Опять ты с каким-то волосатым котиком, наверное, обнималась.
2: Нет, это еще прекрати, ну что такое-то?
3: Ну что, у нас шерсть с утра сплевывает, тут сидит по студии.
1: Это не шерсть, они склеились, эти бумажки залежали.
2: Она их целует просто. 500.
1: 10 тысяч рублей, все.
2: Да, червончик.
1: Посчитали.
3: Ну понятно, у тебя с деньгами взаимная любовь.
1: Да.
3: Но сейчас будет расставание у вас.
1: Нет, не хочу.
3: Придется.
1: Такая же тема у нас, тем более сегодня про покупки. А может, Антоша, ты же отвечаешь за телефон, давай договоримся.
3: Нет, у нас все по-честному. Поэтому 8-495-995-105-7. Звоните в игру против правил. Заберите 10 тысяч у этой Полинки. А то она все растрынкает.
2: Звоните, звоните.
0: По будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
4: Реклама на русском.
5: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
6: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
7: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
8: Красота-то какая, лепота.
9: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
10: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
11: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
12: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
13: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
14: Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или окей от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.
16: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321.

0: роутеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
4: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
6: Да никаких.
5: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
6: Перевожу.
5: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
7: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
5: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
8: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
9: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
10: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
11: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на Авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
12: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Да я на самом деле не хочу быть богатым. Я хочу, чтобы все было в 10 раз дешевле. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: на русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Ух ты! Баба-Яга против!
2: Дорогие друзья, сейчас денежки полетят, как перелетные птицы. Ростов-на-Дону на связи. Танечка дозвонилась, хочет играть, выигрывать. Танюш, привет.
3: Доброе утро.
4: Добрый день.
2: Здравствуйте.
3: Ну, реально, деньги полетят в теплые края.
2: Однозначно. Да. Что вы там делаете, Танечка? Как ваше утро?
4: Ну, нормально, но сегодня уже немножко похолодало еще вчера.
5: Это да, сколько у вас там?
4: Ну, еще не смотрела на градусник, ну, где-то 20.
2: Так, Танечка, давайте вы не будете говорить, что такое похолодало. Что это такое? Я не понимаю. 20.
5: Вот у нас, плюс 11.
2: Плюс 11. А когда я выезжал, было плюс 6, Тань. Что это такое?
4: Ну, да.
2: Да. Плюс 20 похолодало.
4: Ну, по сравнению с 35.
2: А когда у вас 15, будет вообще дубак, я так понимаю. Да, все уже.
3: Танюш, сейчас будем согреваться. Согреваться вопросами, которые вам будет задавать Антон. 20 секунд у нас с вами на раунд. Отвечать надо неправильно, но логично, то есть похоже на правду. И каждый такой ответ вам по 1000 рублей приносит. Все ли понятно?
5: Танюш,
4: надо
5: активнее отвечать.
3: Взбодритесь.
5: У нас 20 с вами секунд только есть, чтобы выиграть максимальное количество денег. Мы за вас болеем, вы собрались сейчас. Вдох-выдох, и мы поехали.
4: Хорошо.
2: Какой день недели будет послезавтра?
4: Суббота.
2: Как называют девушку с черными волосами?
4: Блондинка.
2: Какая фамилия у Джульетты из пьесы Шекспира?
4: Горбом.
2: Ну, какое число нельзя делить в математике?
4: 13.
2: Чем девушки красят ресницы?
5: Не успели. Уже пятый, к сожалению, не успели. Прозвучала у нас гонка. 4000 рублей.
3: Вы шли просто потрясающе,
2: Танечка. Да, молодец, прям слалом какой-то. Финансовый слалом просто.
5: Мне очень понравился ответ на третий вопрос. Какая фамилия у Джульетты?
3: Бардо?
5: Горбун? Не послышалось вообще.
3: Какая вы сказали? Никто не раз слышал, что вы сказали.
2: Ну, фамилия,
4: все хорошо. Грета Горбо.
2: Грета Горбо, да.
3: Ну, нормально.
2: Да.
3: Слушайте, ну, это говорит о вашем культурном уровне.
5: Да.
2: Конечно. Извините меня.
4: Ну, Грета Горбо. Я тоже бы успевала сказать, вакса хотела сказать, но уже...
5: Ну, да, к сожалению,
2: не срослось.
3: Ну, ничего страшного, 4000, прекрасный результат, мы вас поздравляем.
2: Хорошего вам дня, и чтобы у вас завтра было плюс 19.
3: Надеемся, что согрели вас.
2: Да.
3: Все, пока.
5: Пока-пока.
0: Игра против правил.
1: А Баба-Яга все равно против.
0: На русском радио. Спонсор часа ООО «Фит Автосервис». Пятизвездочные автосервисы, доступные каждому. До конца октября в автосервисах «Фит Сервис» диагностика ходовой части бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Запись на free.fitauto.ru.
6: Русские перцы.
0: Русские перцы на русском радио.
7: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
6: Курс валют на русском радио.
8: По информации Центробанка России, на понедельник курс доллара по отношению к рублю снизился на 30 копеек и составляет 86 рублей 59 копеек. Курс евро также снизился на 3 копейки и составляет 100 рублей 57 копеек.
9: Спонсор программы ООО «Престиж Моторс».
10: Ваш новый Тенет Т7 готов к выдаче в Прайд. Просторный семейный кроссовер с двигателем 1.6 турбо на 150 сил, полным приводом и клиренсом 190 мм. Внутри два экрана, камера кругового обзора 540 градусов, умные помощники и панорамная крыша. И главное, в этом месяце максимальные выгоды и персональные скидки для каждого клиента. Ждем вас в Прайд, Ростов-на-Дону, Вавилова 59К. Прайд. Правильный выбор.
6: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
11: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Уграни 325 619 656 837.
12: Осень – это время не только красивых пейзажей, но и отличная возможность для обновлений. В «Максидоме» по-осеннему выгодно. Весь сентябрь мы дарим скидки до 50% на посуду.
13: «Максидом». Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
14: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
16: Погнали!
15: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
2: Раньше я жил один, и все мои вещи, как попало, валялись на своих местах. Теперь у меня есть девушка, и все мои вещи аккуратно лежат неизвестно где.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
6: Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо. Что слушает страна?

0: Русское радио.
1: Мир вокруг нее крутил, называл странной. Выхода не находил, проталась в ванной. Плакать будет долго ли, гадали, додумали.
0: Только любимая.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Турция рассчитывает на возобновление переговоров по Украине в Стамбуле. Анкара выступает за возвращение прямого диалога между Москвой и Киевом и рассчитывает на поддержку этой инициативы со стороны западных стран. Об этом РИА Новости сообщил источник в турецком правительстве. В прошлом году в Стамбуле состоялись 3 раунда переговоров, результатом которых стал обмен пленными. Кроме того, Москва передала Киеву тела погибших украинских военных, а стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. Социальный фонд рассказал о планах назначать пенсию по старости без подачи заявлений. В соцфонде сообщили, что такой законопроект уже подготовили. Ранее в проактивный формат перевели пенсии по инвалидности и по потере кормильца. Отмечается, что около 95% услуг СФР уже доступны по одному электронному заявлению. А по наиболее востребованным мерам поддержки, включая детские пособия и семейные выплаты, через сайт госуслуг подаются почти все заявления. В российских школах становится все больше возрастных педагогов, а молодых остро не хватает. Опытные преподаватели десятилетиями работают с высокой нагрузкой, а заменить их бывает непросто. Особенно сильно дефицит ощущается в небольших городах, пишет газета «Известия». Среди главных причин такой ситуации – невысокие зарплаты, тяжелые условия труда и частые реформы в сфере образования. И о спорте. В США продолжается теннисный турнир большого шлема US Open. Накануне завершили борьбу 2 российских игрока. Победитель этого турнира 2021 года Даниил Медведев. В 1/8 финала не смог взять ни одного сета у американца Фрэнсиса Тиафо, который ранее проиграл россиянину 6 матчей из 7. Не прошла в четвертьфинал и Анна Калинская, впервые уступившая представительница США, бывшей 8-й ракетки мира Эмми Навара. Пока борьбу продолжают Карен Хачанов и Мира Андреева. В Москве 9:02. Далее на Русском радио Дима Морозов, Полина Жукова и Антон Юрьев в утреннем шоу «Русские перцы».

0: Ну что, дорогие товарищи шопоголики-рецидивисты, пришло ваше время.
1: Да, оно разве уходило?
0: Не, ну оно периодически, знаешь, как диаграмма такая, как график, волнами. Пока деньги есть, то у тебя и корзина наполняется.
1: Я сейчас вообще в аскезе, воздерживаюсь от покупок.
2: Конечно.
1: После августа я реально решила немножко притормозить, честно. А вот сегодняшняя тема хочет развязать мне руки в буквальном смысле этого слова.
2: Ой, кредит наберет все, никто-то.
0: Остальным пусть эта тема развяжет руки, чтобы писать смски, ноги и рты.
1: Да.
0: Ну, чтобы, может быть, вы...
2: Мне это
0: голосовой нам...
2: фильм ужасов, когда все связано и зашито.
0: Мы все развязываем, Антон, мы все открываем.
2: Хорошо.
0: Открываем портал в наши личные сообщения сейчас. А тема, кстати, какая ваша случайная покупка оказалась неожиданно удачной? Ваши сообщения почитает Антон Юрьев.
2: Да, почитаем.
0: С удовольствием их озвучит Полиночка Жукова.
1: Конечно же.
0: И Дима Морозов тоже здесь. Это утреннее шоу, главное, между прочим, утреннее шоу страны.
1: Русские перцы.
0: Пишите нам в личку.
1: Пишите нам в группе ВКонтакте.
2: Пишите нам прям сюда, вот в окошко швыряйте.
0: Ну или лично просто прокричите под окнами.
2: Да, мы любим, когда в рупор кто-то орет. Перцы, выходите, вы окружены. Вот это мы обожаем.
0: Перцы, деньги.
2: Два стола.
3: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: Родина ждет. Русские перцы. Вперед!
1: Русские перцы.
2: Ой, ну вот у нас Константин с юмором из Крыма. Да, самая удачная покупка была за 5 рублей на свадьбе. Он купил жену. Вот уже больше 30 лет вместе. Ну, это по какому курсу-то?
1: Это как вообще можно было сделать?
2: До деноминации. Ну, как бы выкуп.
1: Выкуп.
3: Есть вариант.
1: За 5 рублей.
2: 5 тысяч. А, 5 рублей, да.
3: На 5 рублей.
1: Ну, вообще, как бы, можно я не буду ничего говорить?
3: Ну, это первый взнос.
2: Но это, может быть, были императорские рубли?
3: Конечно.
2: Золотые.
3: Царские.
2: Да, царские рубли.
3: А екатерининские.
1: Ну, только если так.
3: 5 золотых.
1: Тогда я не обижусь. Ну, как бы за...
2: Да тебя и выкупать-то никто вообще-то не собирался.
1: Нет, ну мне просто обидно за вашу жену.
2: А, слушай, если мы тебя будем выкупать, то за 5 цифровых рублей.
1: Да, конечно, я бесценна.
2: Ну, а что, с 1 сентября можно же иметь?
3: А что это за сейл начался?
1: Нет, я бесценна, никаких...
2: Так, расскажи мне, что у тебя из покупок было классного.
1: Ой, ну я сейчас начну перечислять. Ну, на самом деле, вот ладно, расскажи. Две чудо-покупки. Я не могу выбрать из них, вот о чем рассказать, поэтому про две сразу вещи расскажу. Это вибро-платформа и азиатская чудо-тряпка.
3: Бля, вот. Азиатская чудо-тряпка, это что?
1: Я когда покупала, значит, была все очень скептически настроена, но оказалось, что это чудо-вещи. И очень многие их недооценили еще. Вот, например, вибро-платформа, она отлично сгоняет отеки и воду, особенно в понедельник с утра, если вы на ней постоите. То супер, просто вот как будто бы выходных и не было.
3: Чисто за лужу, это на 3 слота.
1: Да, да, да. А вот это чудо-тряпка. Вот мы с нашим продюсером Василисой тоже вчера на эту тему переписывались.
2: Чудо-тряпка.
1: Да, и обменивались, как бы, понимаете, еще лайфхаками по поводу этой чудо-тряпки.
2: Это тряпка, которой не нужна химия, она сама все ототрет.
3: Но, это да.
1: Оказывается, ее нельзя сушить на батарее и нельзя ее мыть в горячей такой воде. То есть только в холодной. И тогда она будет работать для вас многие годы.
3: А, надо брать.
1: Я как будто сейчас в телемагазине. Скидки на чудо-тряпки.
2: А если вы купите две вибро-платформы, то чудо-тряпку получите в подарок.
1: Русские перцы.
0: Русские перцы. На русском радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
4: В Ростове-на-Дону плюс 17 и малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет переменная облачность, к вечеру возможен дождь. Ветер северо-западный до 6 метров в секунду, температура воздуха плюс 22 градуса.
0: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН». Нас рекомендуют друзьям.
5: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь – просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
6: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском. Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770. Воскресная компьютерная школа при Институте математики, механики и компьютерных наук Южного федерального университета объявляет набор новых групп. Гибкий подход к ученикам. 4 ступени обучения IT-технологиям. Специальные методики. Узнайте подробности на сайте компьютерная школа.рф. Компьютерная школа.рф.
7: В зеленом чае без сахара самое вкусное чувство собственного превосходства.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
8: Русское радио.
0: Русское радио. Всегда с тобой. Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо. Что слушает страна?

0: Кстати, удачную покупку можно как экспонат поставить на полку. Да. Она будет вас радовать и иногда помогать в каких-то ситуациях. Вот Анюта говорит нам, знаете что? Она весной услышала от перчиков, ну, то есть от нас, про Софисту Твисту. Очень смешное название, но я ее купила.
1: И это игра?
0: Нет, и это лучшее, что я покупала. Там была брошюрка с прическами. У меня длинные волосы, и это спасение. Анюта, ну, Софиста Твиста, это не игра, это вот такая вот палочка, которую она гнется. Антон, расскажи, парень, тебе что такое Софиста Твиста?
1: Я поняла, это такая бархатная.
2: Волосы накручиваешь на проволоку, которая в бархате.
0: Да.
2: Делаешь разные прически, там дули всякие.
0: Да-да-да.
1: А я подумала, это игра такая, твистер, которая...
2: Да-да-да. Да, ты можешь в нее поиграть.
0: Софиста Твиста.
2: Вот эту гнущуюся палочку ты можешь поиграть легко.
1: Да, правая, значит, рука на...
0: На красная.
1: Да, левая на оранжевая.
2: И как в очковом шпагате сидишь, радуешься, да?
0: Не, кстати, для хорошей такой компании, хорошей такой компании, это очень хорошая игра.
1: Да, я предлагаю поиграть.
2: Надо играть вдвоем.
0: Для сближения.
1: Вдвоем?
2: Вдвоем, конечно.
1: А третий может просто посудить.
2: А третий может просто посмотреть.
0: Вдвоем, некоторые вчетвером, если большое полотно.
2: Но вчетвером, это уже, знаешь ли, это вот какая-то вечеринка намечается.
3: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
6: Я построю здесь новый мир.
5: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
7: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито». Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
8: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
9: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
10: ОСАГО в Альфа-страховании.
11: Вот настоящий порядок.
12: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
8: Красота-то какая! Лепота!
13: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
14: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
15: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
16: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
17: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
18: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, фронт 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес. 0+.
19: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
20: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
21: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
22: Троих.
21: Четверых.
22: Пятерых не хотите?
21: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
23: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
24: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Деньги – это грязь. Но какая же она лечебная. Рекламная служба русского радио 5797799. Код 499.

0: День настает, Родина ждет. Русские перцы, вперед!
1: Русские перцы
0: на русском радио.
2: Ну, расскажите нам, пожалуйста, про спонтанные покупки, которые оказались вообще лучшими в вашей жизни.
3: Да, вот пишет нам Натали, что она приобрела недавно себе супертерку. Ты знаете, где меняются панели?
2: Знаем.
3: Да. Я, кстати, знаете что, Натали, я тоже ее себе заказала. Вот честно, не сейчас, а вот на выходных, где можно квадратиками вот так вот отпускаешь эту штуку, да, например, на картошку.
4: Да.
3: У тебя в поддон падает уже картошка.
2: Ну, там надо сильно рукой бить
3: сильно,
2: по ней.
3: Сильно, да.
4: Сильно. Эта штука еще застревает потом, если не помыть качественно.
2: Да.
3: Ну, короче,
2: у тебя получилось?
3: Нет, я еще только заказала. Натали просто тут еще тоже, смотрю, расхваливает.
4: У тебя есть неделя.
3: Неделя?
4: Да.
3: А потом?
4: Ну, потом эта штука начнет оставаться на том, что...
3: Ладно, оливье приготовлю
4: овощи,
3: и все.
4: Давай.
2: Ну, мы ждем отзыв.
3: Хорошо.
2: Если что, может быть, мне тоже надо. У меня просто тоже такая была терка. Мне как-то подарили, когда я ездил в Таджикистан. Такой был прощальный сюрприз.
4: Да.
2: Вот.
3: Прощальный сюрприз.
2: Спасибо им большое, да, было очень приятно. Но я так и не приготовил из нее ни одного салата.
3: Не приготовил?
2: Почему? Нет, потому что готовили другие люди из нее.
4: Это удобно. Очень удобно.
2: Это было для облегчения. Да. Вот, поэтому, если вы что-то тоже купили такое классное, случайно, расскажите нам об этом. Вдруг нам это тоже надо.
4: Да, рецептики какие-нибудь вкусненькие.
2: Не, за рецепт у нас другой человек отвечает. Нам...
4: Да мне по барабану, я просто позавтракать хочу.
5: Зачем все эти признания, не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу.

И я не прошу ни о чем. И я не жалею ни дня. Мы больше с тобой не вдвоем.

0: Говорим мы сегодня, да, про случайные покупки, которые оказались неожиданно классными и удачными.
1: Угу. И вот, например, Анечка еще одна нам написала: купила в машину себе случайно лизуна. Обожаю теперь им вытирать пыль на торпеде.
2: Нормально, он просачивается везде. Это для такого, для детейлинга.
1: Да, очень классный лизун. У меня тоже есть. Кстати, его помыл, и, пожалуйста, он готов опять, да,
0: к работе.
2: Карина прилипла.
0: Карина нам пишет, что она купила автоматический диспенсер для зубной пасты. Говорит, что теперь, по крайней мере, очень удобно, потому что сразу дозированная, да, паста вылезает сколько надо.
2: Кусочек,
0: который нужен для чистки. А во-вторых, никто не бесится, потому что люди по-разному
1: выдавливают.
0: А тут как бы все, с краешка все пошло, пошло.
1: Я вас расстрою, что в самый неподходящий момент там сядет батарейка, и вы останетесь без зубной пасты.
2: У меня ручной диспенсер вот такой, который нажимаешь, как мыло.
0: А, у тебя паста такая?
2: Да.
1: Есть такая, да.
0: Да, есть такая. Ты детская, что ли, чистишь?
2: Ну да, мне нравится просто вкус. Взрослые они какие-то
1: такие. У него зубы молочные еще пока. Он же молодой.
0: Молочный ты наш молочный.
2: Зубы уже искусственные.
3: Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
4: У меня дело выгорело. И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Хоромах своих. Аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского волна. Наименование оборудования. АО 5 Телеком Холдинг. Угарин 106-590-282-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
3: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты. Т-банк.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
6: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
7: «Пятерочка» доставляет.
8: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
9: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
10: Капсикам.
9: Маме скрутила шею весной.
10: Капсикам.
9: Плечо поднывает у сына порой.
10: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
9: Капсикам. И боль на удалении.
10: Капсикам. Моя сила в движении.
11: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
12: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
13: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
14: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
15: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
16: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис «Плати частями» предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте «Плати частями.ру». Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
17: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
18: Погнали!
17: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
19: С возрастом фраза «надо встретиться» плавно превращается в «созвонимся как-нибудь». Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: День настает, Родина ждет. Русские перцы, вперед!
1: Русские перцы
0: на русском.
2: Русские перцы плюс один.
3: Да. Плюс один, да.
4: Ой-ой-ой.
3: Вот так мы на корпораты пройдем. Я так плюс один.
4: Можно Тимур на другие вечеринки тоже брать с собой, ребята.
5: Привет тебе.
4: Привет, ребята. Ну что, как ваш понедельник?
5: Ой,
4: нормально.
5: Отлично.
3: Веселый, бодрый, яркий, потрясающий, восхитительный.
4: Бодрый, надо говорить бодрее, да.
5: Супер бодрый. Прохладный, в Москве холодно. Вот и ждем.
4: Ну и что, на этой неделе бабье лето будет.
5: Да, вот его и ждем.
4: Бабье лето только один день, говорят, да?
5: Да, в четверг.
4: Четверг.
3: И все, что ли?
2: И все.
3: Тебе кто сказал? Роман Вильфанд? Кто тебе сказал?
5: Хорошего понемножку.
4: Это, да, я что-то, это тоже у меня синдром понедельника.
3: Да?
2: Ладно, давайте, если
3: один день, должен быть минимум неделя.
5: Согласна. Хочу, чтобы лето не кончалось.
4: Лучше меньше, да лучше, ты сам знаешь.
3: Да, это да.
2: Учините скандал уже, в конце концов.
4: Пожалуйста,
2: вы
4: его на скандал нау.
2: Yes.
3: А пойду психую немножко.
2: Давайте про покупки, про покупочки Тимура сейчас поговорим.
3: Открывай корзину, давай.
4: Какие вы покупки обсуждаете сегодня?
5: Хорошие,
4: случайные.
5: Ладно,
4: я рассказываю. Я тут недавно, короче, не знаю, зачем. Это, наверное, другая рубрика. Я купил себе формочку для котлет.
5: Такая
4: силиконовая штука. Ага. Значит, мы, как ребята, пропагандирующие здоровое питание, РПП, РСПП,
5: да.
4: Вот это вот все на свете.
2: Нет, РПП это другое.
4: Да, извините. Так, я купил вот эту такая силиконовая штука, значит, а я сам делаю фарш, прости господи. Вот откровение, никогда об этом...
5: У тебя еще и мясорубка есть?
4: Мясорубка
3: есть. Не надо угрожать.
4: Вообще, да. И, короче, вот эта такая штука...
2: Он руками
5: зубами.
4: Вот такая силиконовая штука, и туда я, значит... Ну, я попробовал первый раз. Я вот теперь думаю, нафига я ее купил?
2: А ты приноси сюда. У нас есть тут Иван Соловьев, которому все вот эти формы нужны.
4: Спасибо тебе.
2: Пригодится.
4: Если что, да, все мои кухонные гаджеты могу потом Ване.
5: Да,
3: да и не кухонные тоже могу отдать.
4: Лучше деньгами.
2: У него дом большой, места хватит для барахла.
3: У него и дача есть. Что он такой суровый, понимаешь, фарш руками, все дела. Не хочется как-то идти по лесу и видеть, где-то
2: да.
3: Бодров подъедает косулю.
2: А с виду такой безобидный, компактный.
4: Вы еще знаете обо мне.
3: Отлично.
2: Так, все, на этой ноте я предлагаю сбежать отсюда, чтобы не узнать.
5: Оставайтесь!
3: Первые узнают наши радиослушатели. Морозов, Жукова, Юрьев уходит, Бодров тут.
5: До завтра!
2: Пока!

0: Реклама на русском.
1: В эфире новости.
2: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
3: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
4: Застройщик ООО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: У каждого дня свой ритм. Шум города, тысячи дел и бесконечная спешка. Но все меняется с первым глотком. Бархатный вкус кофе, теплый аромат ванили и момент чистого вдохновения. Загляни за своим настроением. Кофейня «Ваниль» – мелодия твоего дня. ТРЦ «Золотой Вавилон», первый этаж.
6: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Угроне 325 619 656 837.
7: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
8: Как же тут здорово!
9: Никогда не видел столько лунтиков.
7: Семейная анимация «Приключения».
10: Давайте, ребят!
7: «Лунтик. Обратная сторона Луны».
11: Что это там?
12: Это обратная сторона Луны.
7: Возрастное ограничение 0+.
13: Сынок, я здесь!
12: Папа!
7: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», третий этаж. Улица Малиновского, 25.
14: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
15: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
14: Новый сезон мелодрам.
16: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
14: Скажи счастью «да».
17: Ты выйдешь за меня замуж?
16: Да.
14: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
18: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
19: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
20: Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
21: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
22: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка, застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
23: Мам, пап! Не знаю, чем вы так понравились нашей училке, но она опять хочет вас видеть.
24: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
25: Русское радио.

новая песня на русском. Всем привет! Это Александр Шоуа. И вы слушаете мою новую песню «Навсегда с тобой» на русском. Русское радио.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Силы ПВО за ночь сбили 306 беспилотников над Россией, сообщили в Минобороны. В результате атаки на Севастополь погиб ребенок. В Чувашии дроны повредили вышку сотовой связи. А в Белгородской области погибли два человека, еще двое получили ранения, сообщил региональный оперштаб. Кроме этого, в Перми поврежден жилой многоквартирный дом. Там погиб один человек, четверо пострадали, сообщил губернатор Дмитрий Махонин. До конца года власти хотят разработать унифицированную систему оплаты труда медицинских работников. Основная цель – сократить межрегиональные различия в уровнях заработных плат. Согласно предлагаемым подходам, размер оклада должен составлять не менее 50% от общей зарплаты без учета компенсаций. Оставшаяся половина будет приходиться на стимулирующие выплаты, включая премии. Внедрить систему хотят в следующем году, пишут «Ведомости». В России для повышения качества отечественной музыкальной индустрии и профессионализма артистов предложили возродить художественные советы. Такие существовали в СССР. С идеей выступил заслуженный артист России, композитор Игорь Суруханов. Он отметил, что в советское время, когда функционировали худсоветы, были четкие правила и требования для артистов. Тогда образованные люди не допускали до сцены музыкальную продукцию низкого качества, добавил артист. 74% опрошенных россиян хотели бы дожить до 100 лет. К таким выводам пришли в аналитическом центре Европейского медицинского центра, сообщает газета.ру. Исследования также показали, что 75% опрошенных готовы существенно изменить питание, сон и уровень физической активности, если, по мнению врача, это добавит им 10-15 лет активной жизни. Не готовы к переменам лишь 11% участников опроса. С новостями вернусь буквально через час, а далее в эфире «Хорошее настроение», «Хиты на русском» и Тимур Бодров.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио. Тимур Бодров.
2: Я тут подумал, что понедельник – самый несчастный день недели. Мало кто его любит, а некоторые даже и ненавидят. А, собственно, за что? За то, что он первый, за то, что принимает удар на себя нашего возвращения к делам. Но также понедельник – это всегда новый шанс начать новую жизнь. И, опять же, возвращение на работу, а возвращение на работу – это всегда к деньгам. Ну, пусть их будет много, как и любимой музыки на русском радио. Скоро свежий хит от группы Биз, а в эфире уже Валерия. Меня зовут Тимур Бодров. Приветствую и легкого понедельника вам.

0: пятница.
1: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
2: Плюс 17 и малооблачно в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет переменная облачность. Северо-западный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 22 градуса.
1: Реклама на русском.
3: Партнер проекта — строительная компания СК-10.
1: В эфире новости.
4: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
5: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
6: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неферта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека». На сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
9: У подножия горы все умные, а потом уж как пойдет.
1: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Русское радио. Радио

Вот она песня, под которую, как мне кажется, идеально мчать по ночному городу, да? Это группа «Винтаж». Песня под названием «Ответь». Но также мне кажется, что история эта вдохновляет на то, чтобы взять телефон и написать любимому человеку, напомнить о чувствах своих, а может быть даже и на свидание пригласить на приятную встречу сегодня в понедельник. А? Можем? Можем. А у нас приятных встреч на русском радио ожидается много. Ждем отпетых мошенников, Жасмин, а вот и Дмитрий Колдун подтянулся.

0: Реклама на русском.
1: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
2: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
3: Медицинская защита, отмена рейса
2: или потеря багажа – все под контролем.
1: Красота-то какая, лепота.
4: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
5: Получилось. Вы вылечили рак?
6: ОККО представляет.
7: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
8: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
9: Это открытие изменит все.
10: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
11: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
12: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
13: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Только в сентябре. Совершите покупку в магазинах «Рандеву» и получите премиальный. Карту привилегии 25%. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на rendezvous.ru. Рандеву. Город Москва. ОГРН 114-774-652-74-44.
15: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновляет. Историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
16: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Поймав золотую рыбку, загадай сразу все одним желанием. Вдруг рыбка больше не приплывет? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Вот она, нестареющая классика от «Отпетых мошенников». Трек, который не остался в прошлом, а превратился в культурный код, объединяющий поколение. Ну, я сейчас не только о новых версиях от больших известных артистов, сколько о том, как часто я слышу песню эту в исполнении уличных музыкантов. Да, ребята, которые в силу возраста не застали выход оригинала в конце 90-х, берут гитары и с тем же чувственным надрывом поют «Люби меня, люби». Ну и чего удивляться, искренние песни, как и искренние чувства, остаются жить навечно.
1: Тимур Бодров на русском радио.

Так, друзья, рассказывайте, где вы прячетесь от осенней хандры? Также в ванной, как Мари Краймбрери? Или, может, все-таки под пледом? А может, в кофейне или кондитерской? Но где бы вы ни прятались, помните, главный антивирус от любой хандры – это русское радио. Мы всегда рядом, чтобы согреть вас, поднять настроение искренней улыбкой и порадовать любимой музыкой. В наших хитовых планах далее хиты от «Руки вверх», «Бандерас». Прямо сейчас встречаем Владимира Преснякова.

0: Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: цена роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. Оффер телеком комплекс. Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов. Быстрое одобрение.
3: Берем кредиты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру.
5: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Топ покупок месяца.
7: Амода C5. Добавить стиля.
8: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
9: Амода C7. Собрать все взгляды.
10: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
12: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
13: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8-800-200-38-38. 8-800-200-38-38.
14: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: У меня дело выгорело.
16: И сам я выгорел. Это не дело.
17: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
18: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
19: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
20: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
21: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
22: С годами все проходит, и даже годы. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

чтобы вспомнить, нужно знать. И вы, друзья, знаете, мы приготовили для вас уникальный подарок. На канале Русского радио в Максе стартовал розыгрыш уникальной виниловой пластинки, изданной лимитированным тиражом в честь 30-летия премии «Золотой граммофон». Купить ее невозможно, сразу предупреждаю. Раритет не продается, но пластинку можно выиграть. На кону всего 5 экземпляров, которые улетят нашим подписчикам в Максе. Так что присоединяйтесь, жмите «Участвовать». Ну и да, давайте ждать 18 сентября. Именно в этот день мы и узнаем имена победителей.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Курс валют на русском радио.
2: По информации Центробанка России, на понедельник курс доллара по отношению к рублю снизился на 30 копеек и составляет 86 рублей 59 копеек. Курс евро также снизился на 3 копейки и составляет 100 рублей 57 копеек.
3: Спонсор программы ООО «Престиж Моторс».
4: Город, трасса, дальняя дорога. ТНТ-7 готов к любому маршруту. Вместительный семейный кроссовер с двигателем 1.6 турбо на 150 сил, полным приводом, камерами кругового обзора 540 градусов и системами помощи водителю. Купить ТНТ-7 уже сегодня можно в «Сокол Моторс». Автомобили в наличии, трейд-ин и доп. Оборудование в подарок. Приезжайте в «Сокол Моторс» и испытайте ТНТ-7 лично. Ростов-на-Дону, Шолохово, 230.
0: Реклама на русском.
5: Осень – это время не только красивых пейзажей, но и отличная возможность для обновлений. В «Максидоме» по-осеннему выгодно. Весь сентябрь мы дарим скидки до 50% на посуду.
6: «Максидом». Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Купидом! Это древнегреческое божество, покровительствующее ипотеке.
0: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. На русском радио Ростов-на-Дону. Истории и факты.
2: Доходные дома Ростова-на-Дону – настоящая летопись городской жизни. На стыке 19 и 20 веков город стремительно богател. Сюда приезжали купцы, росли заводы и банки, и всем нужно было жилье. Так в городе появилась целая архитектура под аренду. Дома возводили лучшие архитекторы, поэтому фасады получились нарядными. Лепнина, эркеры, балконы с коваными решетками, высокие потолки и парадные лестницы. Каждый дом словно спорил с соседом за звание самого красивого. В этих домах жили разные люди – чиновники, врачи, студенты, приезжие купцы. Здесь кипела повседневность большого города с разговорами в коридорах, запахами свежей выпечки из булочных внизу и шумом экипажей на мостовой. Сегодня доходные дома – важная часть исторического облика Ростова. В них по-прежнему живут люди, работают офисы и кафе. А мы, проходя мимо, можем буквально прикоснуться к истории.
0: На русском радио «Ростов-на-Дону» истории и факты.
9: Партнер проекта – строительная компания «СК-10».
10: В эфире новости.
11: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
12: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в «СК-10», пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в «СК-10». Звездочка 3110.
13: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неофита». Прогнать декларацию на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Русское радио. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: Русское радио. Русское
1: радио. Если ты со мной, мир меняет цвет, и других возможных вариантов нет.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В начале АЧП во время схода лавины в ущелье Безенги в Кабардино-Балкарии погибли 11 человек. Судьба еще 6 альпинистов пока неизвестна, сообщили в региональном управлении МЧС. Всего под лавину попала группа из 33 человек. 10 спустились самостоятельно, 6 альпинистов пострадали и доставлены в медицинские учреждения. К поисковой операции привлечены более 50 спасателей. Лавина сошла накануне. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности. Штрафы для злостных нарушителей ПДД предложили повысить на 200%. С таким предложением к премьер-министру Михаилу Мишустину обратился глава Национального автомобильного союза, передает газета.ру. Согласно инициативе, нарушивших правила более 50 раз за год, предлагается штрафовать в двойном размере, а те, кто превысил отметку в 100 нарушений, в тройном. Автор идеи уверен, что такая система заставит лихачей не только ездить спокойнее, но и своевременно оплачивать выписанные квитанции. Сейчас среднестатистический российский водитель нарушает правила 5-6 раз в год. Минтранс планирует использовать мессенджер Макс для поездки пассажиров, для посадки пассажиров на самолеты и поезда. Конкретные сроки запуска проекта пока не определены. Инициатива находится в стадии перспективной проработки. Ранее в Минэкономразвитии сообщили, что более 2000 российских гостиниц подключились к сервису цифрового заселения через Макс. Лидерами по числу заселений стали Татарстан, Кубань и Подмосковье. ООН поддержала переход на новую карту мира вместо проекции Меркатора. Организация Объединенных Наций проголосовала за использование другой проекции, которая позволяет точнее передавать реальные размеры материков. На привычных картах проекции Меркатора Россия и Гренландия визуально кажутся крупнее, чем они есть на самом деле из-за искажений. В действительности Африка примерно вдвое больше России и в 14-15 раз превосходит по площади Гренландию. Вернусь буквально через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.

0: модный поп, Артик Асти о том, что многие хотят быть на стиле в тренде. Вот интересно, кстати, что вы в этом сезоне или минувшим летом успели примерить? Футболки, кроп-топ, штаны, клёш, казаки? Или все-таки у нас с вами железобетонные тренды на все времена? Ковер на стене, пакет с пакетами, одежда для дома с загадочными пятнами.
1: Тимур Бодров на русском радио.
0: Но если говорить серьезно, подиумы могут закрываться, дизайнеры спорить, но главные вневременные ценности — это, конечно, любовь и любимые хиты на русском радио. Это согревает в любой сезон.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону плюс 19 и облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Северо-западный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 22 градуса.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском. Тачанка Ростовчанка, набережные Доны, театр в форме трактора. Это все Ростов-на-Дону. И за каждым названием стоит история, которую стоит услышать. С 7 по 20 сентября слушайте на русском радио программу «Истории и факты». Знакомьтесь с любимым городом заново.
2: Партнер проекта – строительная компания «СК-10».
3: В эфире новости.
4: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
5: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в «СК-10», пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в «СК-10». Звездочка 3110.
6: Застройщик ОСЗ «СК-10» номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неферта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
8: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
7: Новый сезон мелодрам.
9: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
7: Скажи счастью «да».
10: Ты выйдешь за меня замуж?
9: Да.
7: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
11: Детский развлекательный центр «Игродом» ждет маленьких непосед и их родителей. Лабиринты, горки, батуты, разные игры и еще много чего. Все для активного и веселого отдыха. Праздники и дни рождения с любимыми героями в уютных тематических комнатах на выбор. Вкусная пицца, бургеры, наггетсы и яркие коктейли в нашем кафе-баре. Ждем вас ежедневно на втором этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Игродом».
12: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
13: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
14: Я работаю сам на себя. Поэтому, когда я разговариваю сам с собой, просьба не мешать. У меня совещание.
15: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна.
16: Вот и лето прошло. Словно и не бывало.
0: Русское радио.
16: Система на теме, и мем на меме, ты знаешь.
0: Только любимая.
16: От зари до зари, он со мной говорит и заполняет внутри все, что ты.
0: Только лучшее.
16: Такие девушки, как звезды, что светят в небе до утра. Такие девушки, как звезды, такие звезды, звезды, звезды, как она.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: Вот она, моя любовь, моя Мишель. Люблю этих ребят, Таню Ткачук, за то, что умеют они превращать любую повседневную драму в настоящее искусство. Да, в музыке столько воздуха, стиля, уютной светлой грусти, под которую, конечно, иной раз хочет вспакнуть, но чаще танцевать. За примерами ходить далеко не нужно, прямо сейчас номер под названием «Облака». Моя Мишель, спасибо. Ну и давайте также мажорно понедельник продолжим. Продолжим в компании Дмитрия Маликова.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Сервис 5 звезд – это когда вас понимают с первого звука. В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатна и скидка 15% на ремонт, если потребуется. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на free.fitauto.ru.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
4: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку ВЭД-платежей 2026. 16+.
5: Только в сентябре. Совершите покупку в магазинах «Рандеву» и получите премиальную карту «Привилегия» 25%. «Рандеву» – мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на rendezvous.ru. «Рандеву», город Москва, УГРН 114-774-652-7444.
6: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Конечно, можем.

0: можно просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Готовые блюда теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица от «Капитан вкусов». Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
2: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
3: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
6: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
8: Рецепт идеального ужина. Открываешь приложение, нажимаешь «Повторить заказ» и ждешь курьера. Чистая кулинарная магия. Рекламная служба Русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 499.

такая все-таки красивая, чувственная история. Все слова любви. Это Никита и Мария Зайцева на русском радио. Ну, давайте признаемся сами себе, какими бы красивыми, поэтичными, громкими не были эти слова, часто более красноречивыми являются все-таки наши поступки. Ну, там, чай горячий, приготовленный в дождливый день, объятия без повода и простое. Я все решил, не переживай. Мы, Русское радио, о своих теплых чувствах сообщаем через музыку, любимую музыку. Скоро слушаем Дениса Клявера, Андрея Губина, а сейчас в эфире группа «Лицей». Я Тимур Бодров, всем еще раз привет.

0: На русском радио «Вкусная жизнь».
1: Всем привет, у микрофона Лена Журавлева. Осень началась, и я уверена, у вас дома обязательно есть или яблоки, или кабачки. А если дача в наличии или соседи с дачи, то и другое. Принесла две хорошие новости об этом овоще и об этом фрукте. Оказывается, кабачок омолаживает сразу на 5-7 лет. Тем, кто склонен к вечернему перееданию, нужно есть по 100-200 граммов салата с кабачком и огурцом. Уже утром, обещаю диетологи, вы будете выглядеть моложе, потому что кабачок выводит воду и положительно влияет на сердечно-сосудистую систему благодаря калию, который в нем есть. Так, кабачки нас сделают моложе, а вот яблоки красивее. В составе фрукта есть витамин С, много витаминов группы В и В1, калий, фосфор, алюминий и большое количество антиоксидантов. Все это защищает организм и поддерживает красоту и молодость. Так что обязательно включаем в свой рацион осенью кабачки и яблоки и будем чувствовать себя отлично. Всем пока!
0: Русское радио.

ужасный сон радиоведущего. Это когда нужно выходить в эфир, а говорить не можешь или нечего. Отдельно тревожно, когда во сне я понимаю, что опаздываю на эфир. Просыпаюсь в этот момент в холодном поту. Ну а в этой связи желаю вам в этот понедельник никуда не бежать, сломя голову, не переживать из-за пробок и везде оказываться точно в срок и в нужное время. Ну и самое главное, пусть так же легко, вовремя, без суеты в вашей жизни случаются все самые приятные запланированные дела. Ну а мы здесь, занятые, в общем-то, приятным делом, слушаем классную музыку на русском радио.

0: Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском. Реклама на русском.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
4: Получилось. Вы вылечили рак?
5: ОККО представляет.
6: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
7: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
8: Это открытие изменит все.
5: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
9: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитной карты. АО Альфа-банк.
10: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 740 49 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
11: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
12: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
13: ООО «А7-агент». УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
14: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
15: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
14: Новый сезон мелодрам.
15: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
14: Но... Скажи счастью «да».
16: Ты выйдешь за меня замуж?
15: Да.
14: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19:00 на «Домашнем». 16+.
17: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
18: 12+. Я работаю сам на себя, поэтому, когда я разговариваю сам с собой, просьба не мешать. У меня совещание. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: Да, ждать любовь не нужно, явится нежданно. Примерно об этом Марго на русском радио, и не могу с ней не согласиться. Может быть, действительно, судорожно искать свою вторую половинку не нужно. Много стресса, завышенные ожидания. Лучше жить своей интересной, разнообразной жизнью. Там музеи посещать, мастер-классы, новые места. И классные люди обязательно подтянутся, а вместе с ними и он, тот самый, про которого вы скажете.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
1: Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
5: Ростов, встречай! Народная артистка России Мария Аронова и Владимир Большов в комедии «Актриса». 10 и 11 сентября. Конгресс-холл ДГТУ. 15.00 и 19.00. Долгожданная премьера. Билеты на сайте Кассир.ру. Возрастное ограничение 16+.
6: О, Кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН. 118-784-718-95-84.
7: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
8: Это новый вызов.
7: Лариса Долина. Артур Пирожков.
9: Любовь Успенская.
7: Эйола.
9: Елена.
7: Газан.
8: Пятый сезон.
7: Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ.
8: Битва поколений.
10: Это новый вызов.
11: С 12 сентября по субботам в 17.00. Категория 16+.
12: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Огранит 325-619-600-156-837.
13: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
14: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
15: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
16: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
17: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
18: Началась эта история давным-давно.
17: Семейная комедия «Приключения. Последний богатырь. Колобок».
18: Не бабка меня испекла, а злая колдунья.
17: Главный замес года.
18: Это что за медвеёж?
17: Возрастное ограничение 6+.
18: Чтоб все пришли посмотреть, крутой замес будет.
17: Возрастное ограничение 6+. Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
19: В очереди к ясеню всем только спросить.
20: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
21: Русское радио. Радио.

0: радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. На русском.
1: Здравствуйте. В студии Марина Лихачева. Посадку на самолеты и поезда в России в будущем могут проводить с помощью цифрового ID на платформе МАКС. Как сообщил глава Минтранса Андрей Никитин, ведомство сейчас прорабатывает такую возможность. Конкретных сроков запуска пока нет, проект находится только на стадии обсуждения. Цифровой ID в МАКС позволяет подтверждать личность и некоторые данные с помощью динамического QR-кода. Морской пункт пропуска в Таганроге включили в перечень мест, через которые можно пересекать границу Ростовской области с ДНР. Соответствующий указ подписал губернатор Юрий Слюсарь. До этого в основном перечне были автомобильные пункты Куйбышева, Матвеев, Курган и Весело-Вознесенка, а также железнодорожный пункт Успенская. Теперь к ним добавился морской путь через Таганрог. В Донской столице запретят остановку транспорта на участке проспекта Кировского. Об этом сообщили в Дептрансе. 14 сентября по Кировскому на участке от Красноармейской до Максима Горького с западной стороны нельзя будет остановиться и поставить на стоянку транспорт. Меры будут из-за изменения схемы организации дорожного движения в рамках повышения пропускной способности. Доверие россиян к искусственному интеллекту постепенно растет. Об этом газете «Ру» рассказала ведущий аналитик Центра искусственного интеллекта и науки о данных Санкт-Петербургского государственного университета Камила Нигматуллина. По ее словам, использование ИИ требует более осознанного отношения к его рекомендациям. По мере того, как нейросети входят в повседневный сценарий, россиянам важно понимать, какие задачи можно им делегировать. Сейчас в Ростове плюс 20 градусов. Это вся информация к этому часу. С вами была Марина Лихачева.
0: Новости. На русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. На русском радио. Тимур Бодров.
2: Привет, друзья! Приветствую всех, кто сейчас трудится в этот рабочий полдень, кто перебирает тонны документов, крутит баранку, руководит большими проектами или усердно спасает мир на своем рабочем месте. Мы, Русское радио, берем над вами музыкальное шефство. У нас тут режим максимальной музыкальной поддержки. Ловите улыбки и самые любимые душевные хиты. Пусть все сегодня будет легко и продуктивно. Короче, вперед с песней!

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону плюс 20 и малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Северо-западный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 22 градуса.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один – благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юситон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
5: Реклама на русском.
6: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Воскресная компьютерная школа при Институте математики, механики и компьютерных наук Южного федерального университета объявляет набор новых групп. Гибкий подход к ученикам. 4 ступени обучения IT-технологиям. Специальные методики. Узнайте подробности на сайте компьютерная-школа.рф. Компьютерная-школа.рф.
9: Я вообще хорошо готовлю, только невкусно.
10: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
11: Русское радио в твоем мобильном. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе.
12: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?

0: только лучшее.
1: По переулкам гуляют мысли, как птицы летают высоко, высоко. Мечтаю ближе к тебе, хочу быть ближе к тебе.
0: Только любимое.

0: порадуемся за Юрия Киселева. Он искал и нашел, и мы найдем. Обязательно. Что вы там ищете сегодня? Тоже вторую половинку или деньги, вдохновение, справедливость? А быть может, банально второй носок? Короче, что бы вы ни искали, пусть все обязательно и как можно скорее найдется. Ну, радует, что мы уже обнаружили. Обнаружили вечный источник суперхитов и хорошего настроения. Это «Русское радио».
1: Тимур Бодров на «Русском радио».

0: Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском. Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
3: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru 12+.
4: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин. Прямой удар по вирусам с первого дня применения.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва. Украин 118-774-649-49-80. 12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
8: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
9: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
10: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов.
11: Срок акции до 30 сентября. Подробности на азс.татнефть.ру. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
12: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
13: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
14: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
15: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
14: Новый сезон мелодрам.
16: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
14: Скажи счастью «да».
17: Ты выйдешь за меня замуж?
16: Да.
14: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем».
18: 16+.
19: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
20: Погнали!
19: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд». Возвращайся. «Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
21: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
22: Хорошо там, где мы, а не нас. Ой! Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: что бывает, когда твой жених заядлый охотник или просто самый меткий стрелок на районе. Буквально один взгляд и все, ты уже выбираешь платье на свадьбу, составляешь список гостей и планируешь медовый месяц. Файвста только что на русском радио. А что в наших планах, друзья? Значит, скоро Владимир Пресняков с продолжением темы авиаромантики вслед за стюардессой Жанной и аэропортами нас ждет «Любовь в самолет». Но до этого, а точнее прямо сейчас, Филипп Киркоров и новинка «Луиза».
1: Тимур Бодров на русском радио.

такой вот красивый романтический полет за штурвалом Владимир Пресняков. Любовь, самолет. Но все-таки даже в самый красивый и безопасный романтический полет, друзья, позаботьтесь, ну, на всякий случай о своей безопасности. Там захватите парашют, что ли, или спасательный жилет, потому что в любви, как в небе, крылья — это прекрасно, но запасной план на случай экстренной посадки никогда не помешает.

0: Реклама на русском.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского волна. Наименование оборудования. АО 5 Телеком Холдинг. Угарин 106-590-282-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов. Быстрое одобрение.
3: Берем кредиты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру.
5: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Что это значит? Я совершенно не попадаю в ноты. Я в них и не целюсь. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: По-моему, одна из самых душевных песен «Гостей из будущего». «Я знаю только лучшее в тебе». Такой вот манифест любви вопреки всему. Такое нежелание зацикливаться на плохом, готовность фокусироваться на светлых сторонах человека, формула любви, которая, по-моему, спасает любые отношения от бытовых придирок и ссор. Но если ссор и драм все-таки не избежать, что бывает после этого, какой эпилог, поведают нам далее Анна Асти и Дима Билан.
1: Тимур Бодров на русском радио.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Курс валют на русском радио.
2: По информации Центробанка России, на понедельник курс доллара по отношению к рублю снизился на 30 копеек и составляет 86 рублей 59 копеек. Курс евро также снизился на 3 копейки и составляет 100 рублей 57 копеек.
3: Спонсор программы ООО «Престиж Моторс».
4: Ваш новый Тенетта 7 готов к выдаче в прайд. Просторный семейный кроссовер с двигателем 1.6 турбо на 150 сил, полным приводом и клиренсом 190 мм. Внутри два экрана, камера кругового обзора 540 градусов, умные помощники и панорамная крыша. И главное, в этом месяце максимальные выгоды и персональные скидки для каждого клиента. Ждем вас в Прайд, Ростов-на-Дону, Вавилова 59К. Прайд. Правильный выбор.
0: Реклама на русском.
5: В эфире новости.
6: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
7: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
8: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
10: Мальчик, которого на пасеке укусила коза, перестал верить в логику.
11: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
12: Русское радио. Радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В начале АЧП в Оренбургской области в Солилецком районе произошел крупный пожар. Возгорание возникло в СНТ «Заря». Сгорели 15 жилых домов. Проводится эвакуация, сообщила пресс-служба МЧС. Всего повреждения получили около 30 дачных домов. Тушение осложняется сухой, жаркой погодой с сильными порывами ветра. Еще сложности прибавили заброшенные участки с большим количеством сухой травы. Огонь перекинулся на лесной массив. Зарубежные туры на осень подорожали почти на 30%. Средний чек доходит почти до 245 тысяч рублей, подсчитали туроператоры. Они связывают рост цен с курсом валют, топливным сбором и общей инфляцией. Главный осенний фаворит Турция. На нее приходится почти половина зарубежных бронирований. Египет чуть больше пятой части. Дальше идут Таиланд, Эмираты и Вьетнам. При этом спрос на зарубежный отдых у россиян растет. Этой осенью примерно на 5-7% по сравнению с прошлой. А поездки в России заказывают реже. Средняя начисленная зарплата выше 200 тысяч рублей в июне этого года была зафиксирована только в двух регионах. Как следует из данных Росстата, самый высокий показатель отмечен на Чукотке – 255 тысяч рублей. В Магаданской области средняя зарплата составила 208 тысяч. Для сравнения, в целом по России среднемесячная начисленная зарплата в июне была 114 тысяч 700 рублей. Кадровики выяснили, что работники выгорают не из-за нагрузки, а потому что начальство забывает их хвалить. Как заявили эксперты, сотрудники, которые регулярно получают признание от руководства, на 82% чаще сохраняют высокую вовлеченность. Причем одной премии раз в квартал недостаточно. Людям важно регулярно понимать, что их вклад заметили, а старания привели не только к появлению новых задач. О развитии событий в выпуске менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: На русском радио Тимур Бодров.
1: Так, друзья, давайте обрадуем понедельник своим бодрым присутствием, потому что счастье — это свойство характера. У одних в характере все время его ждать, у других непременно искать, у третьих — находить. Давайте третьими будем. Пусть этот понедельник приносит вам только легкие дороги, вовремя выполненные дела и сотни поводов для искренних улыбок. Вот и я, Тимур Бодров, вам улыбаюсь и надеюсь на взаимность.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове сейчас плюс 21 и облачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность. Северо-западный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 22 градуса.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском. Тачанка Ростовчанка, набережные Доны, театр в форме трактора. Это все Ростов-на-Дону. И за каждым названием стоит история, которую стоит услышать. С 7 по 20 сентября слушайте на русском радио программу «Истории и факты». Знакомьтесь с любимым городом заново.
2: Партнер проекта – строительная компания «СК-10».
3: В эфире новости.
4: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
5: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в «СК-10», пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в «СК-10». Звездочка 3110.
6: Застройщик ОСЗ «СК-10» номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Космос. Ближе, чем вы думаете. Развлекательный центр «Космодом» приглашает вас в мир ярких впечатлений и виртуальных приключений. Космические VR-арены, всесезонный лазертаг, развлечения для детей и взрослых. У нас есть все, чтобы провести время незабываемо. Отпразднуйте свой день рождения с друзьями в наших космически улетных банкетных залах. Ждем вас ежедневно с 10.00 до 22.00 на третьем этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Космодом».
8: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
10: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
11: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
12: Погнали!
11: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
13: А вы уже решили, на каком сайте проведете свой отпуск, а?
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
14: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?
15: Выбирай себя, эгоистка. Что-то стоит пожить чуть-чуть.
14: Русское радио.
16: Половинку себя.
14: Только любимая.
17: Около тебя мир зеленее. Около тебя солнце теплее.
14: Только лучшее.
18: До утра не спится, догорится карт. Спросишь, что случилось со мной.
14: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: Да, все будет хорошо, все к лучшему. А это значит, что лучшее неизбежно. Вот такая у меня железобетонная формула жизни. Да, пусть это неизбежное лучшее настигнет вас сегодня, на этой неделе, в виде премии внезапной, чашки идеального кофе, отличных новостей и, конечно, той самой любимой песни на русском радио.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: Кэш можем.
8: Беспроцентный лимит на все. Можем?
7: Кэш можем.
8: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
7: Кэш

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Только в сентябре совершите покупку в магазинах «Рандеву» и получите премиальную карту привилегии 25%. «Рандеву» – мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на rendezvous.ru. ООО «Рандеву», город Москва, Бугаренко, 114-774-652-74-44.
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозные премьеры по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк».
4: Реклама 18+.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
7: ООО А7 Агент. УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
9: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на rusradio.ru.
7: 12+.
10: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
11: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
10: Новый сезон мелодрам.
12: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
10: Скажи счастью «да».
13: Ты выйдешь за меня замуж?
12: Да.
10: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19:00 на «Домашнем».
7: 16+.
14: Хочется и тортик съесть, и на диету сесть. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 4.

0: Вот такой вот мощный, невероятно мотивационный трек «Реки вели» от Джонни. Песня, которая, по-моему, отличается от привычной любовной лирики артиста. Тут никаких соплей, страданий, только борьба с внутренними демонами и трудностями судьбы. Короче, история зрелой мужской философии. А с другой стороны, как иначе в понедельник? Мотивацию нужно поднять. Хорошее настроение на должном уровне поддерживаем мы, Русское радио, а далее Андрей Губин и Нюша.
1: Русское радио.

0: Да, мы тут танцами балуемся. Андрей Губин на Русском радио. А сейчас привет всем аудиофилам, коллекционерам и тем, у кого бабушкин патефон ждет своего звездного часа. Да, на канале Русского радио в Максе проходит крутой розыгрыш. Мы дарим эксклюзивную виниловую пластинку, выпущенную ограниченным тиражом специально к 30-летнему юбилею золотого граммофона. Пластинки этой в продаже нигде нет, можете не искать, поскольку данный раритет есть только у нас, и мы готовы его кому-то из вас подарить. На кону сколько? 5 экземпляров. Для победы необходимо присоединиться к нам в Максе, нажать «Участвовать». Имена победителей узнаем 18 сентября, так что бегом подписываться и ловите удачу за хвост.
1: Тимур Бодров на Русском радио.

0: ветра.
1: Реклама на русском. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес? А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку веб-платежей 2020.

0: 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
0: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
3: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
4: Да никаких.
3: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
4: Перевожу.
3: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
4: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
3: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
0: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
5: Ой, это у меня в глазах двоится.
6: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Татнефть» совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба чемпионов.
7: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
8: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
9: Когда нужно все успеть, важно не забывайте о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
10: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
12: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
13: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
15: Погнали!
14: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября. В 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
16: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования. 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
17: Хочу, как медведь. Летом наелся, зимой в спячку. И похудел, и выспался, и мороза не видел. Рекламная служба Русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 499.

0: песня на русском.
1: Всем привет, с вами Сиви, солистка группы Артик и Асти. И вы слушаете наш новый трек «Бриллиант» на русском.
0: Русское радио.

Вот она, бриллиантовая наша, драгоценная Севиль и Артик и Асти. 13.47, точное московское. Да, друзья, скоро стол заказов. Официальное время, чтобы отвлечься от дел понедельника, настроиться на волну любви и поделиться теплом со всей страной. Если есть привет коллегам, друзьям, поздравления именинникам, признание в любви, почему нет, пишите скорее нам во всех мессенджерах номер +7 916 003 105.7.

0: Реклама на русском.
1: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Огранник 325 619 656 837.
2: Алло, привет. Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
3: Для зрителей старше 16 лет.
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
6: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
5: Новый сезон мелодрам.
7: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
5: Скажи счастью «да».
8: Ты выйдешь за меня замуж?
7: Да.
5: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
9: Ростов, встречай! Народная артистка России Мария Аронова и Владимир Большов в комедии «Актриса». 10 и 11 сентября. Конгресс-холл ДГТУ. 15.00 и 19.00. Долгожданная премьера. Билеты на сайте Кассир.ру. Возрастное ограничение 16+.
10: О, Кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН. 118-784-718-95-84.
11: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
12: Период принятия участия в акции вернем до 100% расходов в сентябре с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
13: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы. Продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
15: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
16: Внимание! На экран.
15: Комедия не по-детски.
16: Так меня еще никто не унижал.
17: Я еще не начинал.
15: Возрастное ограничение 16+. Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
18: Тучи – это недовольные жизнью облака.
19: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
20: Русское радио.

0: слушает страна.
1: Ветер меняет направление.
0: Русское радио.
2: Если кольцо, значит мы вместе, и ничего нет крепче.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском.
3: Ты тихо уснешь,

0: главы российского государства Дмитрий Песков. «Это один маленький шаг в сторону мира», — сказал он. Но пока российская сторона не располагает информацией о результатах контактов американских коллег в Киеве. Также Песков допустил вероятность телефонного разговора президентов России и США по итогам поездки Уиткофа и Кушнера. Искать людей теперь можно через МВД и госуслуги. Заработал новый порядок поиска граждан. Можно обратиться в подразделение по вопросам миграции и попросить передать свои контакты человеку, с которым нужно связаться. Если по указанным данным МВД сможет точно определить нужного человека и у него есть действующая регистрация, ему отправят уведомление с контактами заявителя и причиной обращения. Решение, выходить на связь или нет, он принимает самостоятельно. Заявление можно подать лично или через госуслуги. Ответ о передаче контактов должен поступить в течение 10 дней. В школах стартовал обновленный курс разговоров о важном. Ученикам 6-11 классов теперь показывают короткие фильмы о людях, внесших вклад в развитие страны. Сегодня школьникам уже показали картину о промышленнике Николае Путилове. Всего для занятий создано 83 ленты. Позднее эти же фильмы покажут ученикам с 5 класса, но уже в рамках предмета «Духовно-нравственная культура России». 74% опрошенных россиян хотели бы дожить до 100 лет. К таким выводам пришли в аналитическом центре Европейского медицинского центра, сообщает газета.ру. Исследования также показали, что 75% готовы существенно изменить питание, сон и уровень физической активности. Если, по мнению врача, это добавит им 10-15 лет активной жизни. Не готовы к переменам лишь 11% участников опроса. Вернусь буквально через час. Антон Кравченко, служба новостей.
1: Новости на русском. Радиоканал «Русское радио Ростов» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Стол заказов «Русского радио». Время приветов и поздравлений.
2: Всем здравствуйте! Добрый день понедельника. Сегодня сентябрь. Решил заявить, что все-таки он осенний месяц, но мы все прекрасно понимаем, что настоящее лето нас еще будет радовать. И вроде бы как синоптики обещают, что уже в середине недели вернется традиционное для сентября плюс 30 тени. Ну, о погоде поговорим примерно через 7-8 минут, а пока еще раз хочу пожелать всем доброго дня и напомнить о том, что ждет нас впереди в этом музыкальном часе. Вы можете звонить, вы можете писать, вы можете передавать приветы, пожелания и поздравления, ведь это стол заказов по-ростовски. 320-103-0, телефон в студии, вот он, прям передо мной. Плюс 7-8-6-3, код России, код города, на всякий случай. Также можно писать в мессенджере Макс, плюс 7-918-590-04. 88. И сегодня особенно можно и нужно писать в нашей группе ВКонтакте. Почему? Потому что там есть кнопка сообщения, а есть пост, под которым тоже можно писать ваши приветы, пожелания и поздравления. Но сегодня мы уже вторую неделю подряд вместе с телеканалом «Домашний» дарим вам сразу два подарка каждый день и каждую нашу программу. Первый подарок – это сертификат на поход в ресторан. А второй – это яркий зонт от телеканала «Домашний». Что нужно сделать? Нужно рассказать, так как все-таки осенняя пора, она и очей очарования одновременно, но и все-таки иногда бывает осенняя хандра. Мы решили вспомнить о том, что все-таки осень – это время проявления чувств и эмоций, поэтому о любви, а не спеть ли нам и не поговорить ли нам о любви. Все, что связано с этим прекрасным чувством в вашей жизни. История вашего знакомства, история первого свидания или какого-нибудь оригинального свидания, история бракосочетания, история из семейной жизни, ваша или ваших близких, не обязательно лично ваша, может быть, кого-то из ваших близких, присылайте их в мессенджере Макс, пишите их в комментариях под постом или в личные сообщения, если стесняетесь, в группе ВКонтакте. Мы их все с огромным удовольствием читаем, и двое из вас в течение программы станут счастливыми обладателями подарков. Вот так. Ну а впереди музыка для вас. Полина Гагарина откроет этот музыкальный час, группу «Серебро», которым все мало и мало огня продолжит. Ну а мы с огромным удовольствием вернемся во время прогноза погоды. Меня зовут Дмитрий Чепахин. Всем доброго дня и вперед, и в прямом смысле этого слова, с песнями.

0: По сообщениям сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Ростове-на-Дону переменная облачность. Температура плюс 22, ветер северо-западный 6 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду. Вечером пасмурно, возможен небольшой дождь, плюс 17, ночью плюс 12, малооблачно. Завтра во вторник, 8 сентября, днем плюс 22, облачно с прояснениями. Ветер северо-западный 6 метров в секунду с порывами до 15.
1: Реклама на русском. Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
2: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
1: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
3: Мой сын никуда не поедет от меня.
1: На телеканале Ю.
4: Для зрителей старше 16 лет.
5: У каждого дня свой ритм. Шум города, тысячи дел и бесконечная спешка. Но все меняется с первым глотком. Бархатный вкус кофе, теплый аромат ванили и момент чистого вдохновения. Загляни за своим настроением. Кофейня «Ваниль» – мелодия твоего дня. ТРЦ «Золотой Вавилон», первый этаж.
6: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи.
7: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
6: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
8: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу в 17.00.
9: Категория 16+.
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
11: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
12: Погнали!
11: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
13: Все! Снял дверь с холодильника. Она только мешает.
14: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
15: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
0: Да, и время напомнить вам о розыгрыше приятных подарков. Ну а так как говорили о погоде, то почему бы не вспомнить о том, какие погоды в разные годы стояли в родном и любимом Ростове-на-Дону. Итак, 7 сентября, только было это в 1922 году, 104 года назад. Плюс 4,5 градуса было в этот день. А в 2007, что не так давно, всего-то 19 лет прошло, хотя всего-то 19, у кого-то это пока еще вся жизнь. Но 19 лет назад в Ростове-на-Дону в этот день было 34,5 градуса тепла, и это в тени. Что еще интересного произошло в этот день, вы можете рассказать сами. Для этого либо пишите, либо звоните. Напоминаю, 320-103-0, телефон прямого эфира для звонков, плюс 7863, код России, код города, соответственно. Ну, а также можно писать в мессенджере Макс, плюс 7-918-590-0488. Напоминаю, что уже совсем скоро какая-то ваша история, если вы напишите ее либо в нашей группе ВКонтакте, в комментариях под постом, под самым первым на стене, группа называется «Русское радио Ростов-на-Дону», либо в личные сообщения, как вам удобно, если стесняетесь, пишите в личку, можно писать в мессенджере Макс ваши истории, знакомства, любви, первого свидания, каких-то ярких и теплых эмоций, связанных с любовью, бракосочетания, интересные истории из семейной жизни, все, что связано с взаимными чувствами друг к другу. Пишите эти истории, они, может быть, короткие, могут быть и чуть подлиннее, но самое главное, пишите, потому что за самую оригинальную историю сегодня мы вручаем сертификат в ресторан, и вы пойдете отдыхать, наслаждаться завтраком, а может быть, обедом, а может быть, и ужином. Вот, а за вторую интересную историю будем вручать сегодня яркий красочный зонт от телеканала «Домашний», с которым мы вместе проводим эту игру. Ну а пока напоминаю о том, какой сегодня день, 7 сентября, Международный день чистого воздуха для голубого небо. Вот так. Что еще сегодня можно отметить из праздников? Ну, давайте вспомним. Народный календарь, обожаю его. Он всегда, каждый день называет каким-то интересным событием. Тит Листопадник сегодня. Все, кого зовут Владимир, Иван и Моисей, сегодня именинники. С чем, собственно говоря, именинников и поздравляем. Что еще интересно, интересного можно отметить. В этот день в СССР был учрежден Орден Трудового Красного Знамени. Одна из самых высоких наград в Советском Союзе. Да и теперь по-прежнему она считается одной из самых высоких наград. Чьи дни рождения сегодня можно отметить? Великого князя Московского и Владимирского Семена Гордова. Также, если хотите, русский писатель Александр Куприн. Наверное, одна из самых ярких личностей 19 и 20 столетия, 1870 год. Наверное, главная звезда эстрады 20 столетия Изабелла Юрьева, 1902 год. Ну и советский поэт и прозаик Эдуард Осадов, 1923 год, можно отметить его день рождения. Вот так, такими событиями запомнился этот день истории. Что интересного произошло в вашей жизни, пишите, рассказывайте, звоните. Тем более, что сегодня за ваши рассказы мы вручаем подарки. Ну а, кстати, пока про истории любви. Вот, пожалуйста, уже о любви. О чем все песни? Конечно, о любви. «Чай вдвоем», «Ласковая моя», затем «Елка навсегда» и вновь вернемся.

0: Реклама на русском.
1: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
2: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
3: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
4: Погнали!
3: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
5: Воскресная компьютерная школа при Институте математики, механики и компьютерных наук Южного федерального университета объявляет набор новых групп. Гибкий подход к ученикам. 4 ступени обучения IT-технологиям. Специальные методики. Узнайте подробности на сайте компьютерная-школа.рф. Компьютерная-школа.рф.
6: Старушка помогла перейти дорогу мальчику, уткнувшемуся в телефон.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
8: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
9: Да, и самое время напомнить вам о том, что совсем скоро мы приступим к розыгрышу подарков. Еще раз напомним, сегодня вместе с телеканалом «Домашний» уже вторую неделю подряд мы разыгрываем сразу два подарка за день. Что мы вам отдаем? Мы отдаем вам отличную возможность вместе с любимым человеком провести время в ресторане. Сертификат на посещение ресторана. Это подарок номер один. Ну а второй осенью очень пригодится — яркий зонт от телеканала. Что нужно сделать для того, чтобы получить этот подарок? Кстати, спасибо большое для тех, кто как раз уже прислал. Ирина, если не ошибаюсь, прислала историю знакомства не осенью, а зимой в страшный мороз, как написала Ирина. Познакомились со своим будущим супругом. Ну что ж, прекрасно, замечательно. Будем надеяться, именно эта история сегодня тоже найдет не только признание, но еще и возможность получить подарок. Так вот, вы пишите любые истории вашего знакомства, первого свидания, каких-то, возможно, чувств, которые у вас возникли друг к другу, может быть, не первого свидания, может быть, свадебного вечера или дня, может быть, историю из семейной жизни, все, что связано со взаимоотношениями двух любящих людей. Любая история из вашей жизни или жизни ваших близких, друзей и знакомых. Отправляете ее нам либо в мессенджере Макс, плюс 7-918-590-0488, либо в нашей группе ВКонтакте, можно в комментариях под самым первым постом, а можно, нажав на кнопку сообщения, если стесняетесь. Вы пишите ваши истории, мы их с огромным удовольствием зачитываем. Ну и далее. Далее кто-то из вас получает тот самый один из двух подарков, которые я только что обозначил. Ну а пока продолжаем наслаждаться музыкой. Не забывайте, будем рады вашим посланиям. Да и звонки в прямой эфир тоже приветствуются. 320-103.0 — это если поговорить. Ну а пока Артур Пирожков и не менее яркие, интересные песни, но про меланхолию, правда? Все это в течение ближайших 5-6 минут.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Татьяна написала историю знакомства с своим будущим супругом. Но тут она пишет: ну, у нас как-то все было достаточно просто, достаточно оригинально. Мы встретились на вечеринке, где были общие друзья, познакомились, разговорились. Ну, а дальше вспыхнула какая-то искорка, которая стала тем самым бушующим пламенем страсти. И вот живем уже вместе больше 10 лет. Ну что ж, это прекрасно, это замечательно. Поздравляю вас, ну, можно сказать, с маленькой годовщиной, с юбилеем вашей совместной жизни. Еще раз напоминаю, что сегодня уже совсем скоро будем отдавать кому-то из вас, ну, совсем скоро, через 5-7 минут, кстати, будем отдавать кому-то из вас сертификат в ресторан, ну а кому-то яркий зонт от телеканала «Домашний», с которым мы проводим этот интересный розыгрыш. Напомню, есть еще возможность и шанс написать нам. Можно писать в мессенджере «Макс» +7 918 590 0488. Историю вашего знакомства, историю первого свидания, историю какого-то интересного момента из жизни вашей совместной, семейной, может быть, не обязательно вашей, может быть, ваших близких или знакомых. Если что-то интересное вспоминаете, пишите. Но пока Екатерина пишет, пишет следующее: передайте, пожалуйста, привет «Русское радио», передайте, пожалуйста, привет моей маме Елене и моей тете, которую тоже зовут Екатерина. Едем, слушаем вас. Ну что же, прекрасно. Счастливого пути, приятного времяпрепровождения. Ну и, конечно, и маме, и тете, и самой Екатерине пламенный привет и самые добрые пожелания. Ну а у нас прямо сейчас музыка для вас. Еще раз напомню, писать ваши сообщения вы можете не только в мессенджере «Макс», но еще и в нашей группе ВКонтакте. Там есть кнопка «Сообщения», либо можно что-то писать в комментариях под самым первым постом. Есть еще телефон для звонков 320-103-0. Ну а сейчас легенды. Руки вверх, после чего Ханна. Ну а затем уже кто-то из вас станет обладателем одного из двух подарков. У вас еще есть 5-7 минут, чтобы написать, и вполне возможно, именно вы станете обладателем либо сертификата для похода в ресторан на двоих, либо яркого зонтика от телеканала «Домашний».

0: Реклама на русском. Тачанка Ростовчанка, набережные Доны, театр в форме трактора. Это все Ростов-на-Дону. И за каждым названием стоит история, которую стоит услышать. С 7 по 20 сентября слушайте на русском радио программу «Истории и факты». Знакомьтесь с любимым городом заново.
1: Партнер проекта – строительная компания «СК-10».
2: В эфире новости.
3: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
4: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в «СК-10», пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в «СК-10». Звездочка 3110.
5: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе «Продаж неофита». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
8: Погнали!
7: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
9: На всех фотках я тот самый человек, который моргнул или чихнул.
10: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Время подарков на русском радио.
11: Самое время подарков пришло, и кто-то из вас сейчас станет счастливым обладателем, как я уже говорил, либо главного подарка, который мы разыгрываем, сертификат на поход в ресторан на двоих с вашим любимым человеком, либо это будет яркий зонт от телеканала «Домашний». Почему? Сейчас все вам расскажу, обо всем понемногу и подробно. Итак, вместе с телеканалом «Домашний» мы затеяли рассказ про историю любви. Что это такое? Это история вашего знакомства, может быть, оригинального предложения руки и сердца, необычного свидания или что-то вообще очень интересное и яркое из истории вашей семейной жизни или семейной жизни ваших близких. И вот за эти романтичные истории мы дарим вам подарки. Прямо сейчас мы звоним кому-то одному или кому-то одному из вас и вручаем сертификат на поход в ресторан. Ну а второй слушатель получит яркий зонт от телеканала «Домашний». Кстати, не пропустите, смотрите новый сезон мелодрам «Скажи счастью да» с 7 сентября, то есть с сегодняшнего дня, в 19.00 на «Домашнем». Напомню, 16+, ну это на всякий случай возрастное ограничение. Ну а сейчас у нас на связи есть кто-то из наших слушателей, кому сегодня достается подарок. Алло, добрый день!
12: Добрый день!
11: Как зовут?
12: Меня зовут Анна.
11: Очень приятно. Дорогая Анна, очень хотелось бы услышать историю вашего свидания, любви, романтики. О чем вы рассказывали, о чем вы писали?
12: Мы работали с мужем на заводе «Курган Прибор». Это находится в Зауралье.
11: Ого!
12: Мы работали в разных отделах. И мы очень так недолюбливали друг друга. А потом мы поступили в институт, попали в одну группу. И так получилось, что у нас произошли взаимные чувства. И вот уже 12 сентября будет 8 лет нашей семье.
11: Вот это да! Вот это да! Сначала друг друга недолюбливали. У меня была такая одна история с моей, наверное, если можно так выразиться, самой старой подругой в жизни, с которой тоже мы сильно-сильно друг друга недолюбливали сначала, а вот дружим до сих пор. Ну что здесь можно сказать? Я вас поздравляю! Сертификат в ресторан на двоих по праву достается вам. И, конечно, спасибо за оригинальную интересную историю. Ну а второй подарок, яркий зонт от телеканала «Домашний», достается Ирине, у которой первое свидание с супругом прошло в лютый мороз и в страшные холода. Ну а те, кто сегодня писал свои истории, но не получил подарок, ничего, ведь завтра или послезавтра мы еще что-нибудь обязательно разыграем. Ну а, кстати, у меня вопрос к вам. А каким образом вы были в Зауралье? Каким образом вы оказались с супругом в Ростове-на-Дону?
12: Мы уже 4 года живем в Ростовской области. Переехали всей семьей жить.
11: Прекрасно, прекрасно. Сейчас, пожалуйста, не кладем трубочку. Я расскажу, каким образом получить подарок. Еще раз мои поздравления. Ну и будем ждать новых оригинальных и интересных историй от наших слушателей. Ну а пока Ева Польна. Ну а затем вновь и вновь ваши любимые песни. И, разумеется, не забывайте делиться хорошим настроением. Финальные приветы уже не за горами. Пишите в мессенджере Макс +7 918 590 0488, либо звонки в прямой эфир 320 103 0.
0: Время подарков на русском радио.

0: Курс валют на русском радио.
1: По информации Центробанка России, на понедельник курс доллара по отношению к рублю снизился на 30 копеек и составляет 86 рублей 59 копеек. Курс евро также снизился на 3 копейки и составляет 100 рублей 57 копеек.
2: Спонсор программы ООО «Престиж Моторс».
3: Город, трасса, дальняя дорога. Теннет Т7 готов к любому маршруту. Вместительный семейный кроссовер с двигателем 1.6 турбо на 150 сил, полным приводом, камерами кругового обзора 540 градусов и системами помощи водителю. Купить Теннет Т7 уже сегодня можно в «Сокол Моторс». Автомобили в наличии, трейд-ин и доп. Оборудование в подарок. Приезжайте в «Сокол Моторс» и испытайте Теннет Т7 лично. Ростов-на-Дону, Шолохово, 230.
4: Реклама на русском.
5: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
6: Для зрителей старше 16 лет.
7: Ростов, встречай! Народная артистка России Мария Аронова и Владимир Большов в комедии «Актриса». 10 и 11 сентября. Конгресс-холл ДГТУ, 15.00 и 19.00. Долгожданная премьера. Билеты на сайте Кассир.ру.
8: Возрастное ограничение 16+.
9: О, Кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-95-84.
10: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
11: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
10: Новый сезон мелодрам.
12: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
10: Скажи счастью «да».
13: Ты выйдешь за меня замуж?
12: Да.
10: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
14: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
15: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
16: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. «Битва поколений» на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. «Битва поколений», пятый сезон. Это новый вызов. Премьера
17: с 12 сентября по субботам в 17.00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
18: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
19: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
6: Погнали!
19: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
9: «Батарейка» — это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
8: Деньги никуда не исчезают. Они просто меняют хозяев.
13: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
16: И с огромным удовольствием выходим в эфир, но с грустью в сердце для меня, потому что это финальный выход в этом музыкальном часе. Стол заказов по-ростовски потихонечку завершается, и в финале еще одно приветствие, еще одно поздравление, еще одно пожелание. Ксения сегодня именинница. Яркая, музыкальная, творческая, талантливая. Все это о ней. Дорогая Ксения, с праздником, с днем рождения, с днем явления свету. Огромного счастья, конечно, успеха в каждом начинании, будь то творческие моменты, ну или все, что связано с личной жизнью. Пусть все и всегда, как гласит девиз русского радио, будет только хорошо и никак иначе. Самые добрые и теплые пожелания на весь предстоящий Новый год жизни. Ну и разумеется, пусть все и всегда будет только так, как того пожелается и о том мечтается. С днем рождения, дорогая именинница! Ну а на этой оптимистичной и позитивной ноте я вас оставляю. Не забудьте, розыгрыши подарков у нас будут завтра. Снова стол заказа по-ростовски будет с вами завтра с 14 до 15.00. Ну и по традиции, хорошая музыка и любимые песни от русского радио никуда не деваются. Они с вами 24/7. В этом музыкальном часе с вами будут прощаться Иванушки Интернешнл. И пусть безнадега будет только в их песне и никогда у вас души и сердце. И метеорит от Юлии Михальчик. Ну а что будет в следующем часе, вы узнаете, если не будете переключать волну. С вами был Дмитрий Чепахин. Всем хорошего продолжения дня. Пока.
4: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Владимир Путин встретится с Николом Пашиняном. Премьер-министр Армении прилетит в Москву. Главная тема предстоящих переговоров – это определение дальнейшего развития

0: выходит на рынок в среднем на 25% дороже прошлогодних аналогов. Мнение семей с детьми и подростков следует учитывать при проектировании городской среды, заявила председатель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова. Принимаемые решения должны отвечать потребностям семьи. Важно, чтобы мама с коляской могла свободно гулять в парке, а людям с инвалидностью не приходилось преодолевать барьеры. Львова-Белова предложила распространить сертификат «Семьям рады», идею которого поддержал президент, на парки, скверы и дворы с удобной инфраструктурой. И о спорте. Россияне завоевали 8 медалей на турнире по фигурному катанию в Токио. При этом в парном катании российские фигуристы заняли весь пьедестал. Впервые за 4,5 года вернулась на международные соревнования Александра Трусова. Она выступала под фамилией Игнатова. Фигуристка заняла второе место, а бронза досталась еще одной россиянке Анне Фроловой. Все российские спортсмены выступали на турнире в нейтральном статусе. О развитии событий менее чем через час. Далее любимые песни и Иван Соловьев.
1: Новости. Новости на русском.

Сегодня поймал себя на мысли, когда проснулся утром, что нет, я не хочу выбираться из-под одеяла. Посмотрел на кошку свою, знаете, вот кошка, когда мерзнет в квартире, она нос прячет. Вот я так на нее посмотрел, она так на меня посмотрела, все, я тоже захотел закрыться, укрыться и никуда из дома вообще не уходить. Вот вообще этот переход из лета в осень, когда еще в квартире нет отопления, а уже прохладно. Ой, ребятки, есть несколько вариантов, как с неприятием этим бороться. Вкусный чай со сладким пирогом или свежим вареньем. А еще в такую погоду сразу хочется приготовить оливье, да? Или селедка под шубой. Чего ждать Нового года? Здравствуйте! Всем желаю хорошего настроения. Не мерзните, не грустите. Русское радио всегда знает, как вас поддержать и как развеселить. Скоро Артик и Асти появятся в нашем эфире. Джонни и Мари Краймбрери уже здесь, на русском.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону плюс 21 и облачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность. Северо-западный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 22 градуса.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
0: Реклама на русском.
5: В эфире новости.
6: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
7: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
8: Застройщик ООО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неферта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
10: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
11: Ленивые люди делают свою работу быстро и качественно, чтобы не переделывать.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-2166. Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
12: Русское радио.
0: Всегда с тобой. Русское радио. Все будет хорошо.

Нет, ребятки, вот без этого эксклюзивного музыкального подарка... Ой, не обойтись. Мы придумали... Ну как придумали? К 30-летию в прошлом году, к 30-летию золотого граммофона, выпустили лимитированную виниловую пластинку с песнями самых титулованных артистов. Продажи этой пластинки нет, даже не ищите. Но 5 экземпляров мы разыгрываем в нашем канале в мессенджере Макс. Что нужно сделать? Заходите в мессенджер Макс, находите наш канал «Русское радио», находите пост с розыгрышем и нажимайте кнопку «Участвовать». Победителя мы узнаем уже 18 сентября. 5 виниловых пластинок с песнями самых титулованных артистов ждут своих обладателей. Меня зовут Иван Соловьев, «Звонкий» появляется в нашем эфире. Скоро послушаем Валерию и шикарный дуэт NU и Ася тоже будут вместе с нами.

0: Мобильное приложение Русского радио.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
2: Реклама на русском.
3: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
4: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
6: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
7: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
8: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
9: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
8: ООО «А7-агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
10: Только в сентябре. Совершите покупку в магазинах «Рандеву» и получите премиальную карту привилегии 25%. «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на «Рандеву.ру». «Рандеву», город Москва, Бугарин, 114-774-652-74-44.
11: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру.
13: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
14: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
15: Погнали!
14: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
16: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
17: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
18: А вы знаете, как поймать тигра в клетку? А никак. Тигры бывают только в полоску. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Так вот, если вдруг опутаете все время, синица – это птичка с желтым брюшком. С красным брюшком – правильно, снегирь. С серым брюшком – воробей. Ну так вот, просто напомнить эту информацию. Валерия была только что с нами здесь на Русском радио. Иван Соловьев – это я. Расправляем свои крылья, несмотря на то, что понедельник – день непростой. Летим дальше. Навстречу Жасмин, моя Мишель, группа Hi-Fi уже появляется в нашем эфире. Иван Соловьев – это я. Заливаю свои трели, чтобы вы себя чувствовали прекрасно и настроение было хорошим. Давайте, ребятки, улыбнемся, встряхнемся. Рабочая неделя только началась, до пятницы еще далеко.

0: Реклама на русском.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
5: Да никаких.
4: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
5: Перевожу.
4: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
5: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
4: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
3: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Получилось. Вы вылечили рак?
4: ОККО представляет.
5: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
6: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
7: Это открытие изменит все.
4: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
8: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
9: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
10: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
11: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
12: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
11: Новый сезон мелодрам.
13: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
11: Скажи счастью «да».
14: Ты выйдешь за меня замуж?
13: Да.
11: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19:00 на «Домашнем». 16+.
15: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения Национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
16: 12+.
17: Если вам продали будильник, который не звонит, это не бракованный будильник, а очень добрый. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Ставь на стол, вот так мне слышится. Ну, вроде бы недавно обедали, а уже есть хочется, да, проголодались. Понедельник вообще хочется всегда есть с утра и до позднего вечера, потому что очень много сил забирает, энергии, эмоций много понедельник забирает. Ну, в общем, ребятки, приятного аппетита. Если сильно проголодались, обязательно что-нибудь перекусите. Не мучайте себя голодом. Ну и, конечно, что поставить на стол сегодня вечером, расскажу в рубрике «Иван да кухня» в 16:30. Не пропустите. Будет очень потрясающий рецепт, о котором вы давным-давно забыли. Меня зовут Иван Соловьев, Маша Вебер. Провожаем ее из эфира, встречаем Дмитрия Маликова здесь, на русском. Всем желаю хорошего настроения, скорейшего завершения рабочего дня, чтобы уже оказаться дома, в семье, проверить домашнее задание, вкусно поужинать, ну и просто разговоры поговорить.

0: Реклама на русском.
1: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Угроне 325 619 600 156 837.
2: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
3: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Высоторемстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высоторемстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высоторемстрой».
7: Научиться танцевать индийские танцы просто. Надо одной рукой выкручивать лампочку, ача-ача, а другой гладить собаку.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
9: Русское радио. Радио большой страны. Хотели любимых песен? Так слушайте. Только лучше. Останься со мной. Только любимое.
10: Каждому по факту рядом нужен человек.
9: Русское радио. Лучшее. Любимое. На русском.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии Марина Лихачева. Посадку на самолеты и поезда в России в будущем могут проводить с помощью цифрового ID на платформе МАКС. Как сообщил глава Минтранс Андрей Никитин, ведомство сейчас прорабатывает такую возможность. Конкретных сроков запуска пока нет, проект находится только на стадии обсуждения. Цифровой ID в МАКС позволяет подтверждать личность и некоторые данные с помощью динамического QR-кода. Морской пункт пропуска в Таганроге включили в перечень мест, через которые можно пересекать границу Ростовской области с ДНР. Соответствующий указ подписал губернатор Юрий Слюсарь. До этого в основном перечне были автомобильные пункты Куйбышева, Матвеев-Курган и Веселого-Вознесенка, а также железнодорожный пункт Успенск.

0: ИИ требует более осознанного отношения к его рекомендациям. По мере того, как нейросети входят в повседневный сценарий, россиянам важно понимать, какие задачи можно им делегировать. Сейчас в Ростове плюс 21 градус. Это вся информация к этому часу. С вами была Марина Лихачева.
1: Новости. На русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

Ой, какая шикарная новость. Ну, наверняка кто-то уже слышал, а кто-то нет. Ребята, эксклюзивные музыкальные подарки от Русского радио желаете? Конечно. В прошлом году, когда «Золотому граммофону» исполнилось 30 лет, мы выпустили лимитированную виниловую пластинку с песнями самых титулованных артистов. В продаже этой пластинки, конечно же, нет. Но у нас есть 5 экземпляров, которые мы с удовольствием разыграем среди слушателей Русского радио на нашем канале в мессенджере «Макс». Что нужно сделать? Заходите в мессенджер «Макс», находите наш канал «Русское радио». В закрепленных сообщениях этот пост, пост-розыгрыш, жмите кнопку «Участвовать». Победителя выберем 18 сентября. Ну а пока наслаждаемся музыкой. Здесь на русском группа «Винтаж» появляется в нашем эфире. Иван Соловьев, это я. Мой вам привет.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону плюс 21 и облачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность. Северо-западный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 22 градуса.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
3: И все б сбылось, но зазвонил будильник.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Русское радио.

Не получилось с первого раза, получится со второго. Не получилось со второго, получится с третьего. С третьего не вышло, но только четвертый раз никто не отнял. В общем, ребята, мы с вами люди упертые. Мы с вами идем всегда до конца. Это правда, кстати, сейчас прочитал одну новость. Помните, да, вот эту все фразу мы слышали, что хорошая привычка формируется за 21 день. И с нами она остается. Ага, тут пересчитали. 66 теперь дней надо, чтобы, допустим, начать бегать по утрам и не бросить. В общем, 60 дней запомните. В общем, это как раз тот случай, когда с первого раза не вышло, со второго раза получится и так далее. Вы слушаете Русское радио, вот это очень хорошо. Здесь достаточно буквально первых 5 минут, и все, и вы наши навеки, а мы с вами навсегда. Ирина Дубцова, Сергей Лазарев и Дмитрий Колдун. Таков музыкальный план. Иван Соловьев, это я, мой вам привет.

0: Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Получилось. Вы вылечили рак?
3: ОККО представляет.
4: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
5: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
6: Это открытие изменит все.
3: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
7: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 03-21.
9: Только в сентябре. Совершите покупку в магазинах «Рандеву» и получите премиальную карту привилегии 25%. «Рандеву» мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на randevu.ru. «Рандеву», город Москва, ОГРН 114-774-652-74-44.
10: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. «Триазавирин» действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. «Триазавирин» – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
3: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
3: Скажи счастью «да».
6: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
3: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
7: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
8: Погнали!
7: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
9: Раньше я жил один, и все мои вещи, как попало, валялись на своих местах. Теперь у меня есть девушка, и все мои вещи аккуратно лежат неизвестно где. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Иван да кухня. Вкусно на русском.
1: Когда на улице становится прохладно, очень хочется, чтобы дома пахло вкусным пирогом и было тепло. Сегодня я вам напомню, ребята, давно забытый рецепт. Сейчас сами удивитесь, что давно не пекли пирог тертый или кудрявый, или каракуль, так его еще называют. Тесто. В муку добавляем разрыхлитель, перемешиваем, натираем на крупной терке подмороженное сливочное масло и руками перетираем в крошку. Взбиваем яйцо с сахаром, добавляем сметану и соединяем с крошкой. Все, замешиваем тесто, оно должно получиться такой, знаете, мягкий пластилин. Делим тесто на две неравные части. Меньшую убираем в морозилку минут на 30. Большую раскатываем толщиной 1 сантиметр. Ну, не знаю, прямоугольник, квадрат или овал, как хотите. Обильно смазываем джемом или вареньем. Достаем кусок теста из морозилки и натираем на крупной терке верхним слоем. Ну все, убираем в разогретую духовку 180 градусов на полчаса. Все готово. Зовем всю семью к столу на теплое, уютное чаепитие с пирогом. Бегом, ребятка, за рецептом в мой кулинарный канал в мессенджере Макс. Заходите в поиски, набирайте Иван Соловьев. Вот он мой канал. Вот он видеорецепт для вас. Не забудьте подписаться. Приятного аппетита.
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: Реклама на русском.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Готовые блюда теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица от Капитан Вкус. Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. Капитан Вкусов. Любовь в каждой рыбке.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
7: ООО А7 Агент. УГРН 124-770. 063-8570. Условия и тарифы на сайте asimtefisagent.ru не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭД платежей 2020.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-8620. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
3: Берем кредиты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальный на совкомбанк.ру.
5: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
7: Я построю здесь новый мир.
6: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винг».
8: Реклама 18+.
9: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
10: В этом весь ты.
9: И в этом весь ты. Т-банк.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
11: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие линии. И безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
12: Недавно бросал хлеб лебедям. Сорвал балет. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

Ну, как бы не так. Сообщение, само собой, не напишется и к нам сюда на Русское радио не отправится. Нужно приложить хотя бы маленькие усилия. Стол заказов, ребятки, на Русском радио. 17.00. Начнем сразу после выпуска новостей. Что нужно сделать? Прямо сейчас заходите в мессенджер Макс. Наш канал называется Русское радио. Опубликуем мы пост, вот прям вот с минуты на минуту, о том, что стол заказов начинает свою работу. В комментариях передавайте приветы, поздравляйте, делитесь шикарным настроением. Я, Иван Соловьев, все это буду в прямом эфире читать. Стол заказов в 17.00. Где здесь на русском? Как красиво.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Курс валют на русском радио.
2: По информации Центробанка России, на понедельник курс доллара по отношению к рублю снизился на 30 копеек и составляет 86 рублей 59 копеек. Курс евро также снизился на 3 копейки и составляет 100 рублей 57 копеек.
3: Спонсор программы ООО «Престиж Моторс».
4: Ваш новый Тенет Т7 готов к выдаче в Прайд. Просторный семейный кроссовер с двигателем 1.6 турбо на 150 сил, полным приводом и клиренсом 190 мм. Внутри два экрана, камера кругового обзора 540 градусов, умные помощники и панорамная крыша. И главное, в этом месяце максимальные выгоды и персональные скидки для каждого клиента. Ждем вас в Прайд, Ростов-на-Дону, Вавилова 59К. Прайд. Правильный выбор.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
5: Осень – это время не только красивых пейзажей, но и отличная возможность для обновлений. В «Максидоме» по-осеннему выгодно. Весь сентябрь мы дарим скидки до 50% на посуду.
6: «Максидом».
7: Ростов, встречай! Народная артистка России Мария Аронова и Владимир Большов – комедии «Актриса». 10 и 11 сентября. Конгресс-холл ДГТУ. 15.00 и 19.00. Долгожданная премьера. Билеты на сайте Кассир.ру.
8: Возрастное ограничение 16+.
9: О, Кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН. 118-784-718-95-84.
10: Нужны двери? Звони!
11: 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
12: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
13: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
12: Новый сезон мелодрам.
14: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
12: Скажи счастью «да».
15: Ты выйдешь за меня замуж?
14: Да.
12: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
16: Ваш новогодний корпоратив – там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 116. 18+.
17: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
18: Воскресная компьютерная школа при Институте математики, механики и компьютерных наук Южного федерального университета объявляет набор новых групп. Гибкий подход к ученикам. 4 ступени обучения IT-технологиям. Специальные методики. Узнайте подробности на сайте компьютерная-школа.рф. Компьютерная-школа.рф.
19: Провалы в памяти только сначала пугают. Потом о них забываешь.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
15: Хотели любимых песен? Так слушайте.
5: А я не буду плакать, подруге в жилетку.
15: Только лучшее.
5: Но сердце на куски, и все горит огнем.
15: Только любимое.
6: На крыше городских домов мы прятались от лишних глаз.
15: Русское радио. Лучшее. Любимое. На русском.
10: Расскажи мне, как бьет дождь по лужам. Что ты видишь из окна? С кем ты делишь ужин? Кто тебя с работы ждет? Дверь открыв, встречает. Нежно, как когда-то я. Ночью обнимает. Расскажи мне, расскажи мне, расскажи мне, почему мне больно и до сих пор обидно, как ты с этим всем живешь.

0: только лучшее.
1: Такие девушки, как звезды, что светят в небе до утра. Такие девушки, как звезды, такие звезды, звезды, звезды, как она.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В России создали спецкомиссию, которая будет следить за уехавшими из страны нарушителями. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Новый орган будет следить за применением ограничений в отношении релокантов-нарушителей, а также решать вопрос о выплатах их родственникам гуманитарного пособия, пишет ТАСС. С 1 сентября вступил в силу закон об аресте имущества граждан, уехавших из России, совершивших правонарушение против интересов страны. Закон также позволяет выплачивать родственникам релокантов-нарушителей и иноагентов денежные пособия 27 тысяч рублей в месяц. Большинство аналитиков прогнозирует сохранение ключевой ставки Центробанка на этой неделе на уровне 14%. Заседание состоится в пятницу, 11 сентября. Консенсус-прогноз опубликовала газета «Ведомости». Это может стать первой паузой в полуторагодичном цикле смягчения денежно-кредитной политики в России. Некоторые эксперты прогнозируют снижение ставки не более чем на 0,5%. Повышение ставки никто из респондентов не ждет. В российских школах становится все больше возрастных педагогов, а молодых остро не хватает. Особенно сильно дефицит ощущается в небольших городах. Как пишет газета «Известия», почти половина учителей в стране старше 50 лет. При этом за 10 лет средняя нагрузка на преподавателей выросла более чем на 20%. В учительских профсоюзах призывают пересмотреть систему оплаты учительского труда. Ну и последнее. Россияне стали проводить на работе немного меньше времени. Средняя продолжительность рабочего дня в стране сократилась.

0: Фактов и поздравлений.
1: Ну все, ребята, вот с этой самой минуты можно сказать, что официально рабочий день мы с вами, заканчиваем. Ну хорошо, осталось там еще час до конца работы в Москве, может быть полтора, может быть два. Ну, по крайней мере, выдыхать уже точно можно. Стол заказов на Русском радио распахивает свои двери. Добро пожаловать, прошу, проходите. Заходите в мессенджер Макс, наш канал Русское радио. Мы уже опубликовали пост о том, что стол заказов начинает работу. В комментариях поздравляйте, приветы передавайте, делитесь хорошим настроением. Ксюша, привет, Ваня. Мне твои эфиры нравятся. Всегда есть над чем улыбнуться. Пусть день будет ярким и удачным. Приезжай в отпуск в Краснодарский край. Ксюша, спасибо за приглашение. Я подумаю. Привет, бабушки и дедушки, передает Марк. Также всем своим родственникам. А у моего друга вчера был день рождения. Я поздравляю его с этим событием. Марк, надо было написать, как зовут именинника. Натали из Камышина передает всем привет. Саша Старченко, я тебя люблю, сообщает Натали. Ты самый лучший. Друзья, спасибо, что вы рядом со мной. Всем жителям поселка Федотова большой привет от Александра Калягина. Говорят, что понедельник день тяжелый. Так вот, я желаю всем слушателям Русского радио, чтобы этот понедельник был легким и приятным, естественно, в компании под музыку Русского радио. И огромный привет Владимиру Новикову. Ждем его на работе у Палыча.
0: Стол заказов на Русском радио.

Да. Терпение и спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях воля закаляется. В яичнице что главное, дать вовремя по яйцам, тогда ваши яйца хорошо приготовляются.

0: песня на русском.
1: Это Юлианна Караулова, и вы слушаете мою новую песню «Самолеты» на русском.
0: Русское радио.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону плюс 21 и облачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность. Северо-западный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 22 градуса.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском. В эфире новости.
2: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
3: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
4: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж неофита. Прогнать декларацию на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
6: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон битвы поколений начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи,
7: другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
6: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
8: Битва поколений, 5-й сезон. В эту субботу. 17.00.
9: Категория 16+.
10: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
11: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
12: Погнали!
11: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
13: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. «Озон Фреш» привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
14: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украинская, 127-39-244-741, 16+.
15: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
16: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
17: Нет, я не жизнерадостный. Это у меня уже истерика.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
18: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?
19: Вот и лето прошло, словно и не бывало.
18: Русское радио.
20: Моя, система на теме, и мем на меме, ты знаешь.
18: Только любимое. Лучше.
21: Такие девушки, как звезды, что светят в небе до утра. Такие девушки, как звезды, такие звезды, звезды, звезды, как она.
18: Слушайте лучше. Любимое на русском.
22: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Огромный привет улетает в город Щучье, Курганская область, Ленусе Акудовой. Ленуся, я тебя очень сильно люблю, твой Сергей. Иван, хочу поздравить с днем рождения вашу коллегу Анну Вольскую, ведущую новостей. Крепкого здоровья, счастья, любви, семейного благополучия, добра и мира. Поздравляет Виктория из Санкт-Петербурга. Привет Александру Адикову от Дианы. Люблю его сильно. Город Киров. Огромный привет маме, папе и всем-всем-всем в моей семье. Лотков. Подпись такая. Иван, добрый вечер. Передайте, пожалуйста, привет подруге юности Екатерине Чумаковой. Хочу пожелать ей счастья, душевного покоя, богатырского здоровья, всего самого-самого наилучшего. Мы повзрослели, но все равно остались теми 17-летними девчонками. Молодость бессмертна, сообщает Светлана Теплова, город Егорьевск. Вот это правда. Вот прям согласен на все 100%. Привет, Русское радио. Поздравляю Ростов-на-Дону с тем, что у него такая прекрасная Аннель. Есть. Вот так вот. Привет, Иван, передай я моему мужу Сережке. Во-первых, я его люблю, а во-вторых, берегу своего Бубочку. От Натальи пришло сообщение. Хочу сказать своей дочке Анечке Яковлевой, что она лучшая в моей жизни, Людмила признается. И мне ее очень не хватает, я тебя очень сильно люблю. Привет, Иван, подписан на твой кулинарный канал, готовлю по твоим рецептам. У меня сегодня день рождения, хочу себя любимую поздравить с этим праздником. Елена пишет. Елен, с днем рождения, будьте счастливы.
22: На русском радио «Стол заказов».

0: Реклама на русском.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты. Т-банк.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
6: Сервис 5 звезд – это когда вас приятно удивляют. В автосервисах «Фит-сервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на замена.fitauto.ru.
7: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
8: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
9: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: Только в сентябре совершите покупку в магазинах «Рандеву» и получите премиальную карту «Привилегия» 25%. «Рандеву» – мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на randevu.ru. «Рандеву», город Москва, Бугарин, 114-774-652-74-44.
11: Вы владелец бизнеса.
12: А значит, работаете за...
13: Троих.
12: Четверых.
13: Пятерых не хотите?
11: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
14: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
15: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платежи частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
16: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
17: Погнали!
16: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
18: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
19: Встаешь в 6 утра – буди кота, потому что нефиг тут! Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: На потом ничего не оставляем. Заходим прямо сейчас в мессенджер Макс, наш канал Русское Радио. Пост, видите, пост, видимые фотографии. Стол заказов работает вовсю. В комментариях привет и поздравления оставляйте. Юля, привет из Череповца, передает всем. Вчера у меня был день рождения. Хочу поблагодарить всех своих близких и родных за внимание, за теплые пожелания. Я вас очень всех люблю. Привет, Русское Радио. Привет передаю жениху Диме. Он в командировке под Санкт-Петербургом. А также привет подруге Ксюхе. И всем, кого я знаю, тоже большой привет. Привет женской половине магазина «Компьютер Имидж Плюс». Лене и Лиде. Девчонки, скоро домой. Всем добра. От Евгения Веселова. Анну с днем рождения. С 18-летием поздравляет Иван. Самых наилучших пожеланий. А главное, крепкого сибирского здоровья. Дарья из Рязани. Привет передает Диане, лучшей коллеге. Так, Михаил Волков. Привет передает всем слушателям Русского радио. Звездочка из Чебоксар. Привет от Сережи. Ты мой самый яркий свет и самое дорогое счастье. Люблю тебя и скучаю. Обожаю Русское радио, признается Анька-Манька. Желаю удачи всем слушателям. Огромный привет и всего самого наилучшего Оксане из Электростали, от Николая из Ногинска. Хороших и веселых эфиров тебе, Иван. Постоянно слушаю Русское радио. И еще есть одно сообщение. Привет Дарине, Сереже Тяпкину. Это мои друзья от Яны из Краснодара.
1: Стол заказов на Русском радио.

0: Рудногорску, Иркутская область, от Вячеслава из Таганрога. Большой привет хочу передать Марии из Тольятти, передает привет вот прям из кухни, сейчас на кухне находится. Заготовками на зиму занимается. 15 банок томатной подливы закатала. И теперь хочется пожелать всем, кто сейчас слушает Русское радио, пусть у вас тоже будет побольше таких уютных, теплых моментов. Пусть день будет добрым, настроение отличным. И даже маленькая победа, вроде все банки закрыты, греет и радует. Ой, да, как я вас понимаю. Привет, Русское радио. Я поняла, как получить заряд бодрости с самого утра. Просто нужно слушать Русское радио. Сделала вывод Нина из Мурманска. Нина, совершенно правы. Привет, Рязань. Даша, ты лучший коллега. Самый теплый тебе привет. В город Курганинск большой привет улетает. Сейчас работаем со свекром под Русское радио в огороде. Василий Петрович, улыбаемся и машем. Привет, прислала Екатерина. Привет, Русское радио из Саранска. Коллегу и подругу, и просто замечательную девушку Ингу Родькину от коллектива поздравляем с днем рождения. Прими ты наши поздравления, будь всегда такой красивой, яркой, милой, любимой. Уюта, радости, тепла, мира, счастья и добра. Твой любимый отдел бюджетного учета и отчетности Управления Федерального казначейства по Республике Мордовия. Привет самому лучшему мужчине на земле. Люблю тебя, мой Гошенька. Тамара признается. Иван, огромный привет тебе. Здоровья, счастья, любовь пожелала, любовь, спасибо. Привет, Русское радио. Привет маме Оле от Настюшки Семеновой. И еще один привет любимому человеку Андрею Малярову улетает. Он сейчас работает. Хочу, чтобы он знал, что я его очень сильно люблю и скучаю. Его любимая зая Наталья, город Ульяновск.
1: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений. Наверное.

0: Реклама на русском.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Порто Пятти в ассортименте 400 граммов 89 рублей 99 копеек с 3 по 9 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украин 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
4: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк. И получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
6: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
7: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
8: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
7: Новый сезон мелодрам.
9: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
7: Скажи счастью «да».
10: Ты выйдешь за меня замуж?
9: Да.
7: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
11: Люди почему-то радуются не только уменьшению очереди перед ними, но и ее увеличению позади. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: не лежите на холодном, берегите здоровье и не болейте. Солнечный привет из Новороссийска от мамы Дарины и папы Александра. Поздравляем сына Артемия с днем рождения. У тебя все получится, мы в тебя верим. Привет всем от Михаила из Орехово-Зуево. Хочу передать всем добра, любви и всем всего самого хорошего и наилучшего. Привет мужу Саше. Привет друзьям Кате, Юре, Марине. Делаем ремонт дружной компании, сообщает Анастасия. Огромный привет в Крым улетает всем друзьям и знакомым от Эльмиры. Люблю и очень по вам скучаю. Привет, хочу передать маме Галине, девочке Ангелине. Я уехала домой в Москву, они остались, скучают и переживают за меня. Я обязательно приеду по возможности. Не грустите, целую, обнимаю вас крепко-крепко. Привет, хочу передать всем слушателям русского радио. В дороге всегда только с вами. И сейчас мы едем с мужем домой. Привет ему, мужа зовут Олег Леонидович. В августе отметили 37 лет совместной жизни. 11 сентября мужу исполняется 55. Пока поздравлять не буду, дождусь числа. Люблю бесконечно. И это у нас взаимно. Елена Николаевна написала. Елена Николаевна, прям вот чувствуется в ваших словах, прям вот эта вот горячая, страстная любовь. Молодцы, так держать. Сегодня поздравляем сына Святослава с днем рождения. 23 года. Дорогой сынок, будь счастлив. Пусть мечты твои сбываются. Твои мама и папа, Нижегородская область. Ну и давайте финальное сообщение. Горячий привет из Калининградской области, с Балтики. Привет сотруднице Танюшке. Мы сейчас на работе. Танюшка, не скучай. Обожаю слушать русское радио. Всегда поднимаете настроение большое. Вам спасибо от Ольги. Ольга, и вам спасибо, что остаетесь с нами. Все, ребята, все. Стол заказов закрываю. Следующий в 22.00. Не пропустите.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на русском радио.
0: Ну, здравствуйте, мои дорогие любимые. Юленька, Сашенька, рад я вам. Очень рад.
2: Вот это удивительно. Сейчас прям как-то прозвучало настолько, как будто дорогие молодожены.
3: Да, прям. Ну, вот, жены может быть, но не молодо.
2: Но особенно некоторые из нас.
0: Ребят, ну привет, привет. Выходные пролетели. Давайте шоу начинать.
3: Давайте начинать шоу. Итак, друзья мои, уважаемые радиослушатели, сегодня мы собираемся задействовать огромное количество техники, спутники, которые все это вокруг Земли крутится, все испускает радиоволны. И только для того, чтобы вся страна от Калининграда до Камчатки одновременно вспомнила, что это, как это стать взрослым. Через 15 минут мы приступим к более детальному обсуждению этой темы.
0: Сегодня одна из любимых наших тем, ностальгическая.
3: Да. Наша нетрадиционная рубрика «Как оно, знаете, бывает». Как оно бывает? Потому что взросление в нашей стране, во-первых, это не паспорт, не это вещь, которую тебе купили впервые. Не на вырост, а вот прямо сейчас носи.
2: Да, да, да,
3: то есть мама смотрит, ты стоишь на какой-нибудь картонке, вокруг холодно, в этом драповом пальто на рынке. Вот шторка колышется, мама говорит, ну вылитый жених, ну жених, карманы глубокие, батон хлеба поместится, бери. И ты берешь, идешь, и, потому что ты серьезный, взрослый человек, тебе еще в этом на работу ходить и пенсию встречать.
0: Итак, озвучь тему.
3: Тема у нас такая, какую вещь, какую взрослую вещь первую вам купили в вашей жизни.
0: Ну, давайте так, это же не только может быть вещь из одежды.
2: Конечно.
0: Это же может быть какой-то предмет, я не знаю, там... Что-то из техники, может быть, сейчас вспоминаю.
3: Бритвенный станок.
0: О, кстати, для усиков вот этих редких.
3: Ну, например, например.
2: Ребятушки, а кудри крутить?
0: Ой, ну все, все, все, вспоминаем, вспоминаем, делимся своими воспоминаниями. Заходим в Messenger Max, наш канал Русское Радио. А сейчас, о, во, уже опубликовали мы пост с темой. В комментариях делитесь своими историями. Вечер на русском, 18.00.
1: Осень. Золотое настроение.

0: Слава, признание, всенародная любовь. Они достаются лучшим из лучших. Каждую пятницу в 5 вечера слушайте итоги народного голосования. 20 лучших песен недели в хит-параде «Золотой граммофон» на русском радио. Ведущая Алена Бородина. Подробности на русрадио.ру. Реклама на русском.
1: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Угрони 325 619 600 156 837.
2: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка банка и участвуйте в акции до 30 сентября.
3: Период принятия участия в акции вернем до 100% расходов в сентябре с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products ООО «Озонбанк».
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
6: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Все обещают комфорт. Мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы. Продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь.
8: ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
9: Ваш новогодний корпоратив – там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 116. 18+.
10: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
11: Это новый вызов.
10: Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй Йола, Елиана, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
11: Это новый вызов.
12: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
13: Я принимал ее такой, какая она есть. Плюс успокоительная.
14: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
15: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?
16: Диджей поставит модный блок, я тебя на стоп.
15: Русское радио.

0: только лучшее.
1: И пусть они говорят, что нас испортили сеть, но между нами своя атмосфера и стеть.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В России готовят масштабное обновление поддержки семей с детьми. Глава правительства Михаил Мишустин поручил пересмотреть действующую систему мер, направленных на поддержку родителей и повышение рождаемости. Минтруд, Минздрав и Минфин должны представить свои предложения до июня следующего года, пишет ТАСС. Отдельное внимание планируется уделить материнскому капиталу. В кабинете министров намерены привязать его размер к числу рождающихся в семье детей. В России разработают новую систему оплаты труда медицинских работников. По ней доля оклада в зарплате без учета премий должна составлять не менее 50%, пишет газета «Ведомости». Сейчас в регионах все работает наоборот. Окладная часть меньше, поэтому значительная часть выплат складывается из надбавок. Учитывая, что везде они разные, за одну и ту же работу медики получают разные зарплаты. Новая система поможет решить эту проблему. Отдых в Турции за год подорожал более чем на 15%. Увеличились расходы и на проживание, и на питание. Как пишет РИА Новости, изменение ценовой модели связано прежде всего с ростом расходов самих предприятий. Отелям приходится учитывать подорожание продуктов, энергии и рабочей силы. По данным Института статистики Турции, гостиничные издержки на турецких курортах выросли за год более чем в полтора раза. По словам аналитиков, Турция перестает быть дешевой страной для отдыха. Ну и последнее. Каждый пятый россиянин в ходе опроса назвал себя ленивым. Такие респонденты, их более 20%, признались, что часто откладывают дела на потом. Еще 45% рассказали, что на работе они активны, а вот домашние дела делать им лень. 75% опрошенных назвали себя трудолюбивыми и уточнили, что не могут сидеть без дела. На этом у меня пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках. А прямо сейчас «Вечер на русском».
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Готовые блюда «Капитан вкусов» теперь с тунцом. Плов, гречка, перчатки.

0: Вот это да. То есть ты хочешь сказать, что у тебя была норковая шапка?
1: Серьезно?
2: Она у меня была. Мы еще ее потом, знаешь, как хранили? На трехлитровую банку так надели.
1: Да, да, да, все так делали. А она коричневая была?
2: Коричневая, да.
1: Ну, я думаю, что у всех была такая.
0: Это тебе, Иван, повезло, что у тебя голова размером всего лишь с трехлитровую банку, а не с пятилитровой жбан, как у меня, извините. Ну, или вот это, знаете, вспоминаем день рождения. Тебе 16 лет. Ты мечтаешь, что поняли, какой ты крутой. И вдруг ходят родители такие: ну вот тебе, открывай коробку, а там...
2: котенок.
0: Например. И... бритва, понимаешь? И батя говорит: все, ты взрослый, иди брейся. У тебя еще три волосины, их можно пинцетом
2: но все выдернуть. Ты идешь и бреешься.
0: И выходишь,
2: ты мужик.
0: Ты выходишь оттуда здесь в крови. А то, что прыщи, понимаешь, вместе с усами сбрил, так это просто опыт печальный.
2: Да, ребят, давайте, вспоминайте. Первое.
1: У мальчишек, кстати, все сложнее, я вот так поняла. Потому что у девчонок получили новые туфли или штуку для того, чтобы кудри делать, и все как-то становится.
2: Для того, чтобы кудри делать, это плойка, да. Ты имеешь в виду.
1: Ты знаешь, я просто пыталась сейчас сообразить, правильно ли я называю этот прибор или нет.
2: Плойка?
1: Ну, если ты сказал плойка, значит, так оно и есть.
2: Я у сестры сломал их штук 5, наверное.
0: Даже я понимаю,
1: что... Да ты что?
0: Даже я понимаю, что такое плойка.
2: Это же интересно было, вот что-нибудь заплоить, кроме волос, надо штуку найти и применить.
0: Но, к сожалению, мужчины ходят в норковых шапках, понимаете?
1: И никаких плойк в радиусе 3 миль.
2: Итак, ребята, первая взрослая вещь, которую вам купили. Заходим в мессенджер Макс, наш канал Русское Радио. Уже опубликовали мы пост с темой. В комментариях мы ждем вашей истории.
1: Ну, а еще вашу историю можете рассказать лично. 8495-995-105-7. Вперед!
3: Вечер на русском.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону плюс 19 и облачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность. Северо-западный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 22 градуса.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ Дон».
3: Квартал впечатления СТЭД представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
5: Тачанка-ростовчанка, набережные Доны, театр в форме трактора. Это все Ростов-на-Дону. И за каждым названием стоит история, которую стоит услышать. С 7 по 20 сентября слушайте на русском радио программу «Истории и факты». Знакомьтесь с любимым городом заново.
6: Партнер проекта – строительная компания «СК-10».
7: В эфире новости.
8: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
9: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в «СК-10», пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в «СК-10». Звездочка 3110.
10: Застройщик ООО «СК-10» номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неферта». Прогнать декларацию на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88.
12: ИП Каменюкин ИЮ. Огранник 325 619 600 156 837.
13: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
14: ООО «Интернет». Решение 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-739-244-741, 16+.
15: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
16: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
17: За левым плечом суеверного человека? Тьфу-тьфу-тьфу. Лучше не стоять.
18: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио. Что слушает страна?
19: Семь цифр и звонок, семь цифр и гудок. Как мне найти любовь мою?
0: Русское радио.
20: Но вот она идет, расступается народ. Она сладкая, как мед, мне сегодня повезет.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском.
21: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
22: А тему для обсуждения мы предложили следующую. Какую первую взрослую вещь вам купили? И уже читаем ваше сообщение. Вот Ольга Александровна Полякова написала. Ковер 3 на 4.
23: Ого.
22: Мне было 14 лет. Мама сказала, это твое приданное. Мне сейчас 51. Ковер стоит свернутый в гараже. Рука не поднимается выбросить. Никому не надо, спрашивает Ольга.
23: Вообще коварный план был избавиться от дочери. То есть уже заранее. Вот тебе дорожка. Прямо вот отправляйся. Вместе
24: это
23: с этим ковром.
24: Не коварный, это был коверный.
23: Коверный, да.
22: Постковерный.
24: Юля.
23: А велосипед Десна купили родители 80. 2002 году. Он катал больше 30 лет. Александр пишет, ну и вот пресловутая норковая шапка также. Ольга пишет, что это была первая взрослая вещь, и я была счастлива. Оль, разделяю, поддерживаю. У меня также была такая шапка. Ой, красота невероятная. Я себя чувствовала, ну просто вот идешь и ощущаешь себя королева, царицей. Да, причем неважно, что у тебя ниже там надеты сапожки, дудки, куртка. Главное, вот эта шапка, это же статус.
22: Вот прям слово еще вставлю. Зимой, когда приходишь с улицы, эту шапку так стряхиваешь, она блестит, блестит, сверкает.
1: Ну или в гости стряхиваешь и ставишь на видное место, и другие гости заходят. О, смотри, Соловьев уже здесь, и Калинина тоже. Но здесь сообщение от тех, кто выжил 90-е нулевые, Настя. Мне папа, сейчас вы поймете про нулевые 90-е, мне папа в 10 лет с работы принес одеяло пуховое китайское. Родители им зарплату выдавали этими одеялами.
22: Да. Прикол.
1: Что родители сказали? Приданное будет, вот. Итог такой, они сами под ним спали. Сами.
23: Молодцы.
1: Понимаете, Настя, ну ладно бы это одеяло само по себе лежало в шкафу и ожидало принца. Ну, родители посмотрели на него неделю вроде. Батареи чуть теплые в квартире, плюс 15. И он говорит, мама говорит, ну давай сюда одеяло, у отца радикулит, понимаешь? И все, забирают одеяло. То есть родители, по сути, проспали ваше приданное, понимаете? Они грелись за счет вашей будущей личной жизни, понимаете? А Настя, когда, в общем, замуж выходила, она, конечно, так и сказала, приданного не будет, родители его проспали.
22: Проспали, отжали и проспали.
21: Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: рекомендация специалиста.
1: «Волга» — европейский дизайн. Надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» — движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
5: Капсикам.
4: Маме скрутила шею весной.
5: Капсикам.
4: Плечо подмывает у сына порой.
5: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
4: Капсикам. И боль на удалении.
5: Капсикам. Моя сила в движении.
6: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Вы владелец бизнеса.
8: А значит, работаете за...
9: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
6: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
10: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
11: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
12: Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
13: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
14: Утро всегда доброе. А дальше сами. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
15: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
16: Для идеального вечера на русском не хватает чего? Правильно, игры. Вечерний замес через несколько минут. Даем вам задание, даем 30 секунд, чтобы за это время вы смогли назвать как можно больше вариантов ответа.
17: И если вы совершите 5 точных попаданий в верные ответы, вы забираете этот интеллектуальный бой вместе с главным трофеем вечера, дизайнерским светильником. Вот, но... Если вы готовы здесь устроить настоящее интеллектуальное побоище и пройти поверку на выносливость, продержаться все 30 секунд и назвать 10 верных ответов под жестким прессингом времени, наглухо выключайте этот таймер, вы забираете светильник плюс мощнейшую взрывоопасную колонки, звуковую колонку. Что я вообще про?
18: Что тебя понесло?
19: Сань, ты сегодня силен просто. Да, да. 8-495-995-105-7. Дозванивайтесь, мы, как всегда, будем за вас болеть и желаем удачи.
15: Вечер на русском.

0: На русском радио «Вечерний замес».
1: А в «Вечернем замесе» Виктория из одного из самых прекрасных московских районов. Лично я так считаю, это Строгино. МКАД рядом, можно быстро уехать, и воды много, поплавать тоже.
2: Да.
1: Виктория, что я там упустил? Здравствуйте, еще про Строгино добавить.
3: А ничего, прекрасный район.
4: Прекрасно представил.
2: Ой,
4: добрый
2: какой
4: вечер.
2: Веселый голос, чудный, да. Молодой. Вика, Виктория, а вы в школе учитесь? Вот у меня прямо сейчас вопрос такой.
3: Нет, я сотрудник органов.
2: Да вы что? Ух ты!
3: Да.
2: Так, даже боюсь предположить. Виктория сотрудник органов. Просто у Александра
4: поэтому
2: сейчас глаза такие. Да, шутки в сторону. Ага, все серьезно.
1: Это не я.
2: Просто у Виктории настолько юный и прекрасный голос. Я думала, что детство у нее вот, оно, собственно, еще продолжается.
1: Ну, я бы предпочел, что ваши документы, что? Ваши документы, блин. Вот таким голосом сотрудники органов должны.
4: Виктория, а мы сегодня у слушателей спрашиваем, обсуждаем такую тему. Первая взрослая вещь, которую вам купили. Вот там есть что рассказать?
1: Да. После которой...
3: Наверное, самостоятельная взрослая вещь, которую родители подарили перед тем, как я поехала учиться в институт, это на тот момент модный современный телефон.
4: Ух ты.
2: Да, это круто. Угу. Это не норковая шапка.
3: Это был iPhone 6S, да.
1: Спасибо, спасибо. Но вам, как сотруднице органов, разрешается, это сказать, как это, реклама вдруг неожиданная. Слушайте, а с какого-то перепуга телефоны уже стали считаться взрослыми вещами. Сейчас
4: у
1: каждого...
4: Что же был, ты когда,
1: вот,
4: в каком году?
1: Я хотел вот этот комментарий услышать. Mm-hmm. Сейчас у каждого карапуза, сейчас, по-моему, телефон вычеркивается из
4: Ладно, давайте к нашей игре, Виктория. Итак, вечерний замес. Даем вам задание и даем ровно 30 секунд. Вы справитесь, мы уверены. А задание звучит следующим образом. Виктория, пожалуйста, вспомните и назовите как можно больше стилей танцев. Опа!
3: Хип-хоп, джаз-фанк, балетные танцы, бальные танцы, спортивно-бальные танцы, ча-ча, фламенко.
4: Круто!
1: Давай-давай.
3: Так, что еще? Контемпорари... Руссконародные танцы.
1: Присядка.
3: Танцы.
4: Ну, все, уже за 10 перевалило.
1: А где же?
4: Слушайте, браво, это просто браво, Виктория. Браво, 11. 11 посчитали.
1: Смотри, вот сейчас, если бы... Это действительно так, вы уже выиграли все, что можно. Вот если бы Виктория сейчас нас захотела бы ввести в заблуждение, сказать, что, например, мне 50, я бы ей не поверил. Потому что тогда бы была там вальс, какой-нибудь этот самый, кто там еще.
2: Конечно.
1: Был. А вот так и контемпорари, джаз, чечётка. Вот эти
2: чуть-чуть. Давайте поаплодируем.
4: И светильник, и колонка от русского радио ваши. Поздравляем. Давайте теперь приветы.
3: Спасибо. Я хочу передать привет своему любимому мужу и своей малой родину, могучему великому Забайкальскому краю.
1: Всему прям Забайкальскому краю.
3: До Байкальского края.
4: Ого, вот спасибо вам, Виктория, за игру.
2: Спасибо, Виктория, действительно было здорово.
0: Вечерний замес. На русском радио.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: А тем, которую мы обсуждаем всей страной, это первая взрослая вещь, которую вам купили или подарили. В общем, тот самый предмет, после которого пути назад в песочницу больше не было.
2: Татьяна рассказывает свою историю. Первый взрослый подарок — это был виниловый проигрыватель. Это было счастье. Он был моно, но это не мешало мне слушать музыку.
1: Потому что, во-первых, в детстве ты не разбираешься, где там моно, где стерео. Да. Главное, чтобы погромче.
2: А этот скрип.
3: Да. А вот, кстати, интересно, то есть там музыка прослушивалась или какие-то, как раньше были, радиоспектакли, сказки?
1: Я сказки слушал.
3: Сказки, безусловно,
2: конечно. Вот эти прозрачные
3: пластинки
2: из журналов.
3: Ой, это прелесть, Я это помню. Да, именно что синего цвета.
2: Да.
3: Такого божественного голубого. Я думаю, что все поколение последующих диджеев, которые потом виу-виу-виу.
2: Сейчас упадете. Мухаммед написал, что ему в 13 лет дядя подарил кабардинского жеребца.
1: И вот это...
3: О, Господи!
1: В 13 лет.
2: 13 лет.
3: А 13 где лет? Он жил? Не в смысле Магомета.
2: То есть жеребец.
1: Ну, если кабардинский в Москве, явно не в Москве, понимаешь?
2: Не
1: хотя,
2: в центре города.
3: Нет, не в Бирюлево, нет?
1: Просто, в 13 лет у тебя в голове девочки, в кармане семечки, понимаешь, а в руках 700 килограммов чистой кавказской ярости стоит конница, на тебя глазами смотрит. Причем у коня больше жизненного опыта, чем
3: конечно
1: у тебя. Потому что он еще смотрит, кто кого возить должен.
3: Вася, да, да.
1: Как бы говорит этот конь.
3: А вот мне нравится сообщение от Нурии. Она пишет, что в 16 подарили первые фирменные джинсы. Учитывая, что это были 80-е, джинсы были супер-мега-крутые. Надо было меня видеть, у меня появилась походка, когда я их надевала. Нурия из Казани, вам большой привет. Прекрасно понимаю, разделяю, поддерживаю абсолютно. Вот эта фишка, когда джинсы такие жесткие, что ты их снимаешь, ставишь, они стоят. А потом ты их натягиваешь и идешь.
2: Я сейчас не буду такие джинсы.
1: Не, у меня были, во-первых, но, да, но я тебе могу сказать, что как только мне такие джинсы, я не знаю, откуда они отмутились, как они появились, но я все время, как я себе вечером думаю, что у меня шея болит, а я все время старался себе заглянуть, так сказать, в то место, где клепки и бирка, и как бы посмотреть на это глазами людей, которые видят меня со спины, видят, что идет бог, у которого написано, не знаю, Монтана, понимаешь?
3: Вот представляешь, на тебя девчонки и сейчас так смотрят, это я тебе точно говорю.
1: Только этим...
0: Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
5: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте.

0: Первая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-8620. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
1: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
9: Да никаких.
8: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
9: Перевожу.
8: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
9: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
8: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
10: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
11: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или окей от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.
12: Да-да-да-да-да. Женщины могут хранить секреты. Только группами. Человек по 30-40. Рекламная служба Русского радио 579-7799.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Та самая вещь, которая делала вас взрослым человеком.
2: Ой, да, и очень красиво.
1: Переврал, по-моему, я тему.
3: Нормально.
2: Суть, главное.
1: Суть передал. Сергей пишет. Когда мне было 16 лет, папа подарил москвич, который старше меня был на 1 год. Автомобилем его сложно было назвать на тот момент. Он очень просился в утиль, но я не допустил этого. 2 года я его восстанавливал. В 16 лет я стал владельцем недвижимых авто, а в 18 уже на законных основаниях начал его эксплуатацию. Ну и представьте на минутку, что в 16 лет вы владелец авто, как самооценка-то поднимается, ого-го.
2: Конечно. Ну, не говоря уже о том, что ребенок не шляется там, про девчонок не думает, а думает, где ему найти какой-нибудь там карбюратор.
3: Вот. Какой карбюратор?
2: Нормальный такой.
3: Ненормальный. Где девушку с девчонкой, чтобы в машине тусануть, карбюратор не нужен, докладываю.
2: Да, и даже ремень ГРМ тоже.
3: Да, ну, если ты...
1: Болеснула.
3: Вообще ГРМ. Ну, единственное, что могут понадобиться ремни безопасности, но о какой безопасности может идти речь, если тебе 16, у тебя есть машина и девчонка в ней.
2: В общем, не превышаем.
1: Ребят, ну, классная тема. Давайте будем ее обсуждать во втором части. Самая такая вещь. Первая взрослая вещь. Заходите в мессенджер Макс, не забывайте и делитесь своими историями.
3: Да, возражений.
0: Вечер на русском.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Курс валют на Русском радио.
2: По информации Центробанка России, на вторник курс доллара по отношению к рублю снизился на 39 копеек и составляет 86 рублей 19 копеек. Курс евро также снизился на 40 копеек и составляет 100 рублей 17 копеек.
3: Спонсор программы ООО «Престиж Моторс».
4: Город, трасса, дальняя дорога. ТНТ-7 готов к любому маршруту. Вместительный семейный кроссовер с двигателем 1.6 турбо на 150 сил, полным приводом, камерами кругового обзора 540 градусов и системами помощи водителю. Купить ТНТ-7 уже сегодня можно в «Сокол Моторс». Автомобили в наличии, трейд-ин и доп. Оборудование в подарок. Приезжайте в «Сокол Моторс» и испытайте ТНТ-7 лично. Ростов-на-Дону, Шолохово, 235.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском. В эфире новости.
5: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
6: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
7: Застройщик ООО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неферта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Осень – это время не только красивых пейзажей, но и отличная возможность для обновлений. В «Максидоме» по-осеннему выгодно. Весь сентябрь мы дарим скидки до 50% на посуду.
9: «Максидом». Платите картой «Озонбанка» и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту «Озонбанка» и участвуйте в акции до 30 сентября.
10: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
11: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
12: Природная вода, серебряная, в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода, серебряная. Производится там, где нет водопровода.
13: Ваш новогодний корпоратив – там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 116. 18+.
14: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
15: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
16: Каждый раз, когда я достаю пылесос, мои коты прячутся в микроволновку. И там микроволнуются.
17: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
1: Русское радио. Что слушает страна?
18: Ветер меняет направление.
1: Русское радио.
19: Если кольцо... Значит, мы вместе, и ничего нет крепче.
1: Слушайте лучше, любимое на русском.

песня на русском. Всем привет! Это Александр Шоуа. И вы слушаете мою новую песню «Навсегда с тобой» на русском. Русское радио.

0: Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Правительство до конца года внесет в Госдуму третий пакет мер по борьбе с интернет-мошенничеством. В него войдут около 15 новых инициатив, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Меры будут связаны в том числе с развитием технологий и повышением цифровой грамотности. В России уже действуют два больших федеральных закона, которые объединили более полусотни антимошеннических мер. В итоге, по данным Кабинета министров, с начала года количество преступлений в интернете сократилось на 30%. Прошедшее лето стало для бизнеса одним из самых сложных периодов за последние годы. Основные причины – атаки беспилотников на склады маркетплейсов и проблемы с поставками топлива. Как пишет издание «Коммерсант», нехватка бензина затронула более трети малых и средних компаний, а их расходы выросли на 15%. По данным Росстата, у бизнеса также сократилась разница между прибылью и издержками с 13 триллионов до 11 триллионов рублей. К другим новостям, россияне стали заметно чаще пользоваться обычной мобильной связью. Как пишет газета «Известия», в первом полугодии голосовой трафик вырос почти на треть. Одновременно объем мобильного интернет-трафика впервые сократился более чем на 10%. Аналитики связывают такую динамику с периодическими ограничениями мобильного интернета и проблемами в работе иностранных мессенджеров. Ну и последний опрос показал, что отличники, хорошисты и троечники слушают одну и ту же музыку. Музыкальные предпочтения школьников с разной успеваемостью практически совпадают. Так, вирусные треки выбирают 45% отличников, столько же хорошистов и 40% троечников и двоечников, а саундтреки по 30%. Об этом пишет информационное агентство «Регнум». Чаще всего школьники слушают музыку во время отдыха, а каждый пятый, когда выполняет домашнее задание. На этом пока вся информация. Эфир продолжит «Вечер на русском».
0: Новости. Новости на русском. Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на русском.
2: Отличники и хорошисты обычно слушают ту музыку, которую для них пишут и исполняют троечники и двоечники. Вот что я понял за 30 лет в шоу-бизнесе.
3: А я помню, что я уроки всегда учил под группу «Комбинация».
2: Все, как уверен, все колышницы.
4: Ого, ты ничего себе. Ну, то есть это про кусочки колбаски и вот эта вся вкуснятина. Все понятно.
3: Вишневая девятка. Здравствуйте, добрый вечер, дорогие слушатели русского радио. Это «Вечер на русском», час второй.
2: Да,
3: мы
2: тема
3: сегодня,
2: та же.
3: Да, тема та же. Обсуждаем самое взрослое. Первая взрослая вещь, которую вам подарили или купили. Вот.
2: Той.

0: вынимал их из души. Туфли были лаковые, блестящие, на них была пряжечка такая. Причем в серединке пряжечки была еще жемчужинка, и все это сверкало и переливалось. И вот представьте себе, идет моя мама с работы, и что она видит? Навстречу ей залихватски крича «Иху!» мчит барышня. У барышни на поводке собак, пород боксер, а на ногах у барышни что?
1: Туфли, да, вот
0: да,
1: эти вот.
0: Да, вот эти вот туфли.
2: Ну, потому что наши девушки в булочную в тапках не ходят.
1: Ребята, заходите в мессенджер Макса. Пост с темой давно опубликован. В комментариях мы ждем вашей истории.
3: Пряников, Соловьев и Калинина. Вечер на русском.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, северо-западный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 22 градуса.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Все обещают комфорт. Мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы. Продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее? ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
4: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
5: Коммунальщики, к вам всего две претензии. Когда вы уже начнете топить? И когда вы, наконец, топить закончите?
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Русское радио. Что слушает страна? Любимое на русском.

0: Очень сложно.
1: Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер на русском.
2: У кого-то это старый москвич, у кого-то кабардинский жеребец, а у кого-то туфли на каблуках. Да, сегодня вот такие сообщения к нам приходят. Мы сегодня спрашиваем у вас, ваша первая взрослая покупка, которую вам подарили или вам купили. Читаем ваше сообщение.
3: Да, и сообщение от нашего постоянного слушателя Ивана Шлопака. Шлопака, друзья, тут ударение очень не угадаешь. Юлечка, Александр, Иван, здравствуйте. В ваших лицах здравия желаю всем и каждому, кто сейчас вместе с нами в эфире. Слушателям, про шапки. Вот у вас здесь обсуждались норковые, это формовки, но с ушками под шнурки. В чем прикол? Носил некоторое время еще из тарбагана. Тарбаган это суслик, такой монгольский. Носишь, чуть не дышишь, в руки не взять, мех все время стряхивать надо, со временем сзади залысина. Вот, недолго я понтовался, не по душе мне, а вот шапка. И дальше, уважаемые радиослушатели, парадокс лингвистический. Шапка вязаная. Вязаная шапка такая вот, да. Которая на ней спорт обычно написано или ники. Вот, он привел два названия этой шапки, оба категорически нецензурные. И он говорит, вот эта вещь разделся, в карман запихал и никаких гвоздей. Ну, понятно, какая жизнь, такая шапка. Но, скажи, я вдруг себя поймал на мысли, а цензурное название у этой шапки есть?
2: Ну, нет, никакое. Просто шапка. Шапка.
3: Ну, окей, ну шапка-петушок, ладно. Но
2: нет, шапка-петушок, она прям как петушок.
3: А если нет? Ну, в некоторых кругах тоже может показаться не слишком, сказать, левый.
2: В общем, ребят, напишите цензурное название этой шапки, нам очень интересно.
3: Вязаный, да.
2: А история у Юли. Мне купили электронные наручные часы, тогда очень модные были. Одела, пошла счастливая гулять, упала в глубокую лужу, точнее даже яму, и все, часов нет. Дома, конечно, мне попало.
4: Ну, это конечно.
2: Слушай, мне вот всегда удивляло, родители с такой любовью дарят тебе эту дорогую вещь.
4: Да.
2: Носи на здоровье, сынок, а потом, если с ней что-то случается, все, ты враг.
3: Да, у тебя тут же к любви это плюс меняется на минус.
2: Да.
3: И вот понять, насколько сильно они тебя любят, можно, потому насколько сильно тебе влетает, если ты подаришь что-нибудь, что они тебе... Потеряй что-то, что они тебе подарили от большой любви, да.
1: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
2: Подробнее на сайте sberbank.ru/Сбербанк.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
6: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. В автосервисах «Фит-сервис» замена масла в двигателе бесплатно при покупке масла в автосервисе. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на masla.fitauto.ru.
8: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
9: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
10: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдин» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
11: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
12: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис «Плати частями» предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
13: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
14: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес/0+.
15: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Порто Пятти в ассортименте 400 граммов 89 рублей 99 копеек. С 3 по 9 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
16: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0521. ПАО «Сбербанк».
17: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
18: У меня из развлечений только эмоциональные качели – и колесо подозрений. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер на русском.
1: Первая взрослая вещь, которую вам купили, вне вашей воли, кстати, не то, чтобы вы попросили. Вам купили вещь, сказали, эта вещь взрослая, ты теперь взрослый.
2: Выходи из дома,
1: Влад. Вон из дома, молодец. Так, коллеги, сообщение.
3: Яна написала: привет, ребята, мне на день рождения родители купили кроличью шубку. Я счастливая, на следующий день после школы, решила с горки прокатиться на портфеле. Дело было зимой, а конец горки заканчивался болотом. Ну, я по шею и приземлилась. Шубке такое не снилось, я осталась без подарка. Плакала. Яна, город Краснодар.
1: Ну, можно конечно. Было побрить. Была кроличья шубка, а стала кроличья дубленка, например.
4: Кроличья дубленка? Это жесть. А Виктория сообщает: мне впервые подарили котенка. Это была ответственность. У меня, конечно, были другие коты потом, но вот первого котенка, Пушка, никогда не забуду. А еще Людмила сообщает, что папа подарил первую кулинарную книгу, причем не просто, а с картинками. Представляете, да, в советские времена, особенно, как это было круто.
1: Если это книга
4: большой, шикарный,
1: вкусной, вот это здоровой пищи времен Сталина.
4: Да, примерно так. И очень мне понравилось сообщение от Светланы Рожновой. Она пишет: в 8 классе мама купила краску для волос. О! Баклажановый цвет. Ох, модная ходила.
3: С баклажановым цветом?
4: Да, конечно. А я ходила ярко-рыжей, ребят, вы не поверите.
3: Куда смотрели? С тобой, про тебя можно поверить во все что угодно.
4: Ну, как это?
1: Куда смотрели папы? Папы куда смотрели в этой ситуации?
3: Всегда удивляли, наоборот, учителя с фиолетовыми волосами.
4: Да?
3: Вот я почему-то, у меня ассоциация про баклажановый цвет такой именно.
4: Нет, это ты путаешь, когда пожилые тети красили волосы синькой, а баклажан — это нечто экстремальное, это ярко, сочно и очень страстно.
1: Да, уважаемые радиослушатели, вы только что прослушали краткую лекцию о том, как отличается, чем отличается темно-синий от баклажанового.
4: Ну, конечно, учитывая, что мужчины большей частью вообще дальтоники, оттенков не различают. Конечно. Есть синий, красный и все, а все, что посерединке, нет. Еще от Марины давайте. Папа привез в подарок горнолыжный костюм. О. Оранжевый, белый и еще с синими вставочками. Такого больше,
3: наверное,
4: ни у кого не было. Конечно. Я думаю, что это было по-настоящему круто. Угу.
1: В таком горнолыжном костюме и на концерт не грех было сходить. К классической музыке в свое время.
4: Я уверена, что Марина так и делала.
0: Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер на русском.

0: Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер на русском.
1: Первая взрослая вещь в вашей жизни, которую вам купили или взяли и подарили. Эта вещь сделала вас действительно взрослым человеком. А читаем сообщения наших любимых дорогих слушателей. Привет, ребята. Родители мне подарили золотое кольцо с большим камнем из янтаря. Это Виктория пишет. Так красиво было, оно до сих пор у меня хранится, только уже мало. Что мало?
2: Мало.
1: А, мало.
2: А тоже мало. Мало, потому что у меня теперь еще 5 колец. Муж у меня министр финансов. Я теперь еще там какой-то. Ребята, сейчас будет длинное, но очень проникновенное сообщение. Вячеслав. Первую взрослую вещь я купил себе сам. Ловите. И это была не просто вещь, а целое взрослое первое дело. А именно перед пятым классом на летних каникулах я ездил в тайгу Саяны с мамиными знакомыми. Ездили мы туда не только отдыхать, но и подзаработать. Сбор ягод, шишек, травы и даже каменное масло. Все денежки откладывал и копил, мы периодически приезжали в город на перезарядку, так сказать. И все заработанные я закапывал в тайник. И вот пришло время собираться в школу. Да, я, надо сказать, что я на деньги хотел себе купить велик или скейт, который в те годы стоил как еще один велик. И вот где-то в 20-х числах августа я понял, что у мамы проблемы с работой, деньгами. Она катастрофически не может собрать меня в школу, как бы ни старалась. Работала, в зарплату вообще не платили. Была середина 90-х. И вот тогда я услышал, что мама плачет и рассказывает проблемы своей подруге. Я достал денежки и сказал маме, что проблемы нет. Твой сын не зря все лето трудился. И на эти деньги мы полностью меня одели в школу, купили всю необходимую канцелярию. И я помню, купили крутой рюкзак, о котором я мечтал еще в прошлом году. Вот такая правда моей взрослой жизни и первой серьезной покупки для себя.
1: Боже мой.
3: Молодец.
2: То есть мама плачет, мама плачет, сын достает баул с деньгами, швыряет на стол, говорит, мать, не плачь, сын все лето как проклятый сусликов обкрадывал. Одевай меня полностью, на все шишки гуляй.
1: Молодец, вы молодец.
3: Супер, ну правда,
2: уважение, уважение, уважение.
0: Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
5: «Пятерочка» доставляет.
6: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеет ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
7: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
8: Я построю здесь новый мир.
7: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
9: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
12: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска. Мягкая булочка. Хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
13: Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
14: У меня дело выгорело.
15: И сам я выгорел.
16: Это не дело.
17: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
18: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
19: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
20: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
21: Топ покупок месяца.
22: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
21: А мода C5. Добавить стиля.
22: JQ J7. Впечатлить друзей.
21: А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
23: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
24: С возрастом опорно-двигательный аппарат все меньше двигательный, все больше опорный. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер на русском.
1: Так ведь загогулина в том, что мечта подсказывает одно, а дарит тебе совершенно другое. Вещь, которую вам подарили и сделала вас при этом взрослой жизнью. То есть самая взрослая вещь, первая, которую вам подарили, читайте уже что-нибудь.
2: Марина написала, в 10 лет мама проколола мне уши и подарила простенькие сережки. Ни у кого не было, только у меня. Все завидовали.
1: Ну, я думаю, что главный-то подарок, потому что тебе уши продарили. Прокол, тот самый прокол, в общем, который как раз прокол в плюс, да.
2: Конечно.
3: Ой, ребят, я вам могу сказать, что мне мама тоже прокалывала уши, так как она медработник, у нее это получалось вообще ловко и красиво. У всех, кроме собственной дочери. В моем случае это было так. Она мне сделала одну дырочку, я говорю, ты знаешь, что-то больно. Нет, все, хватит. И я, в общем, попыталась встать и уйти. Сидеть, сказала мама волевым голосом. И дальше меня сцапали за ухо. В общем, до сих пор, если присмотреться, у меня дырочки на разных уровнях находятся.
1: У меня мама, вот мама и дети. У меня мама профессиональная преподаватель фортепиано, вырастила гигантское количество пианистов, кроме собственного сына.
2: А, ребята,
1: Что, весело было?
2: Весело было. Спасибо вам за ваше сообщение, за ваши истории. Классно.
1: Да,
3: ну, конечно.
1: Нет, в принципе, друзья мои, нам и так втроем было бы классно, я вас уверяю, даже если нас обрубили бы все средства связи, но с вами было в 10 раз класснее.
2: Юлю оставляем с вами.
3: Спасибо.
2: А все втроем соберемся уже завтра в 18.00 здесь на русском.
1: Конец связи.
2: Пока.
3: Пока.
0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Угроним 325 619 656 837.
2: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка банка и участвуйте в акции до 30 сентября.
3: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: Партнер проекта – строительная компания «СК-10».
6: В эфире новости.
7: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
8: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в «СК-10», пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в «СК-10». Звездочка 3110.
9: Застройщик ПО «СК-10 номер 12». Все подробности в офисе продаж «Неоферта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Ученые изобрели новый тест на внимательность. Одна полоска внимательный, две полоски невнимательный.
11: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
12: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
13: На Русском радио Ростов-на-Дону истории и факты.
14: Доходные дома Ростова-на-Дону – настоящая летопись городской жизни. На стыке 19 и 20 веков город стремительно богател. Сюда приезжали купцы, росли заводы и банки, и всем нужно было жилье. Так в городе появилась целая архитектура под аренду. Дома возводили лучшие архитекторы, поэтому фасады получились нарядными. Лепнина, эркеры, балконы с коваными решетками, высокие потолки и парадные лестницы. Каждый дом словно спорил с соседом за звание самого красивого. В этих домах жили разные люди – чиновники, врачи, студенты, приезжие купцы. Здесь кипела повседневность большого города с разговорами в коридорах, запахами свежей выпечки из булочных внизу и шумом экипажей на мостовой. Сегодня доходные дома – важная часть исторического облика Ростова. В них по-прежнему живут люди, работают офисы и кафе. А мы, проходя мимо, можем буквально прикоснуться к истории.
12: На Русском радио Ростов-на-Дону – история. И факты.
5: Партнер проекта – строительная компания «СК-10».
6: В эфире новости.
7: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
8: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в «СК-10», пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в «СК-10». Звездочка 3110.
9: Застройщик ПО «СК-10» номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неоферта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Русское радио. Все будет хорошо. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии Марина Лихачева. Любые попытки контактов по урегулированию конфликта на Украине – это шаг в сторону мира, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал состоявшуюся встречу Владимира Путина с американскими переговорщиками в Кремле. Песков отметил, что Москва не исключает возобновление переговоров в формате «Россия, США и Украина», но по месту и срокам их проведения говорить преждевременно. С начала года Комитет по охране окружающей среды Ростова составил 2156 административных протоколов за парковку на газонах. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил глава города Александр Скрябин. Штрафы за нарушения составляют от 4000 рублей для граждан до 100 тысяч рублей для юридических лиц. Средняя соленость Азовского моря достигла исторического максимума 16 промилле. За последние 19 лет она выросла примерно на 60%, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Южный научный центр РАН. До 2007 года средняя соленость моря составляла 10-11 промилле. Теперь Азовское море по этому показателю приблизилось к Черному, где соленость достигает 18-19 промилле. Женщины в России в среднем ищут работу дольше мужчин, об этом заявили в Росстате. В июле на трудоустройство у женщин уходило в среднем около 5,5 месяцев, у мужчин почти на месяц меньше. При этом уровень безработицы среди женщин также оказался выше, более 2,5% против 2% у мужчин. В целом по стране показатель в июле составил 2,3% и остается вблизи исторического минимума. Сейчас в Ростове плюс 16 градусов. Это вся информация к этому часу. С вами была Марина Лихачева.
0: Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. На русском радио Юлия Калинина.
2: Дорогие мои, доброго-доброго. Часто меня спрашивают: Юленька, а где вы, собственно, берете вдохновение? А я отвечаю и делаю такой широкий жест, вот как бы показывая: широка страна моя родная. А знаете, что здорово? Населяют эту страну сплошь прекрасные, замечательные люди. Если девица, то красавица, если парни, то как на подбор богатыри. И, друзья мои, не устану повторять ваш оптимизм, ваша вера в то, что день нынешний исключительно прекрасен. Вот это меня вдохновляет как ничто другое. Краем глаза сегодня с утра пораньше заглянула в соцсети, и что я вижу? Осеннее уныние? Нет, девчонки уже занимаются позингом на фоне первых желтых листочков, но парни демонстрируют корзины, полные грибов. Сразу видно добытчики. В общем, я надеюсь, в таком же настроении мы с вами и продолжим. Не в смысле того, что мужчины работают, а мы с вами просто красивые, а в смысле того, что любое время года воспринимаем исключительно позитивно. До полуночи буду транслировать вот этот солнечный взгляд, и я надеюсь, как всегда, все будет хорошо.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, северо-западный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 22 градуса.
0: Реклама на русском.
2: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
3: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
4: Если ты сорванец, то альпинизм не для тебя.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
5: Радио. Радио.

0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
1: Поэтому из вас бесконечно рада. И знаете, не устаю удивляться тому, как по-разному можно трактовать те или иные события, если ты информирован и если ты вообще не в курсе, что происходит. Вот смотрите, сегодня с утра пораньше получила 537 сообщений, в которых обязательно присутствовали ежики. Картинки такие, натуралистичные фото. В общем, я начала подозревать, что все мои друзья разом решили мне как-то так прозрачно намекнуть, что я, во-первых, маленькая, толстенькая, кругленькая, а, кроме всего прочего, еще и колючая. Ну, это в смысле характера. И я хотела сказать: ребята, это все неправда, это все не так. А потом бамс, и выяснила, что сегодня день ежика отмечается. Вот такая милота. Поэтому, если вам сегодня хочется свернуться клубочком, взять пару яблочек и, в общем, сделать так, чтобы вас все оставили в покое на некоторое время, знайте, что это неспроста. Единственное, с чем я бы поспорила, это с покоем, потому как покой нам, как известно, только снится. А до сна, во всяком случае, по московскому времени, еще есть. Есть у нас пара мгновений, значит, успеем и музыку послушать, и друг другу что-нибудь приятное сказать. Ханна, Артик и Асти в ближайшее время, а потом Ирина Дубцова. Все это на русском.
0: Русское радио.

0: 20 лет лучшей музыки страны теперь на виниле.
1: Только для подписчиков русского радио в Макс. Дарим эксклюзивную пластинку «Золотой граммофон» из юбилейной музыкальной коллекции в честь 30-летия премии. Подписывайтесь на русское радио в Макс, нажимайте «Участвовать» и выигрывайте одну из пяти пластинок. Победителей узнаем 18 сентября. Русское радио в Макс. Присоединяйтесь. 12+.
2: Реклама на русском.
3: Конечно, можем.
4: Беспроцентный лимит на все. Можем?
3: Конечно, можем.
4: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
3: Конечно, можем.
4: И кэшбэк 5% можем?
3: Конечно, можем.
4: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно конечно, просто так.
3: Конечно, можем.
4: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
3: Не оферта. Течет 26 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
4: Только в сентябре. Совершите покупку в магазинах «Рандеву» и получите премиальную карту «Привилегия» 25%. «Рандеву» мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на rendezvous.ru. «Рандеву», город Москва, УГРН 114-774-652-74-44.
5: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
6: На основании статьи 213.10 Закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
9: Что я буду делать в выходные? А что, в выходные тоже надо что-то делать? Рекламная служба «Русского радио». 579-7799, код 499.

0: меня вот круглый год, то море зовет, то горы манят, то салон спа нежно так нашептывает. Юль, бросай ты всю эту прозу и давай махнем. Но если уж не в отпуск, то тогда поднимем вверх правую руку и махнем на это на все. Но нет, чувство долга заставляет меня держаться поближе к семье, а чувство любви бесконечной поближе к вам, бесценные мои. За теплую компанию огромное спасибо. Как всегда, стоит в эфире блеснуть, и тут же бамсу в соцсетях всяческие приятности появляются. Какая прелесть, вы такие молодцы. А я вам взамен буду песни хорошие ставить и нежным голосом говорить: вы на свете всех милей. Мод Иванушки и Биса в самое ближайшее время. Оставайтесь.
1: Русское радио.

0: на русском радио «Ближе к телу».
1: Всем привет, у микрофона Лена Журавлева. Мы об этом с вами догадывались, но говорить не говорили. А вот ученые взяли и выяснили. Совместные занятия спортом спасают от развода. Исследование показало, что пары, которые занимаются спортом вместе, лучше общаются и спокойнее решают конфликты. Особенно хорошо показали себя обычные прогулки, во время которых партнеры больше разговаривают и поддерживают друг друга. Такие пары – хороший пример для остальных. Сама с детства вижу пару, которая всю жизнь дружит со спортом. Легкая атлетика, йога, скандинавская ходьба. Всегда вместе, всегда рядом, всегда в движении. Моя воспитательница детского сада Тамара Сергеевна и ее муж. Им давно за 80, но они гордость поселка, в котором живут, и хороший пример для молодых пар. Так что вместо ссор собирайтесь на пробежку. Вместо часов врозь лучше вместе научиться какому-нибудь новому виду спорта. И детей привлекайте, это только объединяет всю семью. Вернусь с чем-нибудь полезным на следующей неделе.
0: Русское радио.

Между тем, статистика говорит о том, что женские слезы вместо ожидаемой эмоции «О, кто обидел мою бедную любимую булочку?» вызывают у мужчин легкое раздражение. Ведь парни у нас отвечают за действия, а не за эмоции, как мы с вами, девчонки. Поэтому, если есть что сказать, говорите. Надо пожаловаться, пожалуйтесь. Но вот сидеть и плакать, и ждать, что он начнет выспрашивать, ну что уже случилось? Это, по меньшей мере, нелепо. Держите любимого поближе к сердцу и чаще улыбайтесь. И тогда вам точно не придется бегать друг от друга.

0: оно какое?
1: Наше
0: утро.
2: Не успела сделать прошлый ремонт, сделай еще раз
3: не
2: ремонт.
3: Не хочу, давай, сделай. Не хочу делать никакого
2: просто
3: больше
2: помню,
3: ремонта.
2: Когда она приходила и говорит, эти сантехники! Вот, по-моему, прикольно было.
4: Грустная история.
3: Я сейчас и так унитаз еще менять.
2: Да что ж так такое-то, господи,
3: Адам,
2: пожалуйста,
3: никогда.
2: Смени систему питания,
3: нет,
2: я
3: нет,
2: тебя умоляю.
3: Нет, просто не покупайте квартиру с ремонтом.
0: Перцы. Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
5: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: У меня дело выгорело. И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Баобанк ВТБ. Указана цена на Чанган UNES в комплектации техно. 2020. Выпуска, с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
9: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
7: ООО А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
10: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
11: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ Арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
7: 12+.
12: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
13: Есть ли у меня хоть капля совести? Есть, конечно! Вам куда накапать? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

просто очень классная песня и замечательное официальное видео. Рекомендую к просмотру. Это Бахти и Туркен. «Вылитая я» только что на русском. А почему мы выбираем бывших, будущих, которые так похожи на бывших? Оказывается, все дело в том, что наш мозг устроен таким образом, что любое знакомое он воспринимает как безопасное. Представляете? То есть даже если вам с человеком было, не очень хорошо, это все равно воспринимается как пространство безопасности. Поэтому, дорогие мои, по-моему, надо вот эту модель взять и поменять. И выбирать что-то лучшее, всегда стремиться к совершенству, ведь перед вами открыты все горизонты.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Курс валют на русском радио.
2: По информации Центробанка России, на вторник курс доллара по отношению к рублю снизился на 39 копеек и составляет 86 рублей 19 копеек. Курс евро также снизился на 40 копеек и составляет 100 рублей 17 копеек.
3: Спонсор программы ООО «Престиж Моторс».
4: Ваш новый «Тонетто 7» готов к выдаче в «Прайд». Просторный семейный кроссовер с двигателем 1.6 турбо на 150 сил, полным приводом и клиренсом 190 мм. Внутри два экрана, камера кругового обзора 540 градусов, умные помощники и панорамная крыша. И главное, в этом месяце максимальные выгоды и персональные скидки для каждого клиента. Ждем вас в «Прайд», Ростов-на-Дону, Вавилова 59К. «Прайд» – правильный выбор.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
5: В эфире новости.
6: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
7: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
8: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж неофертная. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
10: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
9: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
11: Мой сын никуда не поедет от меня.
9: На телеканале «Ю».
12: Для зрителей старше 16 лет.
13: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
14: Итак, приступим.
13: Триллер «Бегущая».
14: Ты пыталась убежать от прошлого.
13: Один час, один шанс спасти сына.
15: Я не могу никого убить.
13: Возрастное ограничение 16+.
14: О, я думаю, можешь. У тебя один час.
13: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
16: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
17: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
16: Новый сезон мелодрам.
18: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
16: Скажи счастью «да».
19: Ты выйдешь за меня замуж?
18: Да.
16: Новый сезон мелодрам. Завтра в 19.00 на «Домашнем». 16+.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
20: Следуй за своей мечтой. Иди спать.
21: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Предприятия ЖКХ попросили разъяснить указ Владимира Путина о защите критической инфраструктуры. В профильной ассоциации заявили, что коммунальщики готовы выполнять требования, однако документ не дает четких определений. В связи с этим организация попросила уточнить, какие объекты топливно-энергетического комплекса ЖКХ и энергетики относятся к критической инфраструктуре. В конце августа президент России подписал указ о возможности передавать бизнес под госуправление, если владельцы недостаточно эффективно защищают объекты от беспилотников. МВД за 7 месяцев лишило гражданства свыше 1000 иностранцев. В большинстве случаев причиной стали вступившие в силу приговоры суда. Часть решений связана с неисполнением обязанности встать на воинский учет, пишет ТАСС. Число отказов в приеме в российское гражданство за тот же период выросло на 10%. Самая распространенная причина – недостоверные данные. Сербские авиакомпании получили право летать в Калининград. Власти двух стран договорились расширить воздушные сообщения. Какие именно сербские авиаперевозчики будут выполнять рейсы в Калининград, пока не уточняется. Сейчас в Россию летает компания Air Serbia по маршруту из Белграда в Москву и обратно. Рейсы ежедневные, в день выполняется от 2 до 4 полетов. Ну и последние международные организации перестанут привязывать время к вращению Земли. Ученые обнаружили, что такой механизм допускает погрешности и возникает угроза сбоев, например, в спутниковой навигации. Исторически время зависело от движения планеты, но атомные часы, основанные на колебаниях цезия, создали расхождение эталонов. Как пишет газета «Известия», причиной стало ускорение вращения Земли. Механизм расчета мирового времени изменится с мая следующего года. Атомное время будет постепенно расходиться с астрономическим. На этом у меня пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.
2: Девочка, ты плачешь из-за мелочей.

почему-то большой вселенной мы все изо всех сил хотим угодить, а той вселенной, что внутри, мы о ней вообще часто забываем. Юлия Савичева, как всегда, невероятно проникновенно здесь, на русском. А помните, девочки мои и мальчики, как в школе, про последнюю парту часто говорили, мол, это Камчатка. Далеко не очень-то видно, что там происходит, в общем, максимально комфортно. Насчет видимости, правда, ничего сказать не могу, но точно знаю, что еще пару дней назад в Петропавловске-Камчатском и окрестностях в Елизово, например, было очень громко, потому что Юлия Савичева там выступала, и, судя по фотоотчету, да, там действительно было жарко. А Чили или это подхватывает музыкальную эстафету на русском? Ну что, дорогие мои, не осень.

0: Радиоканал «Русское радио Ростов». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, северо-западный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 22 градуса.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4.

0: Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
1: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
2: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
3: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
4: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741, 16+.
5: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон битвы поколений начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи.
6: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
5: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
7: Битва поколений, 5-й сезон. В эту субботу в 17:00.
8: Категория 16+.
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
10: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
11: Есть ли у меня хоть капля совести? Есть, конечно! Вам куда накапать?
12: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
2: Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна?

на самом деле жизненный опыт показывает, когда рядом мужчина, приходится давать ему какую-то еду, чай наливать и говорить всяческие приятности. Нет, здорово, конечно, когда есть кому передвинуть пресловутый шкаф, принести тяжеленные сумки и повесить, наконец, полочку в ванной. Ну, про выброшенную елку я даже не говорю. Но во всем остальном, о да, это весьма... энергетически затратный процесс. Это я про любовь, конечно. Бесценные мои, не экономьте чувства, не экономьте эмоции. Если уж страсть, то только с открытым сердцем и на полную катушку, как в песнях Филиппа Киркорова.

0: Реклама на русском.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
3: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Только в сентябре. Совершите покупку в магазинах «Рандеву» и получите премиальную карту «Привилегия» 25%. «Рандеву» мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на randevu.ru. «Рандеву», город Москва, Бугаренко, 14-774-652-74-44.
6: Конечно, можем.
7: Беспроцентный лимит на все. Можем?
6: Конечно, можем.
7: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
6: Конечно, можем.
7: И кэшбэк 5% можем?
6: Конечно, можем.
7: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто кэш, так.
6: Конечно, можем.
7: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВВ Банк. Лицензия ЦБРФ номер 841. Конечно.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
3: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Измученный диваном, я выбился из сил. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 49.

Ну что, друзья мои, я надеюсь, вы в курсе, что мы здесь на русском очень трепетно относимся к качественному звуку и к вашему хорошему настроению. Вот уже сейчас готовы вас порадовать. Мы выпустили виниловую пластинку, которая вышла ограниченным тиражом и собрала 30 лет истории золотого граммофона и, конечно, ваши любимые песни. Эту уникальную пластинку купить невозможно, но ее можно выиграть и только в нашем канале Макс. Подписывайтесь на наш канал, жмите «Участвовать», бамс, нажали. Ну а дальше мы подарим 5 пластинок. Выбор победителей уже совсем скоро, 18 сентября, поэтому поспешите, я уверена, вам непременно повезет. Ну а еще и напоминаю, что здесь на русском каждому из вас бесконечно рады, и если ваш компас сегодня показывает на нашу радиостанцию, это верное направление.

0: только среди подписчиков русского радио в Макс. Розыгрыш 5 виниловых пластинок из эксклюзивной музыкальной коллекции в честь 30-летия премии «Золотой граммофон». Подписывайтесь на русское радио в Макс, нажимайте «Участвовать» и выигрывайте уникальный диск из юбилейного тиража. Победителей узнаем 18 сентября. Русское радио в Макс. Присоединяйтесь. 12+. Реклама на русском.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно». 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
4: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитные карты. АО «Альфа-банк».
5: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах. И храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
6: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
7: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
8: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
0: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
9: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
10: Сколько себя помню, постоянно что-нибудь забываю. И это ведь только сколько помню. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Ну, так-то, если подумать, у нас у каждого с воображением полный порядок, и можно намечтать себе ого-го, какого принца, да еще и с белой лошадкой, а на месте девчонки из соседнего подъезда вдруг окажется самой, что ни на есть, настоящая принцесса. Но, друзья мои, в жизни принцы и принцессы встречаются чрезвычайно редко. А вот взять и заглянуть в глаза своему соседу или вдруг увидеть те самые невероятные яркие звезды, радуги в глазах девчонки, которая за соседней партой находится, бамс, вот это и есть настоящее чудо. И если ваше уже нашлось, знаете, что нужно делать. Признаваться в любви громко и во всеуслышание. Можно это сделать в нашем столе заказов 916-003-105-7. Пишите непременно. Стартуем в 22 сразу после выпуска новостей.
1: Русское радио.

0: Радиоканал «Русское радио Ростов». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, северо-западный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 22 градуса.
0: Реклама на русском.
2: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
3: Ну и что? Что у моего сына нет слуха? Он же ходит в музыкальную школу не слушать, а играть.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Русское радио. Что слушает страна?
4: А я все помню, помню, как тебя любил.
0: Русское радио. Слушайте лучшее, любимое на русском.
4: Нет.

0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Что слушает страна?
1: Если скоро смоют волны наши звуки из песка, что ты первым делом вспомни?
0: Русское радио.
2: Русское радио. Если ты со мной, мир меняет цвет, и других возможных вариантов нет.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Минтруд подготовил проект закона об изменении процедуры назначения пенсии. Речь о том, чтобы страховую пенсию по старости оформлять автоматически без заявления. Как ожидается, новый порядок начнет действовать с 1 января. Страховая пенсия по старости – это основной вид пенсии, которую получает большинство пенсионеров. Ее назначают при наличии минимального трудового стажа, сейчас это 15 лет. Генконсульство Германии в Петербурге обязали прекратить работу до 18 сентября. Кроме этого, в России будут закрыты немецкие культурные центры имени Гёте, заявили в российском министерстве иностранных дел. Причиной названы недружественные действия германской стороны. Ранее власти Германии возложили на Россию ответственность за августовскую атаку беспилотника на аэропорт Лейпцига и объявили о закрытии с 18 сентября российского генконсульства в Бонне. Далее о спорте. Российская теннисистка Мира Андреева впервые в карьере вышла в четвертьфинал US Open. В четвертом круге открытого чемпионата США она обыграла представительницу Австрии Анастасию Потапову. Следующая соперница россиянки определится позднее. 18-летняя Андреева впервые пробилась в восьмерку сильнейших на US Open. Ранее ее лучшим результатом в Нью-Йорке был третий раунд. Ну и последнее. В Нидерландах открытие автомобильного моста перенесли из-за ласточек. Под конструкцией в старом ласточкином гнезде обнаружили новую кладку яиц. Этот вид пернатых в стране охраняется законом, поэтому любые работы рядом с гнездами в период размножения запрещены. Возобновить строительство можно будет только после того, как гнезда опустеют и экологи дадут заключение. Затем подрядчику потребуется еще пара месяцев на завершение объекта. Ремонт моста уже срывался из-за непогоды и технических сложностей. На этом пока все новости. Далее в эфире «Стол заказов». Ваши приветы и поздравления принимает Юлия Калинина.
0: Новости. Новости на русском. «Стол заказов» русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: И вот оцените, друзья мои, насколько природа может взять свое. Это я к тому, что из-за ласточек останавливают большую стройку, а кто-то из-за любви готов подбросить все дела и предаться этому чувству, буквально нырнуть в него с головой. И даром, что осень, а совсем даже не весна, а ведь согласитесь, накал страстей, ах, какой, просто красота. Спасибо вам за те чувства, которые вы, ничуть не смущаясь, выплескиваете в наши мессенджеры. Кстати, еще раз напомню, координаты 916-003-105-7. И кроме этого, не стоит забывать, что сообщество русского ВКонтакте в Одноклассниках также открыто. Михаил Волков признается в любви к той музыке, которая звучит здесь, на русском, говорит, нравится мне ваши песни. Спасибо, дорогой Михаил. Пишите еще. Ну, а Анна передает привет и признание в любви замечательному человеку Алексею. А Константин сообщает городу Томску большой привет любимой жене Лидии. Большой привет, а также дочерям Василисе, Ульяне и Вероничке. Люблю вас, мои родные. Константин, да вы счастливый человек. Три доченьки красавицы, да еще и супруга умница. Просто чудо. Натали просит передать привет всем, кто ее знает. Саша Стар, как всегда, удачной ночной смены. Очень тебя люблю. Друзья мои, если планируете ближайшую ночь провести без сна, без отдыха, знайте, что коллега мой Миша Набоков скучать вам не даст.
0: В

Вот и мы здесь на русском вносим в жизнь немного магии. Привет, поздравлений, признаний, пожеланий, доброты и хороших песен. В общем, я надеюсь, вы, друзья мои, точно знаете, что если всего этого не хватает, то давайте к нам, мы вам всегда рады. Евгения сообщает большой привет моим близким и друзьям, деткам Елизавете и Алексею. И вам большой привет, хорошего настроения. Евгения, вам большой привет, доброго вечерка. Альда просит передать привет, видимо, самой себе. Ей сегодня исполняется 13, желает себе счастья и успехов в учебе. Дорогая моя, будьте здоровы, будьте счастливы, и пусть все у вас будет хорошо.

0: Буду держать кулачки. Привет, любимая русская, передайте привет моей Танечке. Скажите, что люблю ее больше всех. Это сообщение от Михаила. Еще один привет доставлен, совсем скоро вернусь.
1: Реклама на русском. Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
2: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741, 16+.
3: В жизни важна не длина выходных, а умение ими пользоваться.
4: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
1: Русское радио.

только лучше. Все это самообман. Здесь больше нету иллюзий. Слушайте лучше. Любимое на русском.

не то чтобы совсем выше облаков, но да, некоторые полеты у нас с вами намечаются. Николай Попов, всем привет, передает Коль. Спасибо большое, доброго вечера, как всегда. Текс, Иван Лебедев пишет, желаю максимально легко и приятно провести эфир. Иван, с вами только так. Всем вашим друзьям большой привет. Александра Калинина, поздравьте с наступающим днем финансиста. Саш, ну что, однофамилец, дорогой, привет вам большой, с наступающим праздником. Вместе с Иваном желаю вам внутренней гармонии, идеального баланса в делах, а удачи, чтобы всегда была на вашей стороне. Михаил Владимирский пишет, Юль, спасибо за позитивный эфир. Михаил, спасибо за позитивные сообщения. Легкой рабочей недели, да, я думаю, что всем нашим слушателям это не помешает. Максимально прекрасного эфира, отличного настроения. Спасибо, Русское радио, спасибо, Михаил. А сегодня есть интересные праздники, это уже Павел Кучеров пишет, например, день ежика и день барабанщика. Да, если хотите преподнести не очень приятный сюрприз вашим друзьям, у которых есть дети, то подарите барабан. Дружба после этого закончится. Я дважды дедушка, и внуки для меня это огромная радость, и вместе с ними сегодня отмечаю день внучат. Передаю приветы друзьям отдельно для Ивана Лебедева. Вань, с именинами вас, прекрасного настроения, здоровья крепкого и всего самого хорошего. Людмила Агафонова-Белецкая, прекрасную Анну Вольскую, нашу единственную барышню новостника, поздравляет с праздником. Людмила, вместе с вами, Анне, желаю дальнейших успехов творческих, крепкого здоровья, благополучия семейного и всего самого хорошего. Анечка, будь счастлива. Вам, Людмила, как всегда, сердечный привет.

0: хит на русском радио.
1: Ну да, брутальный буррито только что был у нас здесь, и не менее брутальный Дэн из Карелии пишет: «Юль, приветствую вас, навел порядок в гараже». И вот здесь фото даже прилагается, ну просто удивительно. Некоторые парни могут наводить порядок не только в собственных мыслях. Дэн, аплодируй стоя. А теперь можно чуточку отдохнуть, продолжает он. «Всем слушателям передаю привет, отдельный привет в любимую Карелию». Кстати, гараж у вас просто загляденье. А вот расскажите, что у вас за штука такая висит сверху над дверью? Это какие-то, по-моему, рога оленя или что-то такое. Или какое-то инопланетное существо, вполне возможно. Наверняка у Дэна где-то имеется бластер такой, да? Чтобы побеждать пришельцев. Ну, а теперь к прекрасным дамам переходим. Большой привет Юльчике из Липецка. Юля, вам и всем, кто рядом, большой привет. Вашей прекрасной дочурке Марусе привет передаю. Дочка у вас просто чудо, очарование. Малика просит поздравить Анну Вольскую с днем рождения. Анечка, еще раз здоровья, счастья, успехов и, как всегда, побольше хороших новостей. Лена сообщает с большим приветом. Леночка Карабанова из Рязани вам пишет. Ленуся, привет. Передаю привет мамочке в Туму, Галине Карабановой, молодоженам Марии и Дмитрию Ухановым в Рязань. Желаю всем хорошего вечера, любви, добра и позитива. Ну и, конечно, большой привет всей команде «Русского». Спасибо, Леночка, и до скорого. Спасибо за прекрасное настроение. Передаю приветы всем слушателям, всем родным, близким, особенно племянникам Вере и Диме. Всем отличного вечера, успешной рабочей недели. Ну, вы, наверное, уже догадались, что так позитивно у нас обычно пишут. Кто правильно? Это Татьяна из Балашихи. Танечка, большое спасибо за улыбки. Вам самого доброго вечерка.
2: Русское радио.
3: Русское радио. Все будет хорошо.

0: Сегодня ставим на стоп ваши приветы. Анна нам пишет: передайте большой привет моему другу Олежке, скажите ему, что он самый лучший. Ну и Максиму Привалову большой привет, хорошего настроения. Анечка, обязательно, Макс, привет от вас передам. Передаю привет мужу Косте, который сейчас за рулем. Я тебя очень люблю. Это пишет жена Зоя. Надежда М сообщает: ох, спасибо вам большое за добрые слова, дорогая, прекрасная Наденька. Стараемся, всей командой работаем для вас. И да, если удается светить, независимо от времени суток, то значит мы живем и работаем не напрасно. Ольга просит передать привет всем жителям поселка Ильинская, Хованская, Ивановская область, в особенности маме Любе, дорогая прекрасная Лёля, вам тоже привет. Светулёк передает привет и поздравления с днем рождения для Елены Соловьевой. Желает счастья, здоровья, девчата из швейного цеха из города Шуя нам пишет. Ну что, девчонки, если вы шить умеете, тогда я вам аплодирую, потому как я не умею вовсе и перед всеми, кто умеет, ну действительно преклоняюсь. Это великое искусство. Если что, я с вами. Аня пишет: с маминого аккаунта пишу. Любимую мамочку мою поздравьте, пожалуйста, с днем рождения. А подписался на самом деле сын Андрюша. Вот теперь разобрались. Маму зовут Аня, а сын Андрюша ее поздравляет. Желает всего самого хорошего, радости, удачи и здоровья крепкого.
1: Все будет хорошо.

0: Реклама на русском.
1: Кэш можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Кэш можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Кэш можем.
2: И кэшбэк 5% можем?
1: Кэш можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
1: кэш,
2: так.
1: Кэш можем.
2: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
3: Прошу прощения за опоздание, но я не приду. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

В душе действительно светло. Не в последнюю очередь, благодаря вашим сообщениям, спасибо вам за них. Максим Дубровский пишет: передаю привет родным и друзьям в Ярославль, родным и знакомым в Москве и в Казани. Максим, доброго вечера. Хочу передать привет в Палех моей сестре-двойняшке Вере Бычковой, пишет нам Надежда Миронова. Желаю ей крепкого здоровья и скорой встречи детей из Беларуси, Сашеньки и Александра Бычковых. То есть Александр и Александра? Вот это действительно просто редчайшее совпадение. Надеюсь, скоро встретимся. Надежда Миронова, поселок Лежнёво, Ивановская область, на связи. Мариночка Шевченко приглашает посетить прекрасное село в Рязанской области. Населенный пункт называется Сельцы. Именно вот так ударение на первый слог. Действительно историческое место, ничуть не сомневаюсь. Марин, спасибо за то, что приглашаете в гости всем вашим замечательным сообществом. При случае обязательно. А Нонна Грибова передает привет всем, кто ее знает, всем желает хорошего настроения. И еще. Юль, здравствуйте, передайте привет всем, кто меня знает, и это Елена Соколова. Ну что, дорогие мои, огромное спасибо за привет, с вами было по-настоящему здорово, обязательно встретимся уже в следующем часе.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Президент поручил создать межведомственную комиссию по контролю за уехавшими из страны нарушителями. В состав нового органа войдут представители Минюста, МВД, налоговой службы, ФСБ, Росфинмониторинга и Генпрокуратуры, следует из президентского указа. Основной задачей станет рассмотрение вопросов по назначению ежемесячного гуманитарного пособия родственникам релокантов-нарушителей. С 1 сентября вступил в силу закон об аресте имущества граждан, уехавших из страны и совершивших правонарушение против интересов государства. Закон также позволяет выплачивать их нуждающимся родственникам денежные пособия 27 тысяч рублей в месяц. Мнение семей с детьми и подростков следует учитывать при проектировании городской среды, заявила председатель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова. Принимаемые решения должны отвечать потребностям семьи. Важно, чтобы мама с коляской могла свободно гулять в парке, а людям с инвалидностью не приходилось преодолевать барьеры. Львова-Белова предложила распространить сертификат «Семьям рады», идею которого поддержал президент, на парки, скверы и дворы с удобной инфраструктурой. К другим новостям. В России вновь заговорили о приостановке предсеансовых показов. Кинотеатры прибегают к этой схеме, чтобы показать зарубежные картины без прокатного удостоверения. В ассоциации владельцев кинотеатров не исключили, что такую практику прекратят. Ранее кинозалы уже приостанавливали предсеансовые показы, но потом снова возобновляли. Ну и последнее. Общение с нейросетями меняет манеру речи пользователей. К такому выводу пришли ученые. По их данным, в разговорах становится меньше спонтанности и эмоциональности, а коротких фраз, наоборот, больше. Механизм ученые объясняют привычкой человека отзеркаливать собеседника. Пользователи начинают повторять за искусственным интеллектом четкие и однозначные формулировки. На этом пока все. Эфир Русского радио продолжит Юлия Калинина.
0: Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Доброго-доброго, дорогие мои. Вот многие сейчас задаются вопросом, а что делать в сентябре? Ну вот сами смотрите, мы детей в школу отправили? Отправили. Про 3 сентября и перевернутый календарь спели? Да что там, уже не раз. Осталось только предаваться страдашкам на тему, как я провел лето. В качестве спойлера могу сказать, что каждый начинает думать о том, что лето провел плохо, бездарно, и вообще эти 3 месяца пролетели как-то до безобразия быстро, даже если это совсем не так. И вот тут, для того, чтобы грустить в сентябре, нужен грамотный подход. Грустить с хорошей музыкой, с теплым пледом и в приятной компании. Если после этого не расхочется переживать, то тогда даже не знаю.

Помните, с чего я начала свой сегодняшний эфир? Естественно, с похвалы в ваш адрес, потому как говорила, без вашей поддержки, без вашего позитива и оптимизма абсолютно точно не обойдусь. И вот забавный мем мне прислала наша слушательница из Московской губернии. Пишет, говорит, с утра просыпаюсь, как старый ламповый телевизор. Полчаса ни звука, ни изображений. Только потом потихоньку подгружается. В общем... Как бы то ни было, медленно, но главное верно. И потом, понедельник мы с вами уже пережили, впереди вторник, который обещает быть легче. К среде мы с вами разойдемся окончательно, ну а вечером четверга уже придет время заканчивать эту рабочую пятидневку. Как видите, все будет быстро.

0: прикольных, замечательных леди и джентльменов, которые наверняка есть в вашей жизни, наверняка в вашем сердечке найдется место и для стопроцентных ярчайших хитов, которые звучат здесь, на русском. Но мы эти хиты из наших сердец перенесли на настоящую виниловую пластинку. Вышла она, кстати, ограниченным тиражом и собрала более 30 лет истории золотого граммофона. Эту уникальную пластинку купить невозможно, ее можно только выиграть, причем здесь, на русском, в нашем канале в Макс. Подписывайтесь на наш канал и жмите «Участвовать». Подарим 5 пластинок. Победителя определим уже совсем скоро, 18 сентября.
1: Все будет хорошо.

0: любовь все-таки поистине неисчерпаемая тема. Сколько ни говори, а всегда будет мало. Всегда останется место для многоточий, что приятно, независимо от возраста, для восклицательного знака. Друзья мои, о любви с вами продолжим говорить. Нет, наверное, уже не сегодня. Уже, наверное, завтра. Ближе к окончанию этого часа обязательно передам эфирную эстафету моему коллеге Мише Набокову. Он с вами проведет все это время от полуночи до 7 утра. Ну, а я, Юлия Калинина, с вами буду еще минут 20, после чего скажу: все, ребята, ушла отдыхать. Группу «Фабрик» послушаем прямо сейчас, а кроме этого «Греченная вещица» от Вячеслава Макарова и диджея Демиксера, которая вчера была в новинках, а сегодня заняла достойное место в нашем плейлисте.
1: Русское радио. Золотая история. «Фабрика». «Лёлик».

0: Мобильное приложение Русского радио.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
2: Реклама на русском.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
7: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
8: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
9: Деньги никуда не исчезают. Они просто меняют хозяев. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Ну что сказать, друзья мои, когда два классных парня ставят перед собой задачу сделать сногсшибательный трек, как правило, у них все замечательно получается. Это Вячеслав Макаров и диджей Димиксер. Совершенно незабываемая встреча была с ребятами в студии Русского радио. И я уверена, что вот этот творческий союз, он впереди, еще имеет перед собой совершенно блестящие перспективы. У них еще много-много классных треков будет. А напротив меня коллега мой, Миша Набоков.
1: Юлечка, привет.
0: Привет.
1: У меня творческий тандем сложился с понедельником.
0: Да ты что, да, с ты знаешь, понедельником?
1: Прямо вот с понедельником. Я осознал сегодня, что сколько у меня осталось новых жизней и чистых листов после понедельника.
0: Так,
1: ты представляешь?
0: Нет.
1: То есть, ну, каждый понедельник мы обычно говорим, что все, вот я начинаю новую жизнь.
0: Да, точно.
1: Все с чистого листа, все вот это у меня столько скопилось, я не знаю, может быть, дать объявление, как ты думаешь? Кому-то это перепродать, может быть? Может быть, тебе?
0: Нет,
1: ты хочешь?
0: Мне не надо.
1: По скидке?
0: Нет, мне много... бы со своим разобраться.
1: Слушай, будешь как кошка ходить.
0: Да,
1: будет много жизни у тебя
0: ты
1: будет.
0: Знаешь что? Тут
1: новых.
0: Ведь, понимаешь, дело не в количестве, а в качестве.
1: Согласен, слушай, это ну, не совсем новый БУ.
0: Ну, тут понимаешь, в чем дело? Если в моей следующей жизни, которая пусть даже немножко БУ, но все-таки хотя бы отчасти будет новой, у меня появится, ну, например, помощница по хозяйству. Вот, да? Или, скажем так, мне будут встречаться парни, которые слышат просьбы с первого раза. Вот. Или, скажем, 8 марта будет повторяться, ну, 3-4 раза в год.
1: То есть такие
0: минимум.
1: Тебе
0: да.
1: жизни, да,
0: да,
1: нужны?
0: Да, да. Слушай, ну, можно вот это все там, включены эти опции?
1: Слушай, ну, не знаю, я тогда допишу, получается.
0: Да, ты допиши.
1: Да, доделаю.
0: И ты знаешь?
1: И тогда тебе перепродам.
0: Ага, потому что я уверена, что много девчонок в нашей стране, которые думают так же, как и я, и мечтают примерно об этом же. В общем, девчонки, мы с вами встаем в очередь, Миша докрутит там чего-то, добьет, и все, и тогда мы вот эти новые жизни, пожалуй, возьмем в аренду.
1: Договорились.
0: Ну, я тебе желаю эту ночь провести так, чтобы не было потом мучительно больно за бесцельно потраченное время, и чтобы эту ночь потом не хотелось. Ну, знаешь как, вот все было плохо, поэтому надо переиграть, чтобы с первого раза, с первого дубля, и все, как всегда, безупречно. Вот так.
1: Слушай, так и будет обязательно.
0: Друзья мои, я с вами прощаюсь до завтра, до 18. Обязательно встретимся в вечере на Русском. С вами было здорово. Пока.
2: На Русском радио Юлия Кайф.

0: больше, чем радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии Марина Лихачева. Любые попытки контактов по урегулированию конфликта на Украине – это шаг в сторону мира, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал состоявшуюся встречу Владимира Путина с американскими переговорщиками в Кремле. Песков отметил, что Москва не исключает возобновление переговоров в формате «Россия, США и Украина», но по месту и срокам их проведения говорить преждевременно. С начала года Комитет по охране окружающей среды Ростова составил 2156 административных протоколов за парковку на газонах. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил глава города Александр Скрябин. Штрафы за нарушения составляют от 4000 рублей для граждан до 100 тысяч рублей для юридических лиц. Средняя соленость Азовского моря достигла исторического максимума – 16 промилле. За последние 19 лет она выросла примерно на 60%, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Южный научный центр РАН. До 2007 года средняя соленость моря составляла 10-11 промилле. Теперь Азовское море по этому показателю приблизилось к Черному, где соленость достигает 18-19 промилле. Женщины в России в среднем ищут работу дольше мужчин, об этом заявили в Росстате. В июле на трудоустройство у женщин уходило в среднем около 5,5 месяцев, у мужчин почти на месяц меньше. При этом уровень безработицы среди женщин также оказался выше, более 2,5% против 2% у мужчин. В целом по стране показатель в июле составил 2,3% и остается вблизи исторического минимума. Сейчас в Ростове плюс 13 градусов. Это вся информация к этому часу. С вами была Марина Лихачева.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно наткнулся на такое красивое, жизнеутверждающее высказывание. Наступил сентябрь, и в воздухе появилось потрескивающее чувство предвкушения. Так что, девчонки, запомните в следующий раз не старый пень, а потрескивающее чувство предвкушения.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
1: Русское радио.
0: Русское радио. Всегда с тобой. Русское радио. Радио.

Миш Набоков на Русском радио вместе с вами. Лично я никогда не ругаюсь на синоптиков, потому что понимаю, они делают такие вот иногда странные прогнозы только для того, чтобы нас не расстраивать. Это же очевидно. Возможные осадки там местами и так далее. Ну а прямо сейчас, друзья, приготовьтесь, потому что это самый музыкальный и честный прогноз погоды на ближайшие несколько месяцев.

0: Реклама на русском.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Фирменное блюдо моей холостяцкой жизни – это макароны, сваренные в режиме, ну, вроде мягкие. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Миша Напоков на Русском радио вместе с вами. Парни, поучительная история. Вот недавно одна девушка в кафе очень громко рассказывала своей подруге, видимо, про первое свидание с молодым человеком. Та ее спросила: «Ну как? Как прошло? Рассказывай». И она ей говорила: «Ты знаешь, второму свиданию однозначно быть. Потому что когда я спросила, есть ли у него какие-то травмы, он рассказал про колено, а не жаловался на холодных родителей». Вот это мужчина, самец.

0: А ну перетанцуй меня.
1: Миша Набоков на русском радио вместе с вами. Кстати, про сон. Вот я, кажется, понял, почему осенью так хочется спать. Если соединить первые буквы сентября, октября и ноября, что получится? Сон. Но если немножечко поменять буквы местами, да, может получиться и нос. А вот это уже, друзья, согласитесь, совсем другая песня.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно стал невольным свидетелем женского разговора. Какой муж? Какой муж вообще? Ей всего 25. До 30 мужья не считаются. Это молочный.

0: Реклама на русском.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Что нужно сказать женщине, чтобы она почувствовала, что она женщина? Дорогая, ты права! Рекламная служба Русского радио 579-7799.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Ну, с комплиментами вообще нужно быть крайне осторожным. Я однажды сказал одной барышне, что она очень хорошо выглядит, заметно похудела. Она спросила, в каком месте похудела? Я ответил, в лице, например. И она после этого назвала меня лицемером.

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средств массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.
1: Ясно?

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Так, давайте посмотрим, что у нас сегодня интересного. О, Международный день грамотности и, внимание, день финансиста. Сами понимаете, да, друзья? От того, насколько грамотно мы поздравим этих людей, решится многое. Так что пишем четко, с большой буквы, с красной строки. Привет и в стол заказов на Русском радио. Это можно сделать, вы знаете, да? Где? Это можно сделать в нашей официальной группе Русского радио. Во ВКонтакте, в Одноклассниках, в Максе, во всех наших социальных сетях. Ну а что делать не надо, расскажет Ирина Дубовна.

0: Стол заказов на русском радио.
1: Давай раз навсегда забудем, что уже сказали. Но я не могу уснуть, да и голова трещит, ведь меня интересуют все детали. Как смыть всю грязь? Пейзаж уже не тот. Ты не сказала правду, что записано в блокнот. И как тебе поверить?

я, Миш Набоков, дарю вам билетик в стол заказов на Русском радио. Пожалуйста, заходите в нашу группу официальную во ВКонтакте, в Одноклассниках, в Максе, во всех наших социальных сетях и пишите все, что хотите. Ну, желательно, да, мы уже с вами обсудили. Вы помните, что финансистов сегодня надо поздравить очень хорошо. Итак, сообщение прочитаю вам вот это, пожалуй. Процитирую. «Доброй ночи. Хочу поздравить своего родного человека с днем рождения, а мы это обожаем, друзья. Поздравление это в первую очередь. Цитата. Сегодня твой день, а ты каждый день мой. С праздником, родной». Так, это тут уже что-то в рифму намечается у нас. Спасибо, что ты со мной. Твоя милашка и что-то нужно в ритму. Ой! Вот в конце. Было бы вообще прекрасно. Но ой здесь нет, я добавил от себя. Ладно. Еще одно сообщение. Вижу очень хорошее. Прям вот нужно срочно его прочитать. Процитирую тоже. Здравствуйте, привет коллегам. Так, Гусиноозерский ГРЭС, вахте у СУТП. Отличной работы и семейного благополучия. А я в отпуск. Вот такая концовка, интригующая, но нет, просто так мы вас в отпуск не отправим. Не надейтесь. Только под любимые песни.

И мы возвращаемся прямо сюда, в стол заказов на Русском радио. Куда писать? Что делать вообще? Ну, вы же знаете все, правильно? Ну, на всякий случай, ну, мало ли что. Ну, может быть, кто-то, ну, после такого насыщенного понедельника что-то подзабыл. Конечно же, свой привет или поздравление в стол заказов на Русском радио можно отправить в нашу официальную группу во ВКонтакте, в Одноклассниках, в Максе, пожалуйста, пишите, где еще. Да вообще во всех наших социальных сетях абсолютно. Александр передает громадный привет своему папе Никите. Он сейчас находится в рейсе. Он работает дальнобойщиком и очень любит нас слушать. Надеемся, что Никита нас сейчас слышит, и эти аплодисменты. Никита, как говорится, погудите нам, побибикайте. Все, конечно, слышим. Услышали мы Никиту, слушает нас внимательно. Также привет самой лучшей жене Кристине от Сергея. Огромный привет отправляется лучшей подруге Татьяне. Это передает Наталья из Смоленска. Так, ну мы уже выяснили, да? И про Никиту, который работает дальнобойщиком. И что у Сергея есть самая лучшая жена Кристина. И у Натальи из Смоленска тоже есть прекрасная подруга Татьяна. Теперь осталось дело за малым, узнать, кто такая Мэри. Thank you.

это «Стол заказа» Саровского радио, и мы снова возвращаемся к самому приятному. Конечно же, к вашим приветам и поздравлениям. Кристине и Артему огромный привет отправляется в Ярославль от друзей. Алечке-лапочке большой привет от Мефодия. Поздравляем, так, всех. Вот так, Галина написала. Поздравляю всех, кто причастен. С днем финансиста, стабильности и всех благ. Я не знаю, как остальные, а вот Галина 10-го все получит, как полагается.

снова стол заказов на Русском радио в разгаре. Доброе утро всем. Друзья, ну как мы могли забыть? Ну что ж такое-то, а? Доброе утро всех, Наташ, с днем Натальи. Иркутск, отличного дня. Наташа, еще и Наташа написала. Двойной позор мне, Миша Набокова. Но ничего, в качестве музыкальной компенсации, Наташ, примите, пожалуйста, Сергея Жукова, Артика и Асти. И еще несколько синтезаторов.

Отличное уточнение от Юлианы Карауловой. Если пишете «Привет, стол заказов на Русском радио», напишите, насколько точно вы любите человека. Очень сильно или очень-очень сильно. Это важно. Вот, например, «Привет другу Кириллу. Спасибо за помощь. Я в долгу не останусь». Вот такое сообщение я процитировал только что. «Привет из шахт Ростовской области. Большой привет отправляется Виталию Федорову, график 66, а также всем водителям аютинского хлеба. Все будет хорошо». Это написал Владимир, 60-й график. И водители аютинского хлеба сейчас уже надевают фраки, потому что наша колонна превращается потихонечку в свадебный кортеж.

И я не жалею ни дня. Мы больше с тобой не вдвоем. Но весь этот мир за меня.

0: тоже приятного и теплого и согревающего прилетело в официальное сообщество Русского радио в Одноклассниках. Привет отправляется любимой жене Наталье. Это Крым Евпатория, которая помогла перебрать два огромных таза винограда Дмитрию. И это сообщение отправляется в Ростовскую область, в Каменский район. Всем вечерний привет в кафе. Пожалуйста, нам из вот этого тазика винограда приготовьте что-нибудь хорошее.
1: Реклама на русском. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Домашний телефон нужен хотя бы для того, чтобы найти в квартире мобильник. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: при этом пока все. И я, Миш Набоков, во-первых, конечно же, приглашаю вас всех в наш следующий музыкальный час на Русском радио. А во-вторых, хочу вам сказать, что нам повезло, потому что вот этот понедельник, который прошел, вообще существует два вида понедельника. Тот, который после воскресенья, это ужасно. Это вообще, это никуда не годится. А вот который перед вторником, просто идеально. Так что... Все хорошо.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.